Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: хочу.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Летнее настроение с Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Лето. На любимой волне.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Шути меня. Давай.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1991 году радиостанция KLSK-FM в американском Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на радиостанцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Процветай с Бим Радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане синоптики прогнозируют резкую смену погоды. Жаркие и сухие дни уступят место дождливым и более прохладным. Завтра ночью погода останется спокойной, без существенных осадков, а днем вновь не исключены дожди и грозы из-за надвигающегося фронта. На портале госуслуги появится сервис, позволяющий получать льготы через карту МИР. Держатели карты смогут автоматически пользоваться разными преимуществами. Например, скидками в магазинах и аптеках, льготными билетами в учреждения культуры и выгодными условиями оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас проект находится на стадии пилота, его запустят сначала лишь в ряде регионов. Про моду. Летние образы этого года невозможно представить без трендовых аксессуаров. Косынка смотрится непринужденно и мило, не перегружая образ. Шелковый платок – настоящая палочка-выручалочка, его можно стилизовать десятками разных способов. Банты используют и как декор на готовых вещах, и как отдельный акцент. Бахрома – еще один безусловный тренд. Она уместна на одежде, сумках и в самых неожиданных деталях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие товарищи.
4: Доброе утро, Альберт.
3: Здравствуйте, Андрей. Доброе утро, коллега. Коллега. Ты знаешь, что такое коррега?
4: Коррега?
3: Да.
4: Как будто это что-то для, не знаю, ремонта спины.
3: Почти угадал ты,
4: серьезно?
3: Кстати. Потому что это клей для вставной челюсти. В нем никогда рекламу не видел? Я каждый раз смеюсь. Коллега-коррега. Это, кстати, ближе к 60 нас с тобой ожидает. Коллега-коррега, поэтому...
4: Ты предчувствуешь, что я приложусь к твоей челюсти?
3: Ну, я не знаю, как там будет, если честно. Не знаю. Кстати, вот приложусь к челюсти сразу почему-то... Помнишь, раньше был старый-старый конкурс на свадьбах. Назывался «Повтори поцелуй генсека». Не помнишь такое?
4: Что-то нет. Такое мимо меня прошло.
3: Там прям, короче... Там прям фото или видео, значит, как целовались генсеки, там, например, США, там, или с другими странами. Надо было просто парочкам повторить.
4: Mm.
3: И это было нормально, это было тогда по-братски. Не было никакого вот этого. Не было такого запрещено. Это было от души, потому что...
4: От души было главное.
3: Да. Вот так же от души, как сегодня дождь идет, если честно. Дождь сегодня с нами вообще решил поиграть в невероятную историю. Ну, во-первых, у нас с вами будет... Тут написано, что вероятность ливней и гроз до 60%.
4: Mm-hmm.
3: Ну, то есть, как бы уже... Ну, по-моему, сейчас 99,9% на улице дождь, если честно.
4: Ну, так потихонечку силу с утра набирает, если честно, ощущается это.
3: И я вообще предлагаю... Ну, мало того, что если сегодня люди вышли без зонта, надеюсь, что не будет его, они сразу же стали, у нас есть казанский марафон. Вы тоже стали участниками казанского марафона. У вас мокрый бег до ближайшего козырька, там остановки, такси прыгнуть там с подъезда. Что-то вот такое вы сегодня. Но больше всего, знаешь, что нравится? Мы остываем.
4: Это есть такое, да.
3: Наконец-то. Мы вот с Андреем разговаривали сейчас за эфиром. Ребят, вы не представляете, каково это вести свадьбу и вообще гостям, и самим молодоженам, когда на улице плюс 37 примерно. Это не на солнце. На солнышке, мне кажется, 40 было.
4: Конечно. Многие пришли в черных костюмах.
3: Многие пришли с куриными яйцами, а уходили с цыплятами. Потому что это было невозможно, если честно. Ой, это был... Кстати, самый смешной ролик на эту тему видел из Башкирии, из Башкортостана прекрасного, классного, потому что там человек говорит, что вы представляли, как сильно жарко у нас в Уфе? Он разбивает яйцо на бетонный парапет такой, вот, и я жду, когда яйцо схватится, а яйцо не схватывается, оно так потихоньку раз, соскользнуло и куда-то начало уже уходить, и мужик такой, да, не очень жарко оказывается. Я такой, вот
4: это
3: да.
4: Там жарко было, яйцо просто в тенечек пыталось переместиться.
3: Кстати, да, кстати, почему бы и нет. В общем, друзья, уже длинное начало получается. Давайте, Андрей, сокращать, потому что надо напомнить людям. Возможно, кто-то нас слушает впервые и даже пока не понимает, что следующие 3,5 часа в его жизни будут самыми невероятными, идеальными, веселыми, смешными, потому что с вами лучшее утреннее шоу во всей вселенной под названием «Утромэн». Ну и долго тянуть не будем, дамы и господа. Всем доброго утра. Итак, сегодня нас ожидает нечто под названием... Ну, во-первых, к нам сегодня Маргарита Тихонова придет обязательно. Это будет рубрика у нас под названием «На лабутенах».
4: Посмеемся, похихикаем вот этим прекрасным смехом.
3: Да. И немножко об искусстве поговорим. «Счастье от ума» у нас ждет с Лейлой Ринатовной Фазлиевой. Если вдруг кто-то не знает Лейлу Ринатовну, вице-премьер Республики Татарстан.
4: Как четко ты это произнес.
3: Это извинитесь, на самом деле. Ну, а кроме того, еще игры у нас полно, слово за слово. Игра «Расколбас» у нас будет в этом же часе, потому что мы будем разыгрывать на вечеринку на нашу билетики. Так что, ну, ушки на макушке, как говорится.
4: Да.
3: Хвост пистолетом.
4: Да, «Расколбас» скоро.
3: Только это, хвост пистолетом, чтобы охлащенный был пистолет. А не надо с боевым вот ходить размахивать, не надо. Что у нас еще из интересного? Ну, естественно, в конце мы споем для вас в утроке и поздравим с днем рождения именинников. Ну, а в этом часе, в самом ближайшее время нас ждет историческая справка. И, конечно же, поиграем сегодня в утромане. Участников мы уже ждем. Ну, а что, Андрей, пойдем тогда историческую справку приготовим.
4: Самое время, я думаю.
3: Андрей Дмитриев с вами напротив меня.
4: Альберт Худиахметов.
3: Мы стартуем!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
7: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Час

0: Позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-392-44-7-41, 16+.
7: Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Историческая справка.
9: Ой, календарь мы перевернули. И снова 28 июля, пока рано еще. У нас еще, ну, где-то месяц, месяц и недели до вот этого переворачивания календаря официального. Надо потерпеть немножко.
10: Ну, но, кстати, чтобы вы заметили, когда Альберт отрывал календарик, там прям брызнула водичка даже.
9: Немножечко.
10: Это дождливые времена начинаются.
9: Эх, да, у нас вот это самое. Просто он на улице у нас висит. Я по-другому не могу сказать.
10: Намок.
9: Да, тут как бы два варианта. Либо на улице дождь, либо я очень нравлюсь календарю. Других вариантов, собственно, и нет. А я, собственно, буду, во-первых, говорить очень много слова «собственно» и «на самом деле».
10: Да
9: не могу, мои паразиты, я в эфире прям открыто говорю. Да, иногда бывает я косноязычный. Ну, а что вы хотели?
10: Ну, собственно, нормальный уж паразит-то.
9: Нет, нормальный паразит — это который в итоге в результате лечения все-таки вышел, Андрей. Это нормальный паразит. А пока мы с вами давайте расскажем о сегодняшнем дне. Начнем с праздника. И праздник сегодня наишикарнейший, потому что день крещения Руси, Андрей. Я вас поздравляю с этим.
10: Спасибо.
9: Князь
10: спасибо.
9: Владимир. Ну, не только вас вообще, Андрей, да, но и все. Я почему на высылаю? Андрей, что происходит? Мы что, в 19 веке? Я всех нас с вами поздравляю. Согласно повести временных лет, в 988 году Владимир принял крещение сам. В Херсонесе это было. Это положило начало официальному распространению православия на русских землях. Далее он возвращается в Киев, первопрестольный князь крестил своих сыновей, затем бояр приближенных, а потом уже массовое крещение горожан пошло-поехало. Значит, многие не знают, как это происходило, но там натурально были практически выборы. То есть прям выбирали,
10: да,
9: как дальше пойти. Да, там очень интересная история на самом деле. В итоге, почему именно было выбрано, ну, одно из, так сказать, мнений даже докторов наук и истории и так далее, почему именно выбрали христианство, потому что исторический шаг, это был очень важно, там укрепляли культурные дипломатические связи тогда с Византией, тогда были христианские страны Западной Европы, и, соответственно, просто наши тянулись и в том числе туда. В любом случае, как бы то ни было, друзья мои, вот, пожалуйста, мы с вами сегодня имеем нашу прекрасную, замечательную страну, 1038 лет с крещения Руси, еще раз всех поздравляю. Еще один праздник, уже он не такой, как бы, праздничный, но такой важный, Всемирный день борьбы с гепатитом. Вот. День рождения Нобелевского лауреата Баруха Бламберга. Он открыл вирус гепатита Б, разработал даже диагностический тест и вакцину против него. Поэтому просто напоминает о том, что необходимо периодически обязательно проверяться.
10: Ну и надо, наверное, напомнить, что бояться этих людей ни в коем случае не нужно. Это сейчас все лечится. Так, купируется как минимум лекарственным средством.
9: Вообще, очень, очень правильно все. Я вообще поддерживаю каждое твое слово. Друзья мои, самое главное — здоровье, не профукать и самим ходить и проверяться. День пиар-специалиста в России. Мы поздравляем нашу прекрасную руководительницу пиар-отдел. Вот, я уверен, 7-16, она еще спит. Счастье, любви, здоровья, как говорится.
10: Им же во сне приходят вот эти вот гениальные рекламные какие-то ходы.
9: Да, друзья мои, так что все, что вы видите, если где-то вы видите какую-то наружную рекламу вместе с нами, или вы видите, что мы где-то представлены на мероприятии, это все пиар-специалисты. Пиар, как бы, да, связь с общественностью. Точнее, коммуникация организации с общественностью и средствами массовой информации. Вот, официально скажу. Так, быстренько посмотрим из интересных праздников. Во-первых, сегодня день бутылки мира.
10: Это как-то?
9: Оказывается, был такой древнегреческий философ Теофраст. Он около 310 года до нашей эры бросил за Гибралтаром запечатанные сосуды. То есть хотел доказать, что вода из Атлантики попадает в Средиземное море. И, собственно, потом была такая традиция отправки посланий как раз в сосудах. И это все вот туда.
10: А у нас, помню, в Шеланге стакан мира был. Это по кругу ходил просто.
9: Андрей, я потом дошел до кружки мира. Это тоже был такой момент.
10: Это другая стадия уже.
9: Да. Но там еще было много лимона и активированного угля в этой амброзии. Были времена. День молочного шоколада. Сегодня ассоциация кондитеров США есть. Они связали его с тем, что Даниэль Петер создал первую плитку с сухим молоком в 1875 году. Ну, то есть тогда это было, конечно, крайне дорого, невероятно вкусно. Точнее, коммуникации организации с общественностью и средствами массовой информации. Вот, официально скажу. Так, быстренько посмотрим из интересных праздников. Во-первых, сегодня день бутылки мира.
10: Это как-то?
9: Оказывается, был такой древнегреческий философ Теофраст. Он около 310 года до нашей эры бросил за Гибралтаром запечатанные сосуды. То есть хотел доказать, что вода из Атлантики попадает в Средиземное море. И, собственно, потом была такая традиция отправки посланий как раз в сосудах. И это все вот туда.
10: А у нас, помню, в Шеланге стакан мира был. Это по кругу ходил просто.
9: Андрей, я потом дошел до кружки мира. Это тоже был такой момент.
10: Это другая стадия уже.
9: Да. Но там еще было много лимона и активированного угля в этой амброзии. Были времена. День молочного шоколада. Сегодня ассоциация кондитеров США есть. Они связали его с тем, что Даниэль Петер создал первую плитку с сухим молоком в 1875 году. Ну, то есть тогда это было, конечно, крайне дорого, невероятно вкусно. Сегодня это просто наша обычная...

0: момент...
1: другая стадия уже.
0: Да, да. Но там еще было много лимона и активированного угля в этой амброзии. Были времена. День молочного шоколада сегодня на Ассоциации кондитеров США есть. Они связали его с тем, что Даниэль Питер создал первую плитку с сухим молоком в 1875 году. Ну, то есть тогда это было, конечно, крайне дорого, невероятно вкусно. Сегодня это просто наша обычная реальность. Можно вот пойти в магазин и прямо сейчас себе взять вкуснейшего шоколада.
1: Молочного именно.
0: Ой,
1: молочный,
0: да.
1: Вкусный. Вот горький я не люблю.
0: Вот, а он, некоторые, кстати, очень вкусные бывают. Тут очень вот зависит реально от... Мне один раз дядя привозил гигантскую плитку шоколада, угу. Такую из какой-то именитой фабрики. Невероятно вкусно было. Я вот до сих пор... Хотя вот, казалось бы, горький шоколад. День загадывания желаний сегодня также. Я предлагаю нам с вами загадать желание, чтобы у нас все получилось. И в разных странах расскажу вам о праздниках. С Андреем у нас сегодня День независимости в Перу. В Сан-Марино День победы над фашизмом. Это народная демонстрация. Требовали они отставки профашистского правительства. Это в Сан-Марино в 1943 году случилось.
1: Mm-hmm.
0: Очень смелые люди были на самом деле.
1: Ну да.
0: Далее в Таиланде день рождения короля Рама Ха или Маха Вачиралангкорн.
1: Ну, какие красивые у него имена.
0: Не знаю, я, если честно, у меня, по-моему, сейчас это тендели сейчас начнется. Слишком тяжело было в произношении. Ну, а народный календарь нам показывает, что сегодня интереснейший праздник. И называется он Кирик и Улита. Что-нибудь есть какие-нибудь, Андрей, у вас? Какие-нибудь предположения?
1: Тут какие-то слова, знаешь, как будто где-то какие-то буквы потеряли. Улитка, может быть, там, я не знаю.
0: А я тебе расскажу. Во-первых, совпадает с церковным днем памяти мученика Кирика и мученицы Иулиты. Но на Руси верили, что в этот праздник солнце светит особенно ярко, его лучи обладают целительной силой.
1: Это не сегодня, не про нас.
0: Ну, это да, мы сегодня остываем, нам надо остыть пока.
1: У нас сегодня целительная сила у капелек дождя.
0: Не говорите-ка, вот хожу прямо и паром исхожу, понимаете? Потому что испаряется, нагрелись слишком сильно. Значит, в этот день не принято было усердствовать в работе.
2: А чем тогда?
1: Может, на расслабоне продолжаем.
0: Спокойно просто. Тяжелый труд не приветствовался сегодня. Выходить вот в поле вовсе считалось опасным, потому что в самую нестерпимую жару считалось, что на земле бесчинствует нечистая сила и может навредить людям. Так что крестьяне спокойно проводили день, молились святым по возможности, отдыхали от забот и считалось, что особенно хорошо в этот день умыться утренней росой. Тогда здоровье и красота останутся на весь год.
1: О, тут до росы дойти не успеешь, уже умоешься.
0: Да, сегодня, конечно, очень даже хорошо, на самом деле. Невероятно. Утренний ливень предвещает солнечную погоду днем. А?
1: О!
0: Вот, пожалуйста.
1: Ну,
0: все.
1: Попозже посмотрим прогноз погоды.
0: Да, это правда. И, конечно, поздравляем мы львов, потому что они сейчас, ну, знак зодиака. Рождаются львы сейчас.
1: А, да?
0: Да, львы, львята, вот это вот.
1: На их львицы. Надо поздравить, их в языке.
0: Да, на их языке.
1: Да.
0: А как это переводится с Лин в Андрей?
1: Ой, я забыл.
0: С днем рождения, ты че?
1: Я в Дуолинго львина изучаю как раз.
0: О, ничего себе. Ну, ты тогда будешь король в оригинале смотреть, получается? Какие исторические события произошли 28 июля? Рассказываю вам тоже прямо сейчас. В 1764 году в Санкт-Петербурге заложен каменный Андреевский собор. Невероятно красивый.
1: Да.
0: Волшебный.
1: Приятно, что ты на меня посмотрел, сказал, что невероятно красивый.
0: Ну, конечно, ничего себе, у тебя свой собор есть.
1: У меня и флаг свой есть тоже недавно. Буквально его везде вывешивали.
0: Кстати, такой крестик, да, у тебя будет? Не крестик, а крест.
1: Крест, да.
0: Крест-накрест.
1: Да.
0: А что это означает, Андрей? Скажите, ваш же флаг. Вот видишь, вот так.
1: Времени слишком мало, ребят.
0: Черт побери, понял. Не настал еще время. В 1847 году Лондон получил статус города. Прикиньте, Лондон раньше был поселок городского типа, прикиньте.
1: Да.
0: Наверное, я не знаю, ну да, город же он что-то был там. Деревня, может, это было, не знаю. Ничего себе, ПГТ Лондон.
1: Это СНТ было сначала.
0: А, да, там на Урале ездили мужички такие, не совсем трезвые по городу. В 1851 году впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение. Быстренько скажу, что для предыдущего предложения алкоголь вредит здоровью. Значит, да, солнечное затмение невероятно красивое. Как-то я его наблюдал. Я работал на заводе, был, по-моему, год, это, если я не ошибаюсь, наверное, все-таки 2014. Да, ну точно, слушай. И вот было затмение, все выходили, смотрели.
1: Это же было затмение твоей работы там.
0: Да, это точно. Ну, вообще, чуть не затмило меня эта работа, если честно. Было забавно, что все спалились, что что-то происходит, потому что все начали выходить с темными бутылочками, такими темно-коричневыми.
1: Да-да-да.
0: И прикладывать глазам.
1: А тогда вот прям говорили, что через стеклышки надо смотреть.
0: Обязательно, да. И, естественно, они, откуда ты стекло возьмешь такое темно-коричневое? Ну, откуда еще взять? Ну, естественно, и все на проходной говорят, ну, у нас сегодня затмение. Пропустите вот с бутылочкой полной пока. Я потом ее посташу и буду смотреть на солнце. И все вот так пускали, представляете? Вот. А либо я это, мне это приснилось, не знаю пока. 1858 год. Впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека.
1: Mm-hmm.
0: Потому что, во-первых, они у нас уникальны.
1: No.
0: Во-вторых, судя по тому, что у нас, ну, чтобы вы понимали, я, например, когда захожу на станцию нашу,

0: любимую, я тоже пользуюсь отпечатком. Мне как-то туда забили. Весь прикол в том, что один раз я этот палец порезал. И потом долго не мог зайти. Это было самое ужасное время. И это действительно можно стереться, но даже если вы сотрете полностью отпечаток, он все равно становится уникальным.
1: Спустя какое-то время восстановится.
0: Да-да-да. Ну, то есть кожа вот потихоньку восстанавливается. Ну, если, конечно, не совсем такие серьезные травмы, где у вас вообще не останется кожи, так сказать. Тогда, да, наверное, будут проблемки. Но в целом, если вы там порез какой-то у вас, или даже если вы там немножечко себе стесали, так сказать, кожу, все восстановится, не переживайте. В 1862 году в США началась золотая лихорадка.
1: Угу.
0: Нашли золото, немножечко сказали «опа», и все рванулись. Кто больше всех заработал на золотой лихорадке, Андрей, как вы думаете?
1: Врачи, которые эту лихорадку лечили, наверное.
0: Это близко. На самом деле, те, кто продавали лопаты и кирки, в общем, кто продавал инвентарь, заработали больше всего на этой золотой лихорадке, потому что находок было не так, чтобы прям много, но все очень хотели, поэтому там бизнес был интересный. В 1914 году началась Первая мировая война.
1: Грусть, печаль.
0: Чего там только не происходило, если честно, буквально остается 3 года до революции в Российской империи. Далее, значит, в 1942 году в связи с тяжелым положением советской армии на фронте был издан приказ под названием, под номером, точнее, номер 227, или по-другому «Ни шагу назад». Забавно, что некоторые до сих пор этот приказ говорят там «Вот, значит, злой Сталин». Я до сих пор угораю с этого, простите за слово, угораю. Злой Сталин, значит, оказывается, не щадил солдат, вот, говорит, «Ни шагу назад». Вообще контекст не понимает вообще происходящего. У вас враг идет, у вас остается чуть-чуть, у вас напирает. И чтобы, естественно, все это дело удержать, просто ты даешь такой приказ. Ну, нет пока у тебя резервов, все пока на подходе, все пока готовятся. У тебя рельсы, только-только военные рельсы запускаются, чтобы переделать это все. И вот, естественно, какой еще приказ мог бы быть отдан? Естественно, только такой. И ведь действительно ни шагу назад не отступали. Ну, если не верите, Брестская крепость. По-моему, Брестская крепость случилась до этого приказа, если я не ошибаюсь. Ну и что? Как?
1: Да без все, приказа? Приказ-то сам страшно звучит, конечно.
0: Естественно, так. Вопросов ноль. Да, но тут как бы, еще раз напомню, вероломное нападение совершили на нас, конечно. В 1980 году Владимир Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Проститься с артистом тогда пришли 1000 человек. Конечно, Владимир Высоцкий... Мне, кстати, удивительно было недавно на свадьбе. Любимая песня у жениха была Владимир Высоцкий «Скалолазка».
1: Я знаю эту песню.
0: Прекрасная.
1: Я на пластинке на даче слушал, представляешь?
0: Да. На самом деле, ну, на всякий, не знаю, надо говорить или нет, 18+ песня, но на всякий случай. Так вот, удивительно, что, видишь, насколько сильно Владимира Высоцкого было творчество, что до сих пор, даже в 2026 году, мы его котируем, потому что это невероятно.
1: А в Екатеринбурге даже Высоцка есть в честь его.
0: Да ты че?
1: Да.
0: И так называется
1: Высоцкий? И музей там наверху, и смотровая площадка.
0: Удивительно. То есть они Высоцку назвали Высоцкий, я правильно понимаю?
1: Да, да.
0: Хорошо,
1: я тебе да, говорю, такой сомневаюсь, а точно я правильно все, или приснился мне?
0: Ничего, потом проверим, Андрей, тебя. В 92-м году, в 1900, образована поисково-спасательная служба МЧС России.
1: Это здорово.
0: Вот. Ну, а в 1995 году город Бомбей переименовали в Мумбай. Очень много изменилось, и, ну, в любом случае. У нас остается минутка, Андрей, поэтому давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих. Пробежимся. Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист, родился раз. Создание картины «Явление Христа народу», создатель картины родился, художник Александр Иванович. Далее, значит, если мы чуть-чуть ниже спустимся, создатель концепции открытого общества, австрийский философ и логик Карл Поппер. Интересная фамилия, конечно. Уго Чавес, президент Венесуэлы, родился в 54-м году и с 99 по 2013 был президентом. Далее, значит, давайте посмотрим, кто родился, но все еще с нами на одной планете. Это, давайте сначала Наталья Белохвостикова, 75 лет. Актриса, она известна по фильмам «Берег» и «Принцесса цирка».
1: Mm-hmm.
0: 75 лет, юбилей, конечно же. Вот. 57 лет исполняется Юлии Меньшовой, российская актриса и телеведущая. Это прекрасная дочь своего отца, знаменитого, а если я правильно все помню, Владимир Меньшов, да? Владимир, пожалуйста, напишите, уважаемые слушатели. «Любовь и голуби». Помните, сам Меньшов выходил и говорил, картина вторая, печальная. Ну, я воспроизвел, возможно, не так точно, но мой любимый фильм, если честно. 44 года, еще Максим Матвеев. Это российский актер, «Союз спасения», «Фандорин», «Азазель», спойлер, все он там играл. 44 года, все фильмы, на всякий случай, 18+. А на этом мы завершаем, Андрей.
1: Какой сегодня прекрасный день, ты слышишь?
0: Конечно. И как всегда напомню, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием вам расскажем.
1: Ну и отличного вам дня.
0: И расскажем в рубрике под названием...
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБ РФ № 67.

0: Вики, твое греческое настроение.
1: Раз, раз, раз, два, три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: Так, друзья, у нас впереди будет розыгрыш, но мы никого пока не зовем. Мы будем вопрос задавать в прямом эфире, поэтому просто приготовьте телефончики. Скоро мы вернемся, и будет все, друзья мои, как вы любите с нас. Сегодня пригласительных сразу несколько. А сколько? Расскажу буквально через 3 минутки.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Слушай, такой вкусный арахис. Мы тут едим, извините. Так вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, у нас самый точный прогноз погоды. Люди ждут? Люди уже собрались на площади, ага. Жгут факелы, все стоят с вилами.
6: Объявлять, получается.
5: Будьте так любезны.
6: 20 градусов в Казани, граждане. Облачно с прояснениями, пишет нам Яндекс.Погода. Ну, это, видимо, знак того, что дождик много где закончился. Ну, я вижу сейчас на высокой горе. Ой, какая тучка. Вот все в ту сторону почему-то пошло от Казани. Сегодня осадков больше не ожидается. Смотрите, какая удивительная надпись тоже присутствует. Ну и смотрю, там действительно с 11 часов даже солнышко нам обещают. К 3 часам даже 27 градусов температура будет. Ну, это как раз сегодня такой максимум температуры нам обещают.
5: Опять жара.
6: Да, а в среду 29 уже. Ненадолго получается передышка.
5: Опять нас. Жара. Сколько можно?
6: Ну вот четверг.
5: Андрей, имейте совесть, мы хотим остыть же.
6: Я-то при чем здесь? Я только рассказываю погоду. Я просто передаю. Я пресс-секретарь погоды же.
5: Вот, передайте.
6: Да.
5: Передайте, раз общайтесь. Все будет хорошо.
6: В четверг и пятницу точно остынем. Там плюс 22 днем нам обещают. Еще рисуют 3 капельки. То есть будет, видимо, дождливо. В субботу плюс 23. К воскресенью чуть потеплее станет. Плюс 26. Ну, примерно как-то так.
5: Ой, Андрей, как же вы меня обрадовали, если честно. Ну, будем дожидаться погоды. Ну, и как обещали, конечно же, сейчас будем разыгрывать билеты на нашу вечеринку. Ребята, собираемся поближе.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
1: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
5: Возможно, вы не расслышали. Есть у меня такое подозрение, поэтому давайте я на всякий случай вам расскажу. Информация о правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Уже 14 августа. Дай пулица, дай фи. Итак, еще раз. Мы представляем вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, что в 90-х было... За то, что в 90-х было совсем не стыдно. Даже вот так вот я сформулирую. В программе у нас трешовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас! Ну, я так предполагаю, это вот так предполагалось. 14 августа, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилиус», ведущий вечера. Ну, такой же мощный наш коллега Сергей Белов.
6: О, это расколбасит,
5: да.
6: Серега.
5: Да, но он очень удобно, он с 90-х не выходил, собственно. Очень мощно получится, я уверен. Уже не раз люди об этом там говорили и сам присутствовал, видел. Красавчик. За пультом ваш любимый диджей Айон. Айон АК, вот вам два колпака.
6: Айон.
5: Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну, а давайте, Андрей, тогда у нас... Мы обещали грандиозную цифру. Будем разыгрывать сегодня по билетам. Ну, сколько вот вы бы дали?
6: Да, максимум, который мы можем.
5: Да ты чё?
6: Да.
5: Все билеты?
6: Не настолько уж мы властные, но три.
5: Три, хорошо. А мне, давай, все. Давайте сделаем.
6: Нет, тебе не дам, это все слушателям.
5: Андрей, я в первый раз думаю, что это слышу. Нет, конечно, я уже много раз такое слышал. Значит, смотрите, друзья, прямо сейчас мы задаем вопрос, ответы принимаем исключительно в Макс. Поэтому прямо сейчас Андрей озвучит вопрос, там, наверное, варианты будут или что-то такое. В общем, Андрей спрашивает, вы отвечаете, и мы возвращаемся и называем победителя. Все очень просто.
6: Да, давай, не знаю, сегодня 28 число, 2, 8 и что-нибудь посерединке. Что там посерединке это будет между двойкой и восьмеркой?
5: 6, 5. Давай 5.
6: 5, давай.
5: Давай 5.
6: 2, 5 и 8 будут победные.
5: Замечательный выбор. Андрей, с тебя вопрос, погнали.
6: Это гонг был.
5: Хорошо. Да. Что, где, когда, какой?
6: Да. Вспоминаем мы легендарные игры из 90-х сегодня. В середине 80-х сотрудник Академии наук СССР на ЭВМ написал программу, которая представляет собой головоломку, построенную на использовании фигур тетрамина. Тетрамино, точнее, правильно вот так поставить ударение, да? Игрок может вращать их и переставлять, стремясь уложить в непрерывные такие горизонтальные ряды. Эта игра навсегда изменила мир развлечений. Назовите эту игру.
5: Хорошо, Андрей, я вас понял. Уже сообщение сейчас, скорее всего, посыпется нам. Макс, я просто пока не вижу. Но хочется сказать, что пишите обязательно, потому что мы вернемся буквально через пару мгновений и все вам обязательно расскажем. А пока впереди... О, Андрей, смотри, наша любимая кислая отрыжка. Ничего себе.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
7: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

Держитесь, друзья мои, пока Энрике Иглесиас у нас вот создает романтику. Андрей Дмитриев в данный момент ищет. 2-го, 5-го нашел, 8-го ищет. Все, друзья мои, еще буквально пару-тройку секунд, и мы вам все расскажем.

0: Есть у тебя ощущение, как будто сейчас где-то, ну вот, если вот парочки едут, вот утром сейчас муж с женой едут, и муж жену на работу довозит, угу. И сейчас едут, слушают Иглесиаса.
1: Да, вот он это... руку на коробку передач положил, а она сверху на его руку.
0: Да, и он
1: и такой... они спорят, на какой ехать.
0: Да. Он говорит, убери руку, не вжави.
1: Она говорит, ай, она пониженная.
0: Вот. И они так ссорятся, потом резко так, вдруг маме так смотрят друг на друга. И резко начинают целоваться, мощно прям. Мощно, весь салон мокрый. Все, в слюнях.
1: Лобовуха запотела.
0: И все, это они жестко там. В общем, любят друг друга, сразу чувствуется. Мы тоже вас любим. Вот, и поэтому, чтобы... И так на улице мокро, поэтому, чтобы чуть-чуть Казань совсем не утопить вам этой влажной любви. Давайте вот так это называть. Давайте все-таки перейдем к правильным ответам.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Правильным ответом на вопрос. Итак, подводим итоги игры. Мы из 90-х полный расколбас. И Андрей задавал вопрос про игру. Она была связана с фигурами, которые можно было там всячески переставлять. Тетромино. Алло, длинную палку хочу. Помнишь, в Тетрисе? А я же правильный ответ сказал, представляешь?
1: Да, а Тетромино это на самом деле же продолжение Мимино. Вторая
0: часть. Да, я тоже, конечно. Ты вот играешь, когда... Если что, Тетрис правильный ответ, друзья мои. Да, и когда ты играешь все время, вот эту длинную палочку ты ждешь. Боже мой, ты копишь, у тебя справа вот эта вот одна маленькая такая тоненькая линия. Даже посох. Да, да, ты такой, пожалуйста. И вот там прям, алло. Длинную палку хочу. Быстрее бы хотел пройти игру. Ну и, конечно же, Тетрис, друзья мои. Огромное количество сообщений. Свыше 15 миллиардов пришло. Из этих всех миллиардов Андрей вычленил буквально 2, 5 и 8. И быстренько сейчас нам, наверное, назовет их, да?
1: Пожалуйста. Да, конечно. Во-первых, это Рушан. Во-вторых, это Айрат. В-третьих, это Марина. Чтобы стало конкретнее и понятно, я им сейчас маленьких где-нибудь поотправляю, они сразу все поймут.
0: Все, спасибо, вот. Да, друзья мои. Еще раз всем спасибо. Все практически ответили правильно, за что вам и большое невероятное. Приятная благодарность. Так, ну а мы что, быстренько немножечко расскажем что-нибудь. Значит, госпожа Миледи пишет, в смысле нам надо остыть? Мы еще не согрелись. Жара надо, госпожа Миледи.
1: Ого!
0: А разве Миледи можно отказать? Нет, конечно.
1: Ни в коем случае.
0: Все, супер тогда. Сейчас лампами подъедем, далеко не уходите, обогреватели включим.
1: О, кстати, я лампочки победителям отправляю.
0: Лампочки?
1: Лампочки, да.
0: Настоящий энергозаканчивал, что ли?
1: Да, да, да.
0: Итак, значит, Антон вот пишет, салям, бандиты. Ну, тогда, Антон, все, теперь ты нам должен.
1: Смотри, про 90-е заговорили, сразу бандиты мы.
0: Да, естественно.
1: Откуда они видели, что ты в малиновом пиджаке пришел?
0: Я не знаю, если честно. Ну да, испачкался, и что теперь? На Винтускай, говорит, посмотрел прогноз погоды. Это такой тоже сервис в интернете есть.
1: Вертухай?
0: Да-да-да, это... Ой, значит, в четверг с утра и до обеда вообще какой-то апокалипсис ожидается, судя по карте на данный момент. У нас еще такого не было, плыть будут все, пишет Антон. А я вот, кстати, плохо плаваю же, Андрей.
1: Да?
0: Да.
1: Надо учиться.
0: Да, согласен, конечно. Ну, мне вот... нет, я один раз хорошо поплыл, если честно. Ну и там человек был боксер. Ну что ж, давайте так. Мы совсем скоро вернемся, потому что у нас впереди утромани. Мы вернемся и с дорожной информацией, и с утромани буквально через какой-то короткий промежуток приятной времени. И потом еще будет песня, в которой вам докажут, что счастье есть. Так что, друзья мои, мы здесь рядышком. Так что, друзья, не пропадаем, не отходим никуда. Подходим поближе. Девушка, не отходите, говорю, девушка, идите сюда, говорю.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Сыр-сюрприз.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Да, давайте посмотрим, что у нас происходит на казанских дорогах. Так, внимательно приглядываюсь. Три балла, местами затруднения у нас. Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 13 минут. Гвардейского от Макаренко до Кутуи 5 минут. Гимашева от Амирхана до Мусина 5 минут. Ну и мосты и дамбы. Все свободны на самом деле. Смотрим, что у нас по ДТП, к сожалению, присутствует. Ну, дождь. Раз, два, три, четыре. Ладно, все, четыре. Хотел вас подловить, елки-палки. Смотрим на Мамадышский тракт. Там, во-первых, дорожные работы сильно сдерживают перед ЖК «Весна» вот этим перекрестком. По правому ряду там дорожная работа. Так что будете стоять там неплохо. И чуть подальше еще и ДТП перед подъемом на проспект Победы. Далее, значит, есть еще одно ДТП в районе ОНО. Альберт Ковалеева, прямо напротив Меди. Если вы двигаетесь в сторону Южного, будьте внимательны, осторожны. Сейчас скажу, где. Правый ряд, кстати, очень даже. Долго что-то подгружает сегодня. Еще одно затруднение есть на проспекте Универсиады. Сразу после танкового кольца обнаружите ДТП в правом ряду. И еще одно ДТП относительно недалеко, на улице Технической. Только вы на Кулагина, вот, собственно, поворачиваетесь направо на Техническую и идите в сторону, ну, например, Бим-радио, да, в сторону Тукая. В среднем ряду там ДТП, будьте внимательны и осторожны. Так, в целом, как будто бы и все. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а мы, конечно, поиграем сейчас в «Утромане». Погнали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ну а мы напоминаем вам, дамы и господа, что спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну а я с огромным удовольствием хочу вам представить участников сегодняшнего «Утромани». Во-первых, это Кирилл Слянев. Кирилл, все ли у меня правильно здесь написано?
2: Все правильно, доброе утро всем.
1: Доброе утро. Ну и расскажи, конечно, с кем ты сегодня пришел у нас.
2: Я уже до этого два раза был, не очень везло. Сегодня решил взять талисман свой, это моя старшая дочь Карина.
1: Карин, привет!
3: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в эфир. Ну, скажи честно, папа заставил или тебе тоже было интересно к нам прийти?
3: Я не знала, что я сюда приду, он меня не предупредил, просто взял с собой и сказал по делам.
4: Сюрприз.
1: Карин, это тебе сюрприз, добро пожаловать, ты находишься на первом в Казани, мы тебе очень рады на самом деле. Вот. Ну как тебе студия вот так вот, если приглядеться? Красивенько, миленько, беленько?
3: Да.
1: Спасибо большое, очень приятно. Ну, теперь такой мощной команды, я думаю, у вас все должно получиться. Напомните, пожалуйста, это уже, Кирилл, у тебя какой по счету?
2: Третий получается.
1: Третий. На прошлый раз мы на какой сумме остановились?
2: Где-то посередине.
1: Да на третьем, наверное, вопросики тогда. Ну, пожелаем удачи. По правилам у нас без изменений, но, тем не менее, напомню о том, что у нас 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задал следующий вопрос. Мы же, соответственно, спрашиваем, кто за вас сегодня болеет?
2: Все.
1: Отлично.
4: Кратко,
2: да,
4: но мощно.
1: Это прекрасно. Ну что ж, в таком случае мы сейчас приступим к игре. Я буквально напомню всем нашим слушателям. Прямая трансляция ВКонтакте. Это вы можете превратиться в зрителей сразу же. Поэтому милости просим, проходите, подключайтесь и поддерживайте наших участников. Потому что мы начинаем. Первый вопрос, 100 рублей. Let's go.
0: Утромани.
1: Как называется эмблема государства?
2: Герб.
1: И это верно.
0: Утромены утроманят.
1: Карин, скажи, ты знала?
3: Да.
1: Да. Ну, все, пока нормально.
2: Она как раз начальную школу закончила. У нее вот эта база знаний есть.
1: Карин, скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет, в каком ты классе?
3: Мне 11, я пойду в 5 класс.
1: 5 класс, хорошо, да какое время вообще легендарно, шикарное вообще, супер. Ну что ж, мы продолжаем. Вообще, Кирилл, я понял, это же, ты прям, это хитрость. Это хитрость. У тебя, да, у тебя буквально и только живая, умная, классная Карина.
2: Я в следующий раз прекрасная дочка. Младшую дочку возьму.
1: Ты нам не угрожай. Итак, дамы и господа, следующий вопрос на 500 рублей. Внимание! Какой композитор сочинял и играл свои произведения, будучи глухим. Был такой один.
2: Бетховен, по-моему.
1: Так, Карин, ваше мнение? Не пока не в курсе. Музыкалку не хочешь?
3: Нет, не
1: счастливый хочу. Человек. Счастливый человек, Карин. Серьезно, я как человек, который ходил туда, я тебе серьезно говорю. Бетховен, говорит Кирилл, и отвечает: верно, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
1: Если бы он сам лично здесь был бы, вы бы сейчас такой: правильный ответ Бетховен, он бы такой: а? Ты бы говорил: Бетховен? Не понял, что? И вот так вот вы минут 40 бы сидели. Ну что ж, а мы продолжаем. Бетховен действительно, ну, на удивление. То есть насколько, я хочу здесь подчеркнуть, насколько хорошо Бетховен знал музыку и понимал ее, что мог и в последующем писать музыку, уже будучи глухим. Это, конечно, удивительная история. Ну а мы двигаемся к вопросу на 1000 рублей. Давайте. Официальные приемы королевы Елизаветы II Великобритании начинались с соглашения ее официального британского титула. Вопрос. В каких случаях расширяли список перечисляемых титулов, включая туда еще и заморские, и академические, и даже военные звания? Здесь я вам расскажу маленький секрет, дорогие мои. Здесь маленькая, ну, это со звездочкой вопрос, на самом деле. Он на логику. Вопрос, ответ на вопрос, он не такой-то и сложный, как вам может показаться, конечно же.
2: В каких случаях? Имеется в виду во время каких-то мероприятий?
1: Посмотри, я чуть перефразирую. Значит, есть официальный прием, который устраивала королева Елизавета II Великобритании. Вот. И в самом начале, естественно, ее оглашают полный ее список, там регалии и так далее. Это очень важно. Это так заведено, это королевский обычай. Вот. Но в каких-то случаях, во время таких приемов, в некоторых случаях, там список этот расширяли и добавляли туда буквально вот все. И какие-то заморские звания, академические звания, военные звания. Вот, соответственно, вопрос: в каких случаях? То есть что-то, видимо, происходило, и человек, который это все оглашает, он, соответственно, удлинял список. Соответственно, вопрос: для чего?
2: Для чего или в каких случаях?
1: Ну, в каких случаях, в смысле? Ну, я это...
2: Плюс-минус одно и то.
1: Я, да, это плюс-минус один тот же вопрос, поэтому, да. Ну, так вот, если подумать.
2: Интересный вопрос. Во время каких-то торжеств наверняка.
1: Но это вот, смотри, речь идет уже о торжествах. Это уже официальный прием, это большие вещи. Просто вот во время некоторых, вот идут. В некоторых условно короткая версия звучит, в некоторых условно длинная версия звучит. Соответственно, вопрос: в каких случаях длинную версию зачитывали ее регалии? Вот так вот я скажу.
2: Ну, возможно, когда присутствуют какие-то новые гости, которые еще там не были.
1: Так.
2: Которые должны услышать.
1: Так.
2: Полностью, как ее зовут и что она означает.
1: Так. Карин, хотелось бы еще у тебя послушать. Как ты думаешь, ты с папой согласна?
3: Да, мне кажется.
1: Хорошо.
4: У меня есть версия еще.
1: Андрей, будьте, да, пожалуйста.
4: Это когда она просыпалась, не с той ноги вставала, она чуть дольше шла, так прихрамывая, и надо было, получается, больше времени протянуть, и, соответственно, длиннее речь.
1: Итак, внимание, я услышал все ваши варианты, но давайте теперь мы все-таки перейдем к правильному ответу, и сейчас мы все узнаем. Я на всякий случай, Кирилл, все, это была твоя версия, я же правильно понимаю? Ну все уже, Андрей уже сказал свою версию, поэтому все, я принимаю.
2: Ну все уже.
1: Да, уже как бы да. Окей, давайте разбираться. Вообще, конечно, титул довольно-таки серьезный. То есть обычно говорили: Ее Величество Елизавета II, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и иных своих царств и владений, глава Содружества, защитница веры. И это, представляете, короткая версия.
4: Я сейчас подумал, что она зайдет даже.
1: Она уже, Андрей, никуда не зайдет, простите, пожалуйста. Если бы она сюда зашла, я бы сильно удивился. Вот. Но у нее еще есть разные... То есть, если надо было... Да, длинная версия добавляет еще, например, внутренние титулы, например, герцог Ланкастерской, лорд Мэна, да, верховный правитель церкви Англии, главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, глава государства, королева 14 независимых стран Содружества, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Майки и другие, и так далее, и так далее. Еще рыцарские ордена. Например, благороднейший орден подвязки. Это что такое?
4: Так рэп и появился.
1: Подвязали сильно. Древнейший благороднейший орден чертополоха.
4: Это вообще шикарно.
1: Это вообще откуда?
4: Это про меня же.
1: Там еще материальные, прикинь, там еще материальные есть регалии, да, например, корона Святого Эдуарда, императорская государственная корона и так далее.
4: Гранты владелица.
1: Я к чему говорю? Я к тому говорю, что удлинять было практически можно было до бесконечности. Тогда можно было повторить. Ну, это же британская история. Представляете, вот так говорите вы 5 минут, потом говорите, возможно, гости не расслышали, повторюсь. И все, еще разок. И делали так. Единственным случаем во время официальных приемов королевы. Делали так только, когда королева в связи с своими многочисленными делами опаздывала, друзья мои.
0: Утромены. Утроманят.
1: Кирилл, напомните вашу версию, пожалуйста.
2: Я так и сказал.
1: Каков?
4: Ты же каков, королева, она не опаздывает, она задерживается.
2: Там микрофон просто не работал, не услышал.
1: Да, смотри, там сейчас люди тебе поверят. Это ты...
2: Но это логично, когда знаешь ответ.
1: Это в плане... А, все, я понимаю.
2: Ну, да. Ты сказал, это можно догадаться логически, но...
1: На логику, да, на логику вопрос. Ну, я просто не знаю, ты хоть раз сталкивался или нет с официальными мероприятиями. Просто мы вот с Андреем периодически с этим сталкиваемся. И это незабываемо, когда у тебя, ну, вот, ты буквально тебе дают конкретный текст, протокол вот так тебе дает и говорит, все вот отсюда только читайте. А потом тебе в ухо прилетает от режиссера, так, у нас задержка, например, там минут на 15. Что хотите, делайте, удачи вам. И ты просто такой, ну, ладно, а у тебя там такие серьезные люди сидят. Бывает. Так что неплохо поиграть. Я вообще очень рад, что вы приходите. Кирилл, мне нравится. Ты приходи обязательно еще. Бери младшенькую. Карин, спасибо тебе большое, что ты пришла.
3: И вам спасибо тоже.
1: Ты вообще, мы тебя будем ждать. Приходите. А чего уж там? Приходите с семьей. Прям все приходите, серьезно.
2: Придем.
1: Мы вас будем обязательно ждать. Итак, дорогие мои, настало время передавать привет, поэтому я вас прошу кому-нибудь, что-нибудь, где-нибудь.
2: Да, хотел передать как раз таки младшей дочери привет. Она тоже не в курсе была, что мы сюда едем. Она наверняка обиделась очень сильно. Я обещаю, тебя в следующий раз тоже с собой возьму.
1: Привет, как? Карин, хочешь кому-нибудь привет передать?
3: Маме и Эле.
1: А Эле это?
3: Младшая сестра.
1: Младшая сестра. А, вон оно как. Ну все. Тогда с огромным удовольствием к вашим приветам я присоединяюсь. Спасибо большое вашей легендарной команде. Сегодня вы заработали 100 рублей. 100 рублей у нас теперь необычные.
4: Они у меня уже.
1: Да, спасибо, Андрей. А то я уже думал, что все.
2: Да, коллеги, я их коплю, коллеги. Может, так и до 10 тысяч накоплю.
1: Да. Кстати говоря, отличное вложение. Ты потом смотри. Знаешь, обычно, когда такие вещи становятся дороже, когда те, чьи подписи там стоят, их вдруг покидает мир этот... Бренный наш. Поэтому, я так понимаю, Кирилл, это будет отличное вложение. Да?
4: Я пока не планирую увеличивать стоимость.
1: А кто тебя спрашивает? Кто тебя будет спрашивать? Понимаешь, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах, Андрей. Итак, на этом все, друзья мои. Еще раз вам огромное спасибо всем нашим слушателям. Мы еще раз напоминаем, можно записаться, прийти. Уже это был третий раз.
2: Третий раз, да.
1: У вас, дорогие мои, так что приходите еще и четвертый, и пятый будем ждать. Вас, уважаемые слушатели, я тоже приглашаю. У нас тут весело, похихикаем, на вопрос поотвечаем и даже денежку заработаем. Приходите. Ну, 100 рублей уж как минимум.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. МВД предлагает обновить регламент сдачи экзаменов на водительские права. На экзамене у кандидатов будут изымать телефоны, а использование любых устройств или шпаргалок станет основанием для прекращения испытания. Кроме того, с марта 2027 года от бумажных медсправок откажутся. Сведения будут храниться в электронном реестре. В Госдуме рассказали, что школы бесплатно обеспечивают учащихся учебниками за счет бюджетных средств. Однако школа не обязана предоставлять материалы для факультативов, кружков, а также для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Прописи, контурные карты и атласы выдаются только в том случае, если они входят в утвержденный обязательный перечень. В остальных ситуациях их покупка остается на усмотрение родителей. В Казани работы по ремонту медицинских учреждений выполнены более чем на 50%. Развитие системы здравоохранения в столице Татарстана остается в фокусе внимания, особенно в активно застраиваемых районах, где растет нагрузка на медучреждения. Важный элемент модернизации – оснащение клиник новой техникой. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
4: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено
3: для детей. Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
4: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
8: Каждый раз люди думают, что это мы сразу смеемся. Вот, это, если что, у нас такое невероятно красивое оформление. Мы решили смех добавить и увековечить. Смех Маргариты. То есть поставили памятник при жизни, можно сказать. Аудиопамятник при жизни поставлен тебе. Не за что. Ну, а мы и напоминаем, что у нас великий человек. Великий человек. Я не побоюсь этого слова. Слово «человек». Дамы и господа, в нашем эфире находится Маргарита Тихонова, руководитель Центра «Эрмитаж Казань», музей-заповедника «Казанский Кремль», а также кандидат исторических наук. Маргарита, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Итак, добро пожаловать всем. Я еще раз напоминаю на всякий случай, вдруг вы все еще почему-то не подписаны на наш телеграм-канал или канал в Максе, потому что именно там раздаточный материал уже появился как 3 минуты назад. И вы уже, наверное, видели, кто подписан. Пока 31 человек. Вот увидел я, вижу в ТГ. Ну, 3 минуты прошло, 31 человек. У нас 10 человек в минуту пока смотрят. Да, мы сейчас будем все оттуда обсуждать, все, что мы там видим. Ну, а Маргарита, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня поговорим. Тебе большой привет еще раз.
9: Привет, привет еще раз. Я просто всегда восхищаюсь твоей подводочкой. Мне так всегда приятно.
8: Ну, что? Просто такой... К тебе просто, понимаешь? Уже все, уже родной человек уже. Уже прикипели мы уже к тебе уже.
9: Взаимно. Мы сегодня говорим о ювелирном искусстве. У нас, можно даже, наверное, сказать, один из таких последних выпусков. Выставка Юсупова завершается у нас в Центре «Эрмитаж Казань». Да, мы переходим и начинаем говорить о казанских проектах, казанских выставках, что сейчас у нас идет в нашем городе. И вот, возвращаясь к Юсупову, в то же время мы не обсуждали ювелирные произведения. Что-то мы говорили, но вот так конкретно о предметах. Предметы, знаете, какие? Которые, наверное, вот я когда наблюдаю за нашими посетителями на выставке, ну вот, на которые не обращают внимания.
8: А зря
9: они заслуживают этого внимания. Ну, во-первых, потому что это ювелирное искусство, это ювелирные изделия. Ну и в целом, конечно же, одна из самых богатых семей Российской империи, Юсуповы, безусловно, как и у других подобных семьях, были драгоценности, которые они берегли, покупали, передавали из поколения в поколение. И вот, например, на этом прекрасном портрете, который мы видим у нас в телеграм-канале, в Максе, прекрасной Татьяны Васильевны Юсуповой, супруги Николая Борисовича Юсупова, художница Кристина Робертсон, британская портретистка.
8: Ничего
9: ее написала. Огромнейший этот портрет, то есть полный рост. Причем, когда мы смотрим на эту Татьяну Васильевну, мы видим красивую взрослую женщину в таком восточном головном уборе, в тюрбане, со свисающими кисточками, в зеленом бархатном платье, открытом декольте, что подчеркивает ее белоснежную кожу,
8: да,
9: и
8: да,
9: томный,
8: да,
9: взгляд
8: Альберта. Белоснежную кожу и
9: Андрей
8: томный
9: просто
8: взгляд.
9: Улыбается.
10: А я разглядываю.
9: И разглядываю.
10: Да.
9: Но вы видели бы глаза Альберта. Но, наверное, его взгляд поменяется, когда я скажу, что этой даме более 74 лет.
8: Чё, на этом ты портрете. Только усилил мой интерес. Ладно, все, извините.
10: Шалет усилился.
9: И, конечно,
8: Я создан для удовольствия.
9: Но с ней ты бы его получил. Ну, очень богатая женщина была. И, наверное, портретистка Робертсон, художница, она, безусловно, польстила своей заказчице, ну, так вот, прихорошив весь этот портрет, приукрасив его, и мы, конечно же, замечаем, что ее голова, она повернута немного в правую сторону, и это не случайно, потому что так акцентируется то, что голова ее не выдерживает вот эту тяжесть жемчужины Пеллегрины, потому что именно на этом портрете, в том числе на правом ее ухе, мы можем увидеть знаменитую жемчужину Пеллегрину.
8: Огромная.
9: Одна из самых больших в мире. Их было две: Пеллегрина и Пеллегрина. И вот Пеллегрина, она
8: была... Пеллегрина и Пеллегрин? Ты просто два раза одно и то же слово называла, я правильно понимаю?
9: Пеллегрина и Пеллегрин.
8: А, Пеллегрино и Перегрино.
9: Перегрина и Пеллегрина.
10: У Картавых одинаково звучит.
9: Пеллегрина и Перегрина.
8: Реально.
9: По преданию, как она попала в семью Юсуповых, она еще была известна с конца 17 века, середины даже практически.
8: Жемчужина.
9: Да, когда Филипп IV, испанский король, в 1660 году подарил своей дочери на свадьбу этот подарок с французским королем Людовиком XIV. И, соответственно, вот она жила в европейских семьях королевских, а потом оказалась купленной Юсуповым и подаренной своей супруге Татьяне Васильевне. Она же, в свою очередь, очень любила драгоценности и хранила то, что ей попадало, особенно значимые драгоценности. Они передавались с поколения в поколение. И уже...
8: Я буквально просто пришла в голову маленькая философская идея. Представляете, вы маленькая песчинка, попадаете куда-то в ракушечку, вас ракушечка начинает обволакивать перламутром, обволакивает, и вы получаете просто... Я к чему это говорю? Понимаете, даже морская маленькая песчинка, которая ничего не стоит, когда оказывается в нужном окружении, становится невероятным сокровищем.
9: О!
10: Круто сказано.
9: Вот да,
8: почувствовали?
9: Да, философия.
8: Да.
9: Альберт, ну, нет, ну здорово.
8: Как тебе, Ольга Михайловна? А ты говорила, из меня ничего не получится. Вы теперь думаете, их у меня несколько было в жизни. Вот пусть теперь думают, кто из них. Они все подходят к вам. Так.
9: Ну и вот, и, собственно, жемчужина так и была в роду Юсуповых до 17-го года, после того, как после революции Юсуповы ее вывезли, и она была продана на аукционе. В последний раз она была замечена на аукционе 1978 год. После этого уже ее след простыл, и где она сейчас конкретно находится?
8: Частная коллекция, типа?
9: Ну, да, как это очень часто бывает с подобными такими украшениями. Угу. Но вот Юсупова, она еще и любила, безусловно, собирать геммы. Геммы – это резной камень.
8: Угу.
9: Вот. Есть камеи, у которых изображение впуклое, выпуклое. Угу. А есть инталия, где изображение идет углубленным. И вот, например, мы видим одну такую инталию с изображением собаки и звезд. И было таких множество сделано резных камней, которые нанизывались на цепочку. Вот, и, собственно, жемчужина так и была в роду Юсуповых до 17-го года, после того, как после революции Юсуповы ее вывезли, и она была продана на аукционе. В последний раз она была замечена на аукционе 1978 год. После этого уже ее след простыл. И где она сейчас конкретно находится?
8: Частная коллекция, типа?
9: Ну, да, как это очень часто бывает с подобными такими украшениями.
8: Угу.
9: Но вот Юсупова, она еще и любила, безусловно, собирать геммы. Геммы – это резной камень.
8: Угу.
9: Вот. Есть камеи, у которых изображение впуклое, выпуклое. Угу. А есть инталия, где изображение идет углубленным. И вот, например, мы видим одну такую инталию с изображением собаки и звезд, и было таких множество сделано резных камней, которые нанизывались на цепочки. И вот подобные такие

0: которые, у которых изображение впуклое, выпуклое. А есть инталия, где изображение идет углубленным. И вот, например, мы видим одну такую инталию с изображением собаки и звезд. И было таких множество сделано резных камней, которые нанизывались на цепочки. И вот подобные такие камни, геммы, резные инталии, вниз углубленные, коллекционировала Татьяна Васильевна с различными эмблематическими изображениями, там, философскими какими-то фразами. Вот, например, мы видим вот это изображение собаки, а надпись, которая там есть, надписи были на французском, на английском, так. Она переводится как «не бывает ярче и вернее». А вот собака.
1: Это созвездие, созвездие псины получается, какое-то некое.
0: Тут конкретно я не знаю, какое это созвездие, но здесь больше такая, ну, философская мысль, что ничего не бывает ярче, да. И вернее.
1: Прикиньте, он просто стебался, он такой, просто хотел ей сказать, что, ну, яркие звезды и собака, ну, то есть она говорит такой, ты мешаешь спать и воняешь, может, ну, если, ну, они такие подколы, мы просто не представляем, мы просто не знаем.
0: Нет, ну, вообще их много, и на нашей выставке тоже их представлено достаточно, там порядка 30, всего было там, по-моему, 3 таких цепочек, которые нанизывались. Uh-huh. И на самом деле каждый может расшифровать по-своему, ну, то есть и перевести, и, соответственно, ну, такой своеобразный смысл этого всего будет.
1: Здорово.
0: Но прекрасно еще тем, что вот во всех таких небольших, как казалось бы, маленьких вещицах, которые можно увидеть на разных выставках, где, например, идет история какого-либо графского рода, да, княжеского рода, есть вот такие, например, штучки, выполненные золота, как, например, музыкальные брелоки на нашей выставке.
1: Ой-ой-ой.
0: То есть это вещь очень красивая. Это Швейцария, безусловно, которая тоже подвешивалась на цепочку. И, соответственно, внутри вот такой, ну, буквально там высота 3 сантиметра, да, там диаметр может быть 2-2,5 сантиметра, был тончайший музыкальный механизм. И, поворачивая ручку, из него издавался звук. Звук, ну, музыкальной шкатулки можно было представить.
1: Вот, такой с камушками, такие рубиновыми некими, или вот даже,
0: да,
1: фиолетовыми, наверное,
0: да.
1: Аметисты, возможно, даже.
0: Да, оно так, здесь обозначено, что золото и эмаль использовал. Скорее всего, это цветная эмаль, которую можно увидеть.
1: Так.
0: А вот уже полностью выполненные из серебра, это тоже швейцарские часы с гербом Юсуповых, 1830-е
2: красиво,
0: годы.
2: Да.
0: Да. Причем до мельчайших подробностей на серебре вот эта вот именно чеканка, да, полировка была сделана, немного гелиширования мы можем увидеть. Очень красивая вещь, уникальная. Вот она незаметная, маленькая, потому что сами часы, они плоские. И часовой механизм там тоже тончайший и плоский. Просто вот как ты когда рассказываешь о них, не всегда получается с экскурсии подойти, например, именно к этой вещи. Но это настолько вот внутри, в этой коробочке, спрятан уникальный механизм такой тонкий, хрупкий, и просто, ну, вот когда ты это представляешь, визуализируешь, вещь сама по себе, конечно же, цена не только потому, что это серебро, да, и те техники, которые мы можем увидеть на ней, но и, конечно, вот благодаря таким различным новшествам, которые применялись в то время в часовом искусстве. Но, наверное, больше всего поражает еще вот такие вещи, что называется, декоративно-прикладное искусство. Но, по сути, это больше декоративно. Вот мы видим кружку из горного хрусталя.
1: Ой, да.
0: Я ее обожаю на самом деле, причем она стоит рядом у нас вот с большим скандинавским сервизом, но вот, вот эта кружка, потому что горный хрусталь, во-первых, полностью она сделана из горного хрусталя, и на ней украшение, это золото, то, что мы можем увидеть,
1: ну, да,
0: как,
1: да.
0: Да, но и все это обсыпано, можно сказать, изумрудами, сапфирами, рубинами, и, конечно, такую вещь, ну, ее не применяют. То есть это именно больше такая декоративная вещь, украшение. Но тем не менее, да, так можно пофантазировать. Не пили из нее, к сожалению.
1: Бо, как похоже на сервиз моей бабушки.
2: Следов коричневых от кофе даже не остался.
0: Ладно бы от кофе. Нет, ну, конечно, в истории были очень популярны разные, так скажем, кубки, бокалы, которые изготовлялись, да, и которые по традиции, например, в традицию Петра Первого, да, было такое, то, что делали огромные большие бокалы, они даже было название, вмещали, они практически там литр содержимого. И когда была очередная победа, вот кто особенно отличившийся, да, должен был вот этот литр из этого

0: из этой кружки кубка выпить, не останавливаясь. И вот, соответственно, подчеркнуть свою силу и мощь. Ну, то есть разные, конечно, были традиции, и в том числе использование. Я тоже, когда смотрю на эту кружку, наверное...
1: Думаешь, нет-нет, литр бы сейчас меня, как сухой зим. Понимаю. Особенно в такую жару. Вы плохого не подумайте.
0: Меня больше всего впечатляет техника исполнения.
1: Да, да.
0: И, конечно же, вот то обилие камней, которое, казалось бы, вот на такой декоративной вещи присутствует. Но, опять же, это коллекция, это то, что подчеркивало твой статус, вообще обилие вот таких красивых вещей из ювелирного искусства. Но вот почему эту кружку порой немногие замечают, потому что рядом стоит она с предметами из скандинавского сервиза. И вот два предмета, которые мы можем увидеть. Такая конфектура очень большая и ваза на подставке.
1: Как?
0: Конфектура.
1: Конфектура?
0: Конфектура, да.
1: Это
0: да.
1: Для конфет, что ли?
0: Для конфет. Для
1: серьезно?
0: Да, для десертов.
2: А я думал, это фондю.
0: Расклад. Можно было и фондю, наверное, сделать.
1: Всегда...
0: Если бы сверху кто-то стоял, подливал все время, чтобы это все стекало.
1: Ну, Петр Первый, например.
2: Ну, высокий же.
1: Просто здесь я всегда такие называю фруктовницы, понимаете?
0: Ну, можно и так, почему нет? Ну, пусть будет. Но видишь, ты...
1: Конфектура.
0: Да, ты в следующий раз придешь, такое, конфектура.
1: Какая вот у вас конфектура красивая? Да. Да меня выгонят тут же из этого дома.
0: А что очень красиво звучит?
2: Давайте назовем это тарелочница.
1: Да, красиво, кстати, да.
0: Да, потому что рита. То есть мы видим... Такую серебряную подставку с тремя тарелочками. Тарелочница. Вот видишь, еще одно название.
1: Да, знакомое до боли, как говорится.
0: Но, представьте.
1: Это тоже горный хрусталь?
0: Это стекло. Стекло и все из серебра. То, что мы можем увидеть. И...
1: Стекло все из серебра, говорит.
0: Нет, хрусталь. Шучу.
1: Ах ты. Ну нет,
0: конечно.
1: Изумительно.
0: Изумительно. И это специальный заказ в Франции, в Париже изготавливался этот сервиз. 2000 таких предметов всего было сделано, включая вот такие различные и вазы, и конфектуры, и, там, и супницы. То есть в целом вот именно из этого можно было есть.
1: Это, наверное, еще и из-за того, что балы обильные, всегда много гостей. Гостей туда,
0: безусловно. И, конечно же, опять же, что сделать? Подчеркнуть статус своего дома, рассказать о своем богатстве. И ну, только представить, да, то, что это заказ, который был сделан в Европе. Это 1823 год.
1: С ума сойти.
0: Вещи все сделаны из серебра, из хрусталя. И 2000 таких предметов было сделано, соответственно.
1: Ну, копеечку часть... там летел. Лям 200 туда, лям сюда. Сейчас все сделал. А можно маленький вопрос?
0: Да.
1: Вот это у нас ваза же в конце, да, получается? Это она...
0: Да, ваза. Ну, вот, скорее всего, ее использовали для фруктов. Куда тоже складывали различные десерты.
1: Просто это выглядит буквально... Ну, во-первых, для меня здесь соединилась, во-первых, наша чаша казанская. И как будто бы вот это вот опенинг, да, открытие сериала «Игра престолов».
0: Я так и знала, что будет.
1: 18+. Ну, там прямая ассоциация. Два дракона смотрят. Очень красиво выглядит просто.
2: Очень красиво.
0: Причем они очень похожи на этих драконов. И это просто ассоциация номер один у всех наших посетителей. Ну и вообще кто-либо когда видел. Потому что вот сама на название скандинавский, но якобы вдохновлялись там историей Византии и так далее, но, тем не менее, вот множество таких версий рождается. А что это? Потому что там и химеры есть, и другие мифические существа. То есть это не просто вот такие чаши, изображенные из хрусталя, из серебра. Там, в том числе, можно увидеть вот таких героев, которые вызывают очень много дискуссий.
1: Спасибо большое тебе за эти легендарные рассказы. Я еще раз давай напомню, что в центре Эрмитаж Казань все еще идет, ну, уже идет к завершению. До какого числа еще?
0: До 6 сентября.
1: Отлично, друзья мои. Времечко еще есть. Обязательно сходите. Я там был. Это невероятно. Это не то, что вам кажется. Вот этот вот музей пришел, там что-то пыльное, и бабушка такая же пыльная там стоит и отгоняет вас от картин. Нет, такого нет абсолютно. Интерактивно, здорово, классно, красиво, невероятно. Контента будет очень много у вас, потому что там есть и вы будете разговаривать и с Ишкой, и фото вам сделают там. Там есть очень много всего. И все это в самом сердце города, в музее-исповеднике Казанский Кремль. В общем, Маргарита, спасибо тебе. Вот всех
0: спасибо
1: зовем к тебе.
0: Большое.
1: Пусть приходят. И до следующей недели будем тебя ждать.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.
3: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
4: Реклама на БИМ-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211 00 73 0+.
8: Вернем

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Мы открылись, но... Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Прямо сейчас, уважаемые слушатели, вы узнаете самый точный прогноз погоды, который предоставляет БИМ-радио. Поэтому, Андрей Дмитриев, приготовимся.
2: Я просто, извините, я надо дышать, оказывается, когда говоришь, представляешь, чуть сознание потерял. Итак, Андрей, будьте любезны, что у нас там? Дожди вернутся, не вернутся, еще похолодание нас ожидает, или что? Все в замешательстве.
3: Да все нас ожидает, чего только не будет, еще год-то длинный. Плюс 20 в Казани на данный момент, облачно с прояснениями. Сегодня осадков больше не ожидаем мы. Солнышко нас порадует с 11 до 15.00, с 16 там снова станет переменная облачность, так скажем. Ну а завтра день такой, знаешь ли, без осадков. Плюс 29 завтра обещают нам, так что лето продолжится. Но ночами уже так посвежее, плюс 19.
2: Неплохо.
3: Эти дни плюс 26 было.
2: Да вообще ужас был, да, согласен. Просто лежишь и надеешься на легкий ветерок.
3: Да, а в четверг и в пятницу обещают нам дождики, 3 капельки рисуют, плюс 22 будет днем, плюс 16 ночью, плюс 18 ночью, примерно такая температура. А с субботы там потихонечку опять чуть теплее станет, в субботу 23, в воскресенье плюс 26 уже.
2: Да, я тут просто наблюдаю за тем, что происходит на дорогах. И, конечно, давайте тогда к этому сейчас и перейдем. К новостям, друзья!
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Действительно, последствия утреннего дождя уже на дорогах есть. Много где воды, слишком много. Опять машины хлебают воду и получают такое явление, как гидроудар. Тем временем, кроме того, что у нас здесь пока сильные дожди, еще в Татарстане мощный ураган. Без света остались более 1000 домов и 2 детских лагеря.
3: Это когда было?
2: Вот это все, друзья мои, я так понимаю, вот последние сутки. Ветер до 24 метров в секунду, сорвал крыши, валил деревья. По республике вообще 12 деревьев повалено, в том числе 3 в Казани только.
3: Это, то есть, пусть посчитают еще там по дороге Васильево, 771 километр, там тоже 2 дерева упало, я вчера проезжал, видел.
2: Ах ты, ну невероятно. Не,
3: небольшие,
2: конечно,
3: деревья, но тоже деревья.
2: Ой, ну вот такие вот пока истории. Вообще это лето, оно, вот мы тоже разговаривали с Андреем из эфира, мы в эфире довольно разнообразно, и ну есть буквально вообще все. Ну то есть есть и ураганы были, и невероятно жара была, и похолодания были, когда там 16 градусов практически циклон к нам, помните, приходил и так далее, и так далее.
3: И было такое, что ливневки не справлялись?
2: Да, конечно, вот так вот. Но ливневки у нас не справляются каждый год. Это их потихонечку делают, но пока сложности есть, конечно, определенные. Вот.
3: Надо просто прямоугольный большой вантус сделать, подходить к ливневкам прямо.
2: Вот ты неправильно говоришь. Не вантус, надо говорить, вантус фри надо говорить.
3: Ну там, вантус фри. Погнали.
2: Я вот что подумал, мне же на Мадлене же асфальт же нам сделали. Все доделали, а я ездил там. Вообще еду такой. Знаете, когда я почувствовал вот эту силу асфальта? Знаете, когда?
3: Как?
2: Когда начал выбрасывать, помогать родителям там, выкидывать кое-какие там бытовые отходы тяжеленные, ага, на тележке. Я их возил, я такой, боже мой, как же теперь круто. На деле вот именно, на машине все круто, но когда ты еще с тележкой, когда ты прям ходишь ножками, так приятно, черт побери. Грязи нет, луж нет, ничего нет, просто идешь и получаешь невероятное удовольствие, конечно. Это замечательно вообще.
3: Мы вас поздравляем с этим.
2: Да. По поводу, кстати, урагана. А я, знаешь, почему я вообще все это начал говорить? Потому что у нас ураганы.
3: Ну.
2: У нас всякие вот... У нас асфальт положили. Угу. Ну, я предлагаю дальше делать Мадлен... как говорится, make Мадлен Street great again, как говорится. И я считаю, что Мадлен теперь нужны ливневки. Уровень моей наглости запредели.
3: А я-то думал, каким образом ты вообще хочешь ураганы и асфальт на Мадлене. Я думал, типа, ураган принес туда асфальт.
2: Нет, то, что нам поселили асфальт, это сам себе явление такое ураганное, если честно. У нас там все все вообще, конечно, довольны, счастливы, не представляете.
3: Вся улица вышла отмечать.
2: Особенно я видел, там сейчас продается участок, я прям вижу, что до этого он стоил, наверное, одну сумму, а теперь где-то процентов на 20 можно увеличивать.
3: Там еще и описание поменялось. Хороший асфальт до дома.
2: Да, это точно, да, это неплохо, конечно. Вот, а тем временем, друзья мои, мы совсем скоро вернемся и расскажем вам, на кого из профессий, причем таких профессий, которые в 2026 году ты уже даже и не думаешь об этих профессиях, а вырос на них спрос вдвое с начала года, стало вакансий больше на 141%, а средняя зарплата держится, средняя, прошу уточнить, 130 тысяч рублей. Заинтересовал? Ну все, сейчас через 2 минутки расскажу обязательно.
4: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Возвращаемся, друзья мои, с интереснейшей профессией, о которой я говорил. Итак, набирает обороты эта профессия, потому что спрос на кузнецов в России вырос вдвое с начала года.
2: Да ладно?
1: Все хотят кузнецов.
2: О, да? Это вот они так неплохо зарабатывают, что ли?
1: Сейчас, подожди, я своего друга обрадую. Все хотят кузнецова. Все, нет, что... их у меня двое, поэтому пусть теперь думают. Смотрите, значит, действительно, во-первых... Похоже, пора осваивать новую профессию. Знаете, это на что похоже? Вот, несмотря на то, что все говорят, вот, все ушло, значит, цифровизацию, мы же теперь, значит, если ИИшку не знаешь, то ты все, значит, ни на что не способен. Тем временем мы все чаще и чаще говорим, причем и с людьми, которые, например, образованием занимаются, студентами занимаются, и кто работает в сфере цифровизации и так далее. Все показывают, что у нас такая двойственная немножко здесь по вакансиям история, потому что, ну, понятное дело, что цифровизация — это очень популярно, модно, классно, плюс это реально помогает, и за этим будущее. Но прикладные профессии, они все еще остаются в цене, особенно если ты такой узконаправленный специалист. Вот мы недавно говорили про сварщиков, которые там могут зарабатывать много денег, да. Теперь вот мы говорим про кузнецов, потому что это такие вот вещи. Особенно если моду создавать на это, что-то придумать самому, чтобы пользовалось спросом у небедных людей, например. Потому что вообще, как ты знаешь, все кованое, это очень дорого.
2: Ну, конечно.
1: Самые богатые дома в 2000-х, как было определить? Кованые ворота, я вас уверяю. Это сейчас они откатные там и так далее, там и до сих пор, по-моему. Нет-нет, это красиво очень сильно. Так что, ребят, становимся кузнецами. Если среди нас, кстати, есть кузнец, что происходит? Раньше требовался один кузнец, сейчас двое требуется, удвоили. Да, смотри, когда господин Марс подкалывает нас, что ли, получается.
2: Главное, чтобы кузнец не сидел в траве, не прятался.
1: Да, зелененький он был. Хорошо-то как, боже мой. Так, вот давайте посмотрим, что нам пишут люди вообще, да, по поводу вот Кузнецова. Значит, у меня, говорит, есть Кузнецов, ты про него? Говорит Аня. Ну, давайте я скажу вам «да». Так, сейчас, извините, я за секунду я чихну. Вроде не слышно было. Вроде не слышно было. Да. Самый богатый «Жигули», говорит, как узнать? Кованые диски. О, отличную тему предложил Сергей Юрьевич. Друзья мои, давайте просто определим по разным параметрам, как определить, что человек, ну, что человек богатый. Да, вот, например, он говорит, пишет нам Сергей Юрьевич, сам богатый «Жигули», вот автомобиль, как определить? Кованые диски.
2: Ну.
1: Дорогие, конечно, естественно.
2: В частном секторе, может быть, кованые ворота какие-нибудь.
1: Супер. Вот, кстати, Раул спрашивает, какую продукцию выпускает кузнец? Если у нас есть кузнецы, пожалуйста, напишите. Но какую продукцию... Извините, что повторяю, просто я вышку забиваю.
2: А так можно вон на Сухую реку сгонять, посмотреть, там оградки. Тоже наверняка кузнецы делали где-нибудь.
1: 100%, да, пожалуйста. В целом, по большому счету, конечно, есть, они делают, ну, понятно, что все из металла. Там топоры, молотки, кирки, зубил, там и так далее. Даже делают плуги, косы, серпы, лопаты, вилы, мотыги. Ну, все, буквально все. Ну, и я, ну, уже молчу там про, например, ну, слушай, мне кажется, даже иногда кованые элементы встречаются в мангалах. Вот таких, дорогой сегмент мангалов.
2: Возможно, знаешь, возможно.
1: Супер, да, там это невероятно, конечно. Подковы, вы стали забывать вообще.
2: Раньше кузнецы даже колечки делали. Вместо ЗАГСа же ходили к кузнецам, да. А они медные колечки, да, как раз там делали.
1: Да. Его, правда, потом не снять было, но удобно было. Надел и все навсегда. Вот, а художественная ковка есть, там чего только не присутствует. Я уже молчу про, кстати, оружие, да, ну, то есть исторически военные, там мечи, сабли, кинжалы, ножи. Вот я себе был в Сочи, я себе приобрел нож раскладной из Дагестана, мастерами сделал.
2: Скандалы, Сергей Юрьевич предлагает.
1: Вот, вспомнить. Отлично, супер, видите? Можно разнообразить семейную жизнь. Невероятно, конечно. Вот, средний ЗП спрашивает, с удержанием или без? Ну, не знаю, вроде, ну, таких людей выдерживают вроде, поэтому нормально должно быть, соответственно. Вот, ну, соответственно, если кузнец, то это... Он же кует, получается... Моя продукция получается. Я пытаюсь перефразировать. Подожди, мне не просто. Да, конечно. Вот, пожалуйста, так что, товарищи кузнецы. Да, и вопрос, кстати, ко всем. Как определить, что человек богатый? Как, вот, я, кстати, я помню, как определить, что человек очень богатый? У него раньше вместо DVD-плеера стоял Blu-ray-плеер, который вообще потом, ну, ко мне нужен был. Просто Blu-ray-плеер стоял.
2: Помнишь, богатый. Нет?
1: Богатый, да, очень или богатый, да. Господин Бабай пишет, богатый человек тот, кто в такси проехал За 160, а чаевые оставил 300.
2: О,
1: это еще хороший человек.
2: Это щедрый человек.
1: Щедрый человек, конечно.
2: А вот там написали еще, есть вещи подороже ковки. Литье, например, отлитые ворота подороже, наверное, будут. Не массовые, само собой, а индивидуальные.
1: Ну, так понятное дело, конечно. Но, понимаете, литье обычно это не ручная история, это уже что-то механизированное. А ковка на сегодняшний день обычно занимается человек. Индивидуальные какие-то вещи делают.
2: Как будто кошка неправильно просто произносишь.
1: Ковка. Ну, возможно, когда-нибудь у меня и случится такой недуг, но пока вроде нормально. Друзья, пишите, пожалуйста, как определить богатых людей. Мы вот пару примеров вам дали. Вот, будем ожидать и обязательно все это зачитаем. Через пару мгновений вернемся и все это дело вам расскажем.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, слова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акции действуют до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-3924-4741, 16+.
6: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
7: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
8: Следите за прогнозом, меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио, тулашлар, здравствуйте. Анаш Ананасович, студии Бим-радио. Андрей, здравствуйте.
2: Доброе утро, Анаш Ананасович.
1: Здравствуйте, значит, недоволен я состоянием сейчас.
2: А что там такое?
1: Дорог казанских, ну, сильно хуже, чем у нас на Мадлене. У нас сейчас идеально асфальтные, сейчас есть с чем сравнить, поэтому.
2: И пробок нет, наверное, да?
1: Где, на Мадлене?
2: Да.
1: Ну, я не знаю, конечно, я в постель людям не заглядывал, но, наверное, нет, не знаю. 3 балла, мы считаем, затруднение у нас. Во, Мамадовский тракт, вот, интернациональная улица, да, улица Натанара Клина, 12 минут, гвардейский от Макаренко до Кутуи, 5 минут. Значит, Кирский дамба в сторону центра, 4 балла. Ничего себе, как бы, а что случилось? Какие-то затруднения?
2: Популярная дамба просто.
1: Ну, действительно. Лучше бы была популярная дама, если честно. А эта дамба ваша... Ладно, она тоже нужна. Я что-то тоже заговариваюсь, да? Перед 8 марта ДТП. Ну, это улица, имею в виду.
2: Ага.
1: Если в сторону Компрессорного. А сейчас, получается, любая ДТП перед 8 марта. 8 марта же только будет же еще.
2: Ну, да.
1: В следующем году.
2: Да.
1: Вот, все, пожалуйста, тогда. Ладно, да, на этом вроде как все. В целом, дорожных работ многовато. Мамадышский тракт, поэтому стоит же он. Дербышляр, бичляшн, да, дербышках тоже немножко есть там. Вот с выезда вдоль всей березовой рощи. Сложное движение немножко. Что-то тут дорожная работа на Ершов тоже пересечение с Гвардейской, там, в сторону арт-центра, если вы двигаетесь, там в левом ряду дорожной работы затеяли. Сейчас пик. Молодцы какие. Вроде все, да, Андрей?
2: Да вроде да.
1: Ладно, да, все, я пошел, а то это. Меня жара бесит меня, дождь бесит меня, все бесит. Нормальной погоды бывает нет вообще такая, чтобы всех удовлетворяло.
2: Ну вот сейчас пока не совсем, наверное, сильно жарко. И дождя уже нет.
1: Ну,
2: идите
1: в целом...
2: погуляйте как раз, может быть.
1: И давай, не выказывай мне. Но за это спасибо, за наставление. Это называется эмоциональные качели. Ладно, через час вернусь, давайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Ну, Андрей, давайте посмотрим, как определить богатого человека, и с кузнецами разберемся до конца, потому что, оказывается, сильно было, конечно. На современном собеседовании приходи на сеновал, я с кузнецом приду, тогда сама не приходи. От Александра такое сообщение.
2: Mm-hmm.
4: Я, братишку, водил недавно кузнецу тоже. Дети кузнецов кто?
2: Кузнечики.
4: Кузнечики, да.
2: Логично, да.
4: Как определить богатого человека, спросили мы. Госпожа Регион пишет: обувь, зубы, часы.
2: Угу.
4: Я так понимаю, остальное не важно, да. То есть, если просто придет голый человек в обуви и в часах, вы такие, ну, богатый. Экстравагант немножко, конечно, но нормально же.
2: Угу.
4: Также автомобиль, естественно. Если премиум-класса, значит, обеспеченный. Ох, как вы ошибаетесь. Ох, сколько я видел людей, которые из старого жилого фонда, там, из каких-то общежитий садились в дорогостоящий премиум автомобиль уезжали.
2: Потому что дом мало кто увидит, а вот автомобиль увидят все, да.
4: Но, тем не менее, спасибо за ваше мнение, очень даже интересно, да.
2: Есть еще вот одно мнение: богатого человека легко определить по покупкам в сельском магазине, именно в сельском, видимо.
4: Почему?
2: Да? Он сперва говорит список того, что ему нужно, а потом уже спрашивает, сколько с меня. Бедный же сперва спрашивает цену, а потом уже говорит, надо ему ты или нет.
4: Это, слушайте, почему здесь богатый, бедный? Это я до зарплаты и после зарплаты.
2: Ты до зарплаты получается бедный, после богатый.
4: Да, есть такое, когда уже, знаете, деньги впритык, ты начинаешь, так, а это сколько стоит? Ага, это сколько стоит? Вот я вчера в автосервис ездил, мне там приговорили кое-чего, и все, пожалуйста. Ну, там ничего страшного, что там диски там тормозные и так далее. И знаете, это на гранте было поинтереснее, конечно, оплачивать ремонт, я вот что понял, если честно.
2: И получается, с грантой богаче был же, получается.
4: Да, и если честно, сильно богаче.
2: А мне еще понравилось тоже сообщение. А вот мое личное богатство — это с утра с удовольствием идти на работу, а вечером с удовольствием ехать домой к любимой жене и детям.
4: Красиво, конечно. А вот нам господин Черный Плащ пишет, только свистни он по яйцам. А, если бутылку выбрасывает, когда допил, богатый человек. Если не ходит со своим пакетом в магазин. Если приподнимает шланг в конце, когда заправляет авто. Если заказывают обычный тариф, а не тариф вместе, пожалуйста. Не забирает сдачу в 1 рубль. Покупает питьевую воду и в конце приписка. Остановите меня. Ой, конечно, это сильно. Это сильно, да. Значит, давайте посмотрим еще, как определить, значит, богатого человека. Да, тут, значит, господин Пюргент целую цитату прислал. Богат не тот, кто может полететь в космос, а тот, кто может вызвать туда представительниц одной из профессий древнейших.
2: Ну, стоматологов.
4: Естественно, а каково еще? Я с Мали. Прикинь, там еще и зубы чинить.
2: Сумасшествие. В космосе, ну, только богатый себе позволит.
4: Ну, так, конечно. Да и космос сам богатый был. Что, бригаду не смотрели, что ли? Вот. По поводу кузнецов тут пишут. А пояс верности как же? Это как же вы забыли про пояс верности?
2: Тоже они делают?
4: Ну да, конечно, один раз, раз, и все, и красиво, конечно. Здравствуйте, кодировали отводки, кузнецы?
2: Было такое, да, наверное.
4: Ну, не знаю, я не участвовал никогда в этом, не могу ничего сказать. Вот. Доброе утро, кузнецы-то, конечно, не умеют ни... жить, как бы, никуя. Ну, потому что невозможно ковать. Ну, ну, не могут не делать этого. Всем
2: ну,
4: добра и позитива.
2: Работа, конечно.
4: Да, спасибо, Михаил, замечательно. Вот. Алла пишет: богатые люди, как правило, жадные. Ну а что, тоже можно понять. Они же так и накопили, возможно. Потому что жадные были, потому что не разбазаривали деньги.
2: Ну.
4: Вот. Давайте, а теперь у меня вопрос. Уважаемые слушатели, считаете ли вы себя богатыми? Пишите прямо сейчас. Вот, через 2 минуты вернемся, посмотрим, сколько богатых. Не только в материальном, может быть, и в духовном плане.
2: Не, но... богатые пускай сразу пишут сообщением, там, которые отправляют деньги в банк.
4: Хорошо. Да, сейчас узнаем.
0: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, вставать.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России выступили с предложением на год освободить от платы за городские парковки владельцев новых машин российского производства, в том числе «Лад», «Москвичей», «Волк» и других отечественных авто. На набережной озера Кабан появится рекордное количество деревьев. Всего высадят 586 экземпляров. Сейчас специалисты уже посадили 304 дерева. Среди них – черемуха, ива, клен, сосна и другие породы. А в ближайший месяц планируют добавить еще 282 крупномера. Сегодня отмечается День загадывания желаний. Отличный повод прислушаться к себе. Когда мы формулируем желание, мы не просто мечтаем. Мы очерчиваем цели и начинаем искать пути к ней. Во многих городах есть свои места силы, потертые скульптуры, фонтаны, куда бросают монетки. Там особенно хочется поверить в чудо. Этот день помогает отвлечься от рутины, заглянуть вглубь себя и наметить верный жизненный курс. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Мы поинтересовались, кто у нас из слушателей наших дорогих и любимых богаты, что они на эту тему думают, и они нам написали. Госпожа Регион пишет: если мерить деньги кучками, то у меня ямка.
4: А в ямке клад.
3: Конечно. Естественно, вы там роете дальше, товарищ.
4: Может быть, нефть найдете?
3: Да, мало ли, вдруг. Непонятно, конечно. Вот, дальше, значит. Дароу, ребят, вот так и написано. Дароу. Я богат. На фантазии.
4: Ну а что, богатая фантазия — это тоже богатство своего рода.
3: Естественно, вообще. Еще и жители Сабов все богатые, получается. Угу. Богатые Сабы же, значит, там богатые живут.
4: Ну, самые богатые, наверное.
3: Пожалуйста. Да. А у меня трое деток, и я по-своему богат, господин механик пишет.
4: Здесь не поспоришь.
3: Даже не по-своему, вы очень богатый человек.
4: Но помните, 1 сентября уже не за горами.
3: О-о-о. А зачем вот так-то? Ну зачем ты сейчас так начал? Зачем?
4: Нечаянно. Нечаянно вспомнил.
3: Господин враг нам тут пишет: мои года, мое богатство. Ну пока все правильно.
4: Да.
3: Да. Или как там? Первый тайм мы уже отыграли.
4: Интересное настроение у вас есть.
3: Зачем я это пою? Я не понимаю вообще. Это же... Нам просто включают здесь свет в студии и выжигают сетчатку. А далее, значит, шутка дня. Мы с кузнецами, видимо, продолжаем. Человек сам кузнецового счастья. Чаще всего неквалифицированный.
4: Mm-hmm.
3: Такие вот истории, пожалуйста. Вот. Сейчас я вам объясню. Значит, почему вы богаты? Вот я даже не знаю, как с чего начать. Смотрите. Давайте так. Значит, вы, смотрите, если у вас есть что есть, вы уже богаче...
4: Это питание, очень, в смысле, имеется в виду. Еда какая-то.
3: Да, если у вас есть еда, вы уже богаче огромного количества людей. Если у вас есть питьевая вода, вы богаче огромного количества людей на планете. Если у вас есть мобильный телефон, смартфон, это вы вообще в космосе. Потому что я просто напомню, может быть, вы не в курсе, но у нас там... Есть континенты, где у людей, конечно, все сильно хуже. Mm-hmm. Если у вас есть пожилые родители или бабушки, дедушки, вы очень богаты. У вас много детей и семья, вы очень богаты. А сейчас самое главное, что вы есть у нас. И поэтому мы с Андреем тоже богаты.
4: Да.
3: Мы все богатые, друзья мои. Любим вас. Скоро будет рубрика «Счастье от ума». Лейлу Ринатовну ждем.
5: Утромены сделают твое утро. Реклама на BeamRadio.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Ну вот это было, да!
3: Это было шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
10: Дамы и господа, случилось легендарное возвращение, как бы сказали англоговорящие люди, легендарный камбэк случился у нас прямо сейчас. А, конечно же.
11: Доброго дня.
10: Доброго утра.
11: Доброе утро, дорогие друзья, здравствуйте.
10: Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлиева в нашей студии, студия озарена.
11: Абсолютно счастливая своей встречи с вами.
10: Мы тоже безумно рады, на самом деле, что вы здесь, что вы с нами, и мы сегодня у нас и тема довольно-таки интересная.
11: Неожиданно оригинальная.
10: Я бы сказал. Боже мой.
11: Она про лето.
10: Да уж, это точно. Тем более, вот когда сейчас немножечко вот мы будем остывать несколько дней от этой неумолимой жары.
11: Мы тут обсудили прогноз погоды, о чем говорят еще в рубрике «Счастье от ума». О прогнозе погоды, конечно.
10: И как сильно это на нас влияет. Настолько сильно даже влияет, что лето было описано многими поэтами. Мы сегодня и поговорим на эту тему. Лето как мгновение счастья. И вот про стихи о лете у русских, татарских поэтов. Мы сейчас с вами, друзья мои, пробежимся обязательно. В общем,
11: начнем со стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Лето», да? Но...
10: «Ах, лето красное».
11: Да. «Ах, лето красное». Да, но я не знаю, все ли слушатели рубрики знают, я думаю, и уверена, что многие знают, что на самом деле «Ах, лето красное» — это отрывок из стихотворения «Осень».
10: Да, это такая преамбула, видимо, перед основной, так сказать, частью.
11: Да, это фрагмент из стихотворения «Осень» Александра Сергеевича Пушкина и написано в 1833 году. Я все время в рубрике подчеркиваю дату создания того или иного шедевра, и это впечатляет, да, 1833, на дворе 2026.
10: Насколько все...
11: Ах, лето красное, все тоже.
10: Мне еще очень вот буквально это про нас. Лишь как бы, да, нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. Значит, это я с предыдущего четверостишия взял. Лишь как бы напоить да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом.
11: И льдом. А первая фраза этого стихотворения как раз связана с мошками и комарами, которые досаждают всем нам, в том числе сегодня, в 2026 году. Ну и пользуюсь, конечно, рубрикой, всех призываю к тому, что если... есть реакция на мошек и комаров, такая аллергическая, то будьте очень внимательны и обращайтесь в учреждение здравоохранения, потому что об этом сегодня многие говорят, я думаю, что все общаемся, и многие говорят о том, что укусы вызывают раздражение очень сильное, поэтому не к рубрике, но к безопасности.
10: Вот какое было, сейчас немножечко вот продолжить, каково было мое удивление, когда, значит, мы чисто случайно, будучи у друзей в доме, обнаружили на хозяйке дома клеща, вот, и я даже был не в курсе, а ребята такие, ну все, нам насечено, они просто собираются и сразу едут, знают все, понимаете, все, это удивительно классно.
11: Это однозначно нужно сразу предпринимать действия, не сидеть, не ждать чудес, и это касается личной безопасности каждого из нас с вами, поэтому вот Пушкин тогда уже про досаждающих комаров и мошек говорит, а вы абсолютно точно прочитали следующую часть этого стихотворения, осеннего, но при этом про лето. Удивительно, но вот такой яркий и необычный Пушкин у меня, например, ассоциировался все-таки с любовью к весне и лету. Он нет. Пушкин своим стихотворением говорит о том, что он любил все, что касается зимы, и зима его впечатляла. Может быть, подсуд такие шедевры зимнего периода, но они впереди. А это, сейчас да. мы про лето.
10: Мы еще поговорим, я уверен. Ну,
11: сейчас мы про лето.
10: Судя по этому, по нашей сегодняшней теме, у нас еще будет осень как мгновение счастья, потом зима как мгновение счастья и весна. Цикл передач, так сказать.
11: Очень плодотворным 1833 год был для Пушкина. В этот период сказка о царе Салтане появилась. То есть в этот же период «Медный всадник» появился. То есть такие, ну, достаточно весомые произведения Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому и стихотворение «Осень», оно тоже такое очень философское, извините, очень такое проникнуто размышлением. Но мы всегда же ассоциируем себя с природой, с погодой, и настроение во многом зависит от природы, от погоды.
12: Но мы тоже часть этого, потому что, наверное...
11: Да, я думаю, что да. И вот сегодня много же говорят о том, что мы должны в своей жизни, ну, я не очень люблю это как бы вот формулировать через слово «должны», но все равно, что мы соответствуем как раз природным циклам, природным циклам. То есть наше настроение, наша жизнь должна быть связана там осенью, дары, сбор урожая, зимой такое... Да. Замедление, весной пробуждение, а летом вот то, что мы сейчас читаем, мороженое и лед.
10: И это еще, мне кажется, поэты просто тогда не догадывались вообще, как долго существует планета Земля. Там и легендарные были бы стихотворения. «Гляжу, летит метеорит» и так далее. Понимаете, это были бы стародавние времена. А вот хотелось бы перейти к Федору Ивановичу Тютчеву, потому что я это называю поэзией наблюдения. Потому что вот его стихотворение «Смотри, как роща зеленеет», если мы на это смотрим. И вот это вот легендарное вот... Я могу сказать и про наших писателей, и про наших поэтов, то, как описывают ту красоту природы, которая получается. Ты буквально читая, тут буквально три четверостишия, и когда ты их пробегаешь, когда ты их прочитываешь, ты сразу перемещаешься. Буквально туда. Удивительно
11: мы,
10: здорово.
11: Мы уже с вами однажды в рубрике обсуждали, что вот эта живопись, которая рождается под пером Тютчева, она какая-то необычная. То есть ты действительно сразу погружаешься в атмосферу этого дня, который описывает Тютчев. «Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какое нега веет от каждой ветки и листа». И ты, если вы не за рулем, закрыть глаза, и ты моментально представляешь это. Ну и я думаю, что недавно была суббота-воскресенье, были суббота-воскресенье, и как раз мы с вами каждый видели мгновение. Но Тютчев умел останавливаться. Специфика современного человека, что мы очень сложно останавливаемся. Нас останавливают только какие-то прям очень яркие события, а так мы пробегаем мимо. А Тютчев умел...
10: Все пропускаем, кстати, добавлю.
11: А Тютчев умел вот остановиться, посмотреть и понаблюдать, как, и соединить такие слова от каждой ветки и листа. «Войдем и сядем над корнями дерев, поимых родником. Там, где обвеяны их мглами, он шепчет в сумраке немом». Вот это вот даже звукопись «М», «Н», перетекание звука тоже характерно для Тютчева, когда он создает картины природы. Причем летом они вот такие через «М», «Н» передаются, ну, такие звуки, которые, ну, я бы назвала такими вытянутыми, что ли, протяжными звуками. Очень много гласных, которые перетекают друг в друга. А когда он говорит о весне, то там появляется, ну, та самая гроза, ГР, ДР, ЗР, звуки, которые создают такой достаточно четкий ритм стихотворный. Вот у Тютчева видно в картинах природы вот так называемая звукопись.
10: Я бы хотел посмотреть вообще, как в других странах, когда проходит нашу литературу, как они это объясняют. Я так бы хотел на это посмотреть, конечно.
11: Ну, я думаю, что для всех нас, для всех, вот это вот даже звукопись М, Н, перетекает звука тоже характерно для Тютчева, когда он создает картины природы. Причем летом они вот такие через М, Н передаются, ну, такие звуки, которые, ну, я бы назвала такими вытянутыми, что ли, протяжными звуками. Очень много гласных, которые перетекают друг в друга. А когда он говорит о весне, то там появляется, ну, та самая гроза, ГР, ДР, ЗР, звуки, которые создают такой достаточно четкий ритм стихотворный. Вот у Птючева видно в картинах природы вот так называемая звукопись.
10: Я бы хотел посмотреть вообще, как в других странах, когда проходит нашу литературу, как они это объясняют. Я так бы хотел на это посмотреть, конечно.
11: Ну, я думаю, что для всех нас, для всех тех, кто

0: на четкий ритм стихотворный. Вот у Птючева видно в картинах природы вот так называемая звукопись.
1: Я бы хотел посмотреть вообще, как в других странах, когда проходит нашу литературу, как они это объясняют. Я так бы хотел на это посмотреть, конечно.
0: Ну, я думаю, что для всех нас, для всех тех, кто слышит звуки речи, родной речи, речи, которая, на которой ты говоришь, на которой ты общаешься, с помощью которой ты общаешься, то ты точно звукопись текста понимаешь. Поэтому я думаю, что это неизбежно.
1: Определенным образом это точно. Мне еще что поражает, что между нами пару веков так точно.
0: Так, и об этом же, да.
1: И насколько точно попадает. Потому что, ну что, я человек, который довольно часто был у родников, потому что я из того поколения детей, родители которых уважают родники и всегда уважали, поэтому мы туда ездили очень часто. И, естественно, вот все, что здесь описано, ну, максимально точно попадает на самом деле. И вот это, вот в этом и есть какой-то гений. Вот невероятно, если честно. Вот, Андрей, у вас есть на распечатке, наверное, оборотный лист. Вы там что-нибудь видите? У вас есть что-нибудь? Все, я понял, да. У нас сегодня, видимо, пара стихотворений. Вот, в таком духе. Описание лета очень ярко. Мне кажется еще, что лето — это такая яркая вспышка, которая происходила среди зимы, с учетом того, что в то время, как мне кажется, то есть вот это вот распутье, например, весна и осень, не давало возможности особо сильно путешествовать, например. А лето вот было еще ярко тем, что очень много красок,
0: лето
1: событий.
0: Лето дарило краски, да. Вот у Габдуллы Токая лето, 1910 год. Жарко, душно, зной мертвящий, мочи нет, нельзя терпеть, воздух замер, и деревья перестали шелестеть.
1: Гениально.
0: Гениально.
1: Опять гениально.
0: Гениально. Всюду засуха, мелеют воды речек и озер, чахнут все цветы и травы, полевой завял ковер. Ну как? Вот просто о самом красивом, о том, что мы с вами проживаем. И вот те самые краски, которые встречались у Тютчева, краски нелюбимого лета для Пушкина, и какие краски у Габдуллы Токая. Если уж мы говорим о лете как времени года, и в котором... Ну, лето — это хорошо, да?
1: Лето?
0: Все-таки. Лето — это маленькая жизнь, не просто же так сказали.
1: Это абсолютно, абсолютно верно, да. Я всегда, кстати, первое мое открытие было, когда я был за границей, сейчас немножко тоже пофилософствую. Я вот наблюдаю, вот люди живут в полосе, где летом у тебя стабильно там, плюс 28, например, а зимой у тебя стабильно плюс 25. И они не знают, что такое.
0: Это зависть, я так понимаю.
1: Я просто рассуждал на тему, почему многие говорят, что мы из России приезжаем, и мы всегда суровые, а все остальные иностранцы ходят всегда улыбаются. Я к тому, что...
0: Мы не суровые, мы сосредоточенно умные.
1: Это точно. И еще я туда же хочу добавить, как человек, который в свое время очень много занимался картошкой в деревне. Значит, они просто не понимают, что такое, когда у тебя летом что-то не взошло.
0: Ну да.
1: А тебе это... надо пережить зиму. Понимаете? А тут походи-ка поулыбайся, если честно. А у них там, понимаете, бананы, кокосы, круглый год, пожалуйста, рыба, все, что хотите.
0: Ну, не наш меню.
1: Не наш, абсолютно,
0: нет,
1: да.
0: Не наш меню.
1: И при этом, при всем, вот как раз лето действительно, оно, вот крестьяне работали, но тем не менее радовались. Ну, потому что было тепло, хорошо, купание.
0: Ну,
1: и так
0: я
1: далее.
0: Думаю, что большинство из нас все-таки любят лето, любят этот период прекрасный, любят этот сезон, наслаждаются теплым воздухом, наслаждаются теплыми прогулками, наслаждаются солнцем, получают витаминчик D в нужном объеме и радуются, и эмоции. Но лето всегда дарит положительные эмоции, мне кажется, многим.
1: И
0: из
1: вот
0: нас.
1: Хотелось бы еще ваши слова вспомнить о том, что вот мы все время пробегаем сейчас нашу нынешнюю жизнь. Я вот хочу маленький пример такой привести. Значит, игроделы создали большую, огромную, крупную компьютерную игру. И целенаправленно ее очень сильно замедлили, потому что речь шла о промежутке с 18 на 19 век. Первый же комментарий, который я читал, это медленная игра.
0: Медленно.
1: Играть невозможно. Хотя создатели, с режиссерской точки зрения, хотели погрузить для того, чтобы оглянитесь, посмотрите, тут мы закат сделали, тут лес, тут животные, посмотрите, как тогда было все медленнее, сильно медленнее,
0: чем сейчас. Знаете, удивительным образом моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет достаточно большое количество времени, бабулю, она всегда говорила, ты понимаешь, конец света — это не тогда, когда у человека произойдут какие-то катаклизмы или в мире произойдут какие-то катаклизмы. Это будет время, когда ни на что не будет хватать времени.

0: Это гениально.
1: Да. И я много лет уже прошло, я до сих пор не могу понять, каким образом и когда вот это вот понимание к ней пришло. К сожалению, раньше мне не хватило ума спросить.
0: Понимаю.
1: Поэтому, да, я, к сожалению, не могу поделиться этим ощущением. Но вот она всегда говорила, что не будет хватать минут на то, чтобы сделать свои дела.
0: Поэтому,
1: по-моему, мы куда-то туда.
0: Это прекрасное, это прекрасное философское завершение, потому что...
1: Да, поэтому давайте очень... останавливаться, да. Наблюдать красивые краски лета, ждать прекрасную осень, потом наслаждаться зимой, ведь зимой у нас тоже эфиры достаточно эмоциональные, яркие.
2: Обязательно, что... как зима, собственно.
1: Да,
2: сама.
1: Зима искрится, осень золотится, а лето, оно вот такое зеленое, яркое, теплое, созидательное, доброе.
0: Поэтому... Так что пожелаем всем тоже немножко остановиться, оглядеться и все эти мгновения успеть прожить. Для того, чтобы получить счастье. Ну и, конечно, получать счастье от своего ума, которого...
1: И навстречу августу.
0: Да, это точно. И уже потихонечку готовимся. Сейчас, знаете, если честно, меня магазины немножко вгоняют в депрессию, потому что в середине июля начинают продавать осенние вещи и тетрадки. И мне немножко почему-то на каком-то уровне психологическом сложно.
1: Появляются тетрадочки, да, стопочка зелененьких тетрадочек со скидочкой.
0: Как будто уже напоминали, что скоро лето кончится. И это, на самом деле, заставляет как раз его прожить.
1: Начнется осень, который мы тоже рады.
0: Абсолютно точно. И рады мы, конечно, главное, вашему присутствию. Еще раз спасибо огромное спасибо.
1: Большое. Спасибо за добрый эфир. Всего доброго.
0: Всего
1: спасибо.
0: Доброго. Будем ждать
1: До
0: еще.
1: Свидания.
0: До свидания.
3: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой. Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Он приходит и говорит, ну вот сейчас же дождь, вроде не жара. Друзья мои, самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Сейчас мы вам все расскажем, точнее расскажет все Андрей Дмитриев. Андрей, прошу вас.
2: У меня обновляется погода.
1: Ладно, окей тогда.
2: Она давай хотя меняется бы... даже за окошком, видишь, меняется.
1: Что мы видим хотя бы, пока ты обновляешься? Значит, смотрите, там красиво, жарко немножечко, тучки есть. Вот красиво, невероятно мощно. Андрей, у меня заканчивается эпитеты. Вы как там вообще?
2: Все, и у меня загрузка тоже завершена. Плюс 20 градусов в Казани. У нас же точный прогноз погоды. Надо было дождаться обновленных данных. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков больше не ожидается. Те, кто попозже проснулись, они не видели никаких осадков. А те, кто сейчас еще через часик станут, они скажут, в смысле дождь был? Не было же ничего, вон же сухо все.
1: Да.
2: Так и будет по-любому.
1: Ссоры будут сегодня на этой почве, я чувствую. Да,
2: не надо, не ссорьтесь. Дождик был, в общем, если что. Плюс 27 градусов сегодня нам обещают днем. Температура потихонечку сейчас начнет набираться. Завтра еще теплее, плюс 29. А вот с четверга плюс 22 и дождики обещают. А сегодня-завтра уже без осадков, по всей видимости.
1: Замечательно. Я вас всех с этим поздравляю, лето продолжается, поэтому ни в коем случае не сбавляем обороты. Наоборот, лето в разгаре.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Здравствуйте еще раз всем, друзья мои. Как ваше настроение, как ваши делишки, что, где, как, во сколько, будет интересно. У нас, значит, пройдет китайский сабантуй в Казань пройдет. У нас будет форум «Ростки». Во-первых, сразу две новости в одной, понимаешь? Во-первых, «Ростки» — Россия и Китай.
2: А вон это что такое?
1: В Казани четвертый раз проведут, его с 2023 года проводят. Вот, собственно говоря, с 16 по 19 августа будет весело опять в городе. Далее, значит...
2: Смотри, а мне кажется, вот это вот «Ростки», там же еще «Т» присутствует, то есть «Рос» — Россия, Китай, соответственно. А «Т» еще вот есть там, Татарстан это значит?
1: Каньон. Фу, ты че, ё-моё, посмотрите. Андрей уже вычленяет такие важные. Я могу использовать, интересно, этот глагол? Вычленяет. Как он тебе?
2: Шикарный.
1: Да, чувствуется, конечно, в этом что-то есть. Ну и, соответственно, вот в рамках «Ростков» пройдет китайский сабантуй в Казани. И это прекрасно. Я очень почему-то хочу на это посмотреть. Очень интересно. Как же там это будет? Что же мы будем? Столетние яйца в ложке. Бегать с ними во рту. Что-то такое.
2: Мне кажется, такой же сабантуй, только немножко китайский просто, и все.
1: Просто вместо кэрэш будет кунг-фу.
2: Как запчасти бывают оригинальные, бывают китайские, допустим.
1: Андрей, вот, сейчас, тоже... вот сейчас я вообще удивлю, возможно, тебя и многих, но даже оригинал сейчас зачастую. Это и есть Китай. Ну, производство, конечно, огромное, невероятное. Чего добилось вот в этом плане китайское производство, это, конечно, с ума сойти, вы представляете? Вот недавно только рассматривая разные всяческие, значит, ну, те люди, которые с Китаем работают, с производством, удивительно, они могут сделать буквально все по твоему техническому заданию, понимаешь? Надо тебе собрать смартфон, он тебе сделает на определенную сумму с определенными, значит,
2: характеристиками.
1: Удивительно вообще, что это... Ну, вот так вот легко это делается, относительно, конечно же. Вот, и дальше, ну, ты должен ему все досконально только сказать. А то он тебе может собрать за 20 баксов смартфон, вот, а это все включится ровно один раз, и, например, заряд кончился, он и не заряжается почему-то, и не работает больше. Mm-hmm. Ты говоришь, а это что случилось? Он говорит, ты сказал смартфон за 20 баксов и с такими функциями? Сказал. А то, что он должен долго работать, не сказал же. Я бы тебе сразу сказал, что это невозможно. Например, и они все умеют делать, конечно, гениальные люди вообще абсолютно. Надеюсь, когда-нибудь мы тоже, друзья мои, станем такими же, конечно же. Тем временем, Ресурайч Меншин, значит, опять на деловом понедельнике обращают внимание горожан на проблемы засоров канализации. В этот раз уже изречение чуть мягче, чем в прошлый раз, потому что Ресурайч сообщает, что то, что казанцы, из того, что казанцы смывают в унитаз, можно сделать музеем. Буквально. Там чего-то, каких-то предметов там не находят, если честно. Невероятно. Значит, смотри, с начала года специалист водоканала еще раз, сейчас, внимание, да, извлекли 1500 тонн мусора при промывке канализационных труб. Точнее, не труб, а коллекторов, если быть точнее. Это примерно сотня среднетоннажных КАМАЗов.
2: Обалдеть.
1: Люди все подряд, понимаете, смывают. Это уже, нет, это уже не смешно звучит, на самом деле. Немножечко мне страшновато. У нас что, не умеют люди реально пользоваться и все подряд смывают, не понимают, зачем это все необходимо?
2: Ведерко для мусора же есть у вас, наверное, под раковиной где-нибудь стоит. Вот туда мусор складываете.
1: Да, конечно.
2: А в унитаз надо только определенные вещи.
1: Да, и если вот здесь вот, конечно, присмотреться к тому, что происходит из того, что, ну вот, например, тут говорят о том, что уже с начала года вот зафиксировано, водоканал, точнее, фиксирует, что количество засоров, конечно, снижается. 60 аварийных выездов в сутки. Вы вдумайтесь, в сутки 60 раз водоканал выезжает на вот такие вот аварии. Потому что кто-то не умеет пользоваться. Это потрясающе вообще. Это потрясающе грустно. Почему мы... Я понимаю, почему Александр Ильич говорит, ну, вроде же не из деревни, ну, не из тайги приехали, даже не из деревни, не из тайги же вроде люди приехали. Что происходит? Я прям чувствую, что скоро начнут... Ну, я предлагаю курсы запускать, Андрей.
2: А я этот предлагаю поругать, прям, знаешь, каким образом?
1: Ну-ка.
2: Напугать немножко. Вот помните раньше, этот, как это, мусорная вот эта труба такая тоже стояла в подъездах в домах?
1: Мусоропровод.
2: Да? Мусоропровод, да. Вот сейчас же нету их в домах, да?
1: Ты хочешь
2: вернуть? Вот сейчас с унитазами доиграйтесь тоже. Не будет в домах. Будет просто один во дворе стоять, на улице выходить.
1: На лестничной клетке один. Да... Это как будто... И то, я тебя уверяю, и то его там с ним что только не сделают. Потому что это, конечно, невероятно сложно. Ой, удивительное время. Ну, давайте еще раз на всякий случай напомним. Потому что многие забывают. Да? Например, если мы берем влажные салфетки. Они не предназначены для белого фаянсового друга. Они предназначены ведерко рядом.
2: Я даже больше скажу, есть влажная туалетная бумага, и большинство видов влажной туалетной бумаги тоже не подходит для этого.
1: Да, обязательно смотрите, чтобы можно было, да, смывать. Почему их можно было смывать? Потому что они состоят из волокон бумаги, и как бы неудивительно, сейчас вы удивитесь, наверное, очень сильно, он так же, как бумага, ну, просто превращается в такой, с водичкой разбавляется, и все, и улетает, и все комфортно становится.
2: Ну...
1: Втулки некоторые давным-давно уже все, несмываемые втулки, все забудьте, все, их нет больше, смываем втулок практически. Везде картон и так далее. Что там еще?
2: Втулки надо копить и сдавать потом, наверное.
1: Ну, да, нормально, красиво будет на самом деле. Так что в остальном бы, наверное, ну уж все остальное, это большой вопрос. Ну, некоторые подгузники смывают. Я в прошлый раз вот...
2: Да ладно. Да,
1: там что только нет. Предметы какие-то, подгузники, там что только не выкидывают людей, если честно. Классная тема, кстати. Как тебе нравится? Мне очень...
2: Очень интересная, да. Глубокая.
1: Очень веселит меня там. Да, нормально. Вот сейчас еще мы это не обсуждали. Как раз.
2: Ну теперь обсудили.
1: Ну, вообще, я надеюсь, что вот такими профилактическими разговорами мы сделаем нашу жизнь чуть-чуть получше, конечно, и люди уже перестанут пользоваться не по назначению белыми фаянсовыми друзьями. Тем временем, друзья мои, тут есть история, как парня из Челнов обманули, простите за подробности, с интимными услугами. На шестизначную сумму.
2: На шестизначную сумму?
1: Конечно. Что там произошло, что с ним случилось и как с этим всем разбираться, мы узнаем с вами буквально через пару мгновений, друзья мои. Поэтому прямо сейчас ненадолго прервемся. Почитать надо.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио, Тулашчилар, здравствуйте, наш ананасович в студии BIM Radio, и прямо сейчас хотелось бы рассказать про 3 балла. Местами затруднения, конечно. Трудновато местами.
2: Ну да.
1: В каких конкретных местах, конечно, знаешь, чуть больше водоканал. Они трудно, так сказать, доступные места изучили полностью. Но я тоже есть что рассказать. Мне дорожная работа на Мамадышском тракте, вот этот вот, значит, создают проблемы в районе интернациональный Донатана-Раклина. 7 минут там. Значит, ДТП есть. Смотрите. Едете, значит, да, вот вы по проспекту. До Губкина хотите доехать. Однако посередине этого пути в среднем ряду произошло ДТП. Так что будьте там внимательны. Это все в районе там авто вот этих штучек разных. Ну, вы знаете, я так отрыжки делю. Вот по проспекту едешь, заправка, вторая заправка, автоштучки. Я вот так это называю. По после Мамадышского тракта, что получается, перед Губкино. Как будто большего не вижу я. Есть одна отметка, но, судя по всему, и там уже разъехались, там задержек никаких нет. Если что-то пропустили, расскажите. Мосты и дамбы свободны. Больше заторов нет. А я все, поехал. Мне очень удобно, кстати.
2: Куда поедете?
1: Куда? На Мадлен поеду, конечно. Новый асфальт там. Я возьму самокат. Буду на самокате там рассекать.
2: Обычный самокат, где ногой надо, или электросамокат?
1: У меня электросамокат. Но я зарядку потерял, я его ногой толкаю. Тяжелый, зараза.
2: Это два в одном получается?
1: Конечно. А у меня еще и кофе три в одном там. И одна нога очень накачанная у меня. Да, сейчас такое. Так что все, я покатился. Давайте завтра увидимся с вами. Сейчас это... Во сколько, скажу вам. Ладно, не скажу. До завтра, в общем, пока.
0: Дёвые заметки на BIM Радио. Шоу «Утромены».
3: А я думал, слова.
1: Вот все больше к нас еще подходит фраза «дед таблетки забыл выпить». Есть иногда такое ощущение у вас?
2: Ну, он старше же становится постепенно.
1: Это точно, конечно. Не без этого. Итак, мы возвращаемся к новости, к невероятной. Значит, парни из Челнов обманули с интимными услугами почти на 300 тысяч рублей.
2: Ну-ка. Подробности здесь интересны, конечно.
1: 21-летний парень.
2: Молодой, неопытный еще.
1: Тут деньги вообще. Значит, смотрел фильмы. Обожаю это слово. Да я фильмы смотрел. Я ничего не искал. В общем, когда смотрел фильмы, вдруг неожиданно посыпалась реклама различного рода услуг. Не детских, так сказать. Да, и в конце концов он такой: ну что, слишком часто выходит, судя, ванера какая-то у меня, елки-палки, подумал, видимо, парень. И перешел по ссылке. И с ним связалась неизвестная. Она сказала:
4: привет, мой сладкий. Слушай, сладенький, зайчик, а ты можешь оплатить услуги заранее? Я приеду.
1: Он сказал: ну, конечно, сейчас закину.
4: Она говорит: ой, слушай, тут сбой произошел, платежи. Ой, мне сервис заблокировали. Ой, ты что натворил? И,
1: значит... Начали просить с него дополнительные переводы.
4: Ты сломал? Ну ты что натворил?
1: Я не знаю, сколько надо-то. Ну, короче, вот так вот просили у него и напросили на 277 500 рублей.
2: 577 500.
1: Видимо, на кофе, да. Да, после чего, конечно, парень пришел, ну, понял, что его обманули, пришел в МВД, где сотрудники, я думаю, с очень серьезными лицами принимали у него заявление. И потом где-то несколько часов хохотали без остановки.
2: Ну, это когда он ушел, наверное, уже.
1: Ну, естественно, да. Сейчас все всех уважают. Вот. В общем, не будьте таким, друзья мои. Вот если у вас где-то что-то... Где-то кто-то у вас что-то просит, какие-то деньги, какие-то карты, что и так далее, сразу думайте, зачем, куда и что, и все будет хорошо у вас. Вот такие вот
5: дела, конечно. Но схема забавная. Как они, вот как они так делают? Как они умудряются? Не понимаю я каждый раз. Да, насколько там сильно психологически надо воздействовать на человека?
2: Ну, это, видимо, он там какую-то, может быть, сумму вкинул. Ему такие говорят, а вот что-то вот тут не сработало, давай еще раз попробуем. Тебе вернется,
5: а то тебе
2: наверное,
5: вернется.
2: Предыдущий. Да,
5: Андрей,
2: да,
5: прав.
2: Да. И он такой уже вроде бы жалко, я же уже тут вкинул денег, давай еще вкину. Андрей. А дальше еще более жалко. Это же про меня же новость.
5: Да, Андрей как автор вот этих всех схем, который что-то все знает. А что, ты можешь меня... Может быть, как в том фильме «Поймай меня, если сможешь». Сначала тебя ловят, а потом ты помогаешь ловить других преступников.
2: Mm-hmm.
5: Что, может быть, такой же. Отличная профессия. Это, мне кажется, кстати, прекрасное продолжение. Вот, например, человек приступил закон по какой-то статье. Там угон, неважно, воровство и так далее. Потом вышел, и он же может помогать ведь. Он может переосмыслить свою жизнь и помогать. Например, многие форточники и те, кто вскрывает замки, они потом просто переквалифицировались. Теперь они скрывают машину. Человек машину заблокировал, ключи внутри оставил, и все, приходит просто помогать за денежку открывать.
2: Ну да, вот видишь, этот талант тоже может пригодиться.
5: Обязательно, вообще все можно, получается. Мы что хотим сказать? Все можно, так сказать, перевести в легальное поле.
2: Но с другой стороны тоже возникает вопрос. Если он был форточник, потом, значит, где-то там посидел на казенных щах, так скажем, да? И все, форточку не залезает, что ли?
5: Да, хороший вопрос, кстати, получается. А уже не форточник он получается?
2: Дверечник.
5: Уже, возможно, так сказать, панорамщик?
2: Панорамщик, только если, да.
5: Воротчик, так сказать. Возможно, даже проливщик.
2: Проливщик?
5: Ну, пролив. Про пролив. Мы идем на увеличение. Да. Будем знать. Будем знать. Это, конечно, история сильная. Ну, просто жалко парня. В 21 год потерял 300 тысяч рублей.
2: Ну.
5: Очень обидно за него. В долги, наверное, влез. Поэтому очень важно, чтобы работала голова.
2: Это да.
5: Вот это такие моменты.
2: А там, видимо, кровь из головы ушла в другой
5: орган. Да что, да, там случилось давление, что-то переменил свой организм. Ну ладно, мы скоро вернемся, будем поздравлять вас, товарищи именинники, с днем рождения. А сразу после этого будет утро-оке. А вот какую песню мы споем, решают только наши слушатели. Пишите плюс 792-7242-1028. Макс, телега, мы вас ждем.
6: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о запрете увольнения женщин, воспитывающих детей до 8 лет. Депутаты подчеркивают, что после 3 лет у семьи начинается особенно напряженный период. Ребенок идет в детский сад, сталкивается с болезнями и адаптацией, а позже начинается подготовка к школе и первые учебные годы. В это время матери особенно нужна стабильность на работе. В Татарстане намерены провести масштабное обновление почтовой инфраструктуры. Планируется привести в порядок свыше 200 отделений Почты России. В перечень включено не менее 125 зданий, причем 115 из них находятся в сельской местности. Согласно исследованию ученых, самые сильные ностальгические чувства у людей вызывают места рядом с водой. Морские побережья, реки и озера. При этом городские пространства хоть и бывают эмоционально важны, но зачастую кажутся обыденными. Вероятно, причина в шуме, плотной застройке и бурной городской жизни. Из-за этого такие места выглядят менее выразительно с эстетической точки зрения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Я вот как сейчас помню, вот это вот третий форсаж 18+, токийский дрифт, вот это вот все, машины вот эти вот дорогие, невероятные. Но самое большее, что мне запомнилось, это, конечно, голоса девочек, которые такие «I wanna if you know, wanna if you talk». Ну вот это все. Почему? Потому что я был ребенком, на DVD-диске смотрел, как машины дрифт. Я первый раз в жизни видел настоящий дрифт. Никогда девятка улетает боком в столб, понимаешь?
4: Случайным образом. Да, из-за плохой резины.
3: Даже не справился с управлением. А потому что, друзья мои, тут все было бы настоящим и профессиональными каскадерами все это было сделано. Конечно, ни в коем случае не повторяйте, если вы не профессионал. Но это запоминается, понимаешь, запоминается навсегда. Какие там были погони, Андрей?
5: Да.
3: Машины японские вот эти вот, да. Замечательные, невероятные. А как же вот эти актеры, которым 30 лет, они играют 16-летних?
5: Mm-hmm.
3: Невероятно потрясающе. Я к чему это все говорю? Представляете, насколько сильно надо было снять такой фильм, чтобы он остался очень сильно в памяти у многих. Ведь я знаю, что у многих это любимая часть «Форсажа», кстати говоря.
5: Ну, одна из, наверное.
3: Там Доминик Торетто только в конце же появляется. Ты помнишь этот момент?
5: Да.
3: Когда вот же вот этот новый король дрифта появился, и вот этот говорит: «Эй, самое главное – это семья». Я ему говорю: «Самое главное здесь – это дрифт, это Япония. Доминик, очнись, ты чё?» Друзья мои, мы предлагаем вашему вниманию также эмоционально нам предлагают спеть в утроойке «Токийский дрифт Форсаж».
5: Ну, ты уже спел немножко.
3: Вы реально хотите, чтобы мы вот это делали? Вы реально хотите это? Ладно, если наберется 10 таких сообщений, мы это сделаем. Мы хотим вам сказать, что так же, как и создателю «Форсажа» удалось посадить нас на эту эмоциональную иглу, так же и мы, собственно говоря, готовы сделать вас счастливыми, ваших именинников, в частности, ну и вас, если быть конкретными. Заходите на сайт bimradio.ru, и там вы увидите огромную, красивейшую и сразу на первой странице плашку. Она называется «Заказать поздравление».
5: На нее надо нажимать.
3: Обязательно, тогда вы попадете в специальное место, и там вам все расскажут. Либо звоните в нашу редакцию 2-930-800 с 10 утра до 17.00 и заказывайте поздравления, потому что люди любят. Да, у нас пока есть два сообщения, чтобы мы «Токийский дрифт» пели. Мне страшно, Андрей. Ну, а мы, собственно говоря, напоминаем, что мы поздравляем в прямом эфире, сами дозваниваемся. Поздравляем в личных сообщениях, аудио и видео. Мы отправляем конкретно имениннику с любым ведущим любимой радиостанции. Даже она в видеоформате поздравляет Skype. Ну, а мы что? Мы люди простые. Будем поздравлять сейчас из группы ВКонтакте по старой доброй традиции. Вот. Ну, несмотря на то, что погони, конечно, в «Токийском дрифте» были серьезные, но я знаю еще одни погони, которые не менее и также ярко эмоционально остались в сердцах каждого россиянина или даже жителя СССР.
5: Это какие?
3: Это вот такие погони, Андрей. Как... А теперь представьте вот под эту музыку, чтобы дрифтовали машины. Итак, Андрей, кто же там из именинников? Расскажите нам, товарищ.
4: Как-то волнительно дрифтует машины под этот месте, мне кажется.
3: Итак, нет, «Токийский дрифт» уже 7 сообщений. Нет!
4: Ужас какой.
3: Нет!
5: Но мы переходим к именинникам и именинницам. И сразу я вижу Марину Иванову, первой в этом списке. Мы ее поздравляем с днем рождения. Также поздравляем Нелю Насыбулину, Рамиля Шарифуллина, Наталью Фиалковскую, Николая Попова, Дениса Шевякина, Наталью Орлову, Лилию и Снежану Яковлеву.
3: Спасибо большое, Андрей. Пусть у них никогда не случится погоня, Ну, а если и случится, то пусть они от нее оторвутся. Вот такая вот, такая, вот такая вот пожелание.
5: Да, вам оторваться, в общем, с день рождения. И если погоня за счастьем, то нагнать его.
3: Так, итак, внимание, сейчас буду считать. Значит, раз токийский дрифт, два токийский дрифт, три токийский дрифт, четыре токийский дрифт.
5: Подожди, я не удалил еще
3: несколько сообщений. Пять токийский дрифт.
5: Подожди, я не успел.
3: Шесть токийский дрифт. Пока шесть.
5: Все, не успели, что?
3: Все тогда. У вас, ну, есть, давайте так, если за минуту еще соберем три сообщения хотя бы. Все тогда. Тогда споем вам токийский дрифт. Вот. Пока. Да нет, чтобы от разных людей это было. Вот. Поэтому будем ждать. Пока 6, короче. Давайте.
5: Вот же еще написали грузоперевозки. Да-да-да. Гудаоке, токийский дрифт.
3: Два сообщения осталось.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В Москве с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал с 22:00 до 8:00 и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров и свиней.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Утро ОКЕ на BIM Радио.
5: Я шокирован. Давайте я просто вам почитаю несколько сообщений, которые перед моими глазами. Токийский дрифт, токийский дрифт, токийский дрифт, токийский дрифт. Ангелина пишет: мы с вами на подпевку, ребята. Токийский дрифт. Уже заказывают уже фильм, просто говорит: давайте шестой «Форсаж» уж так. 18%.
6: Прям весь?
5: Радиопостановку вы хотите услышать? Такая история. Токийский дрифт. Давайте жгите, парни, мы в вас верим. Крутяк от души. А, это не нам. Раниль пишет: я хочу это услышать. Валерий Леонтьев Казанов.
6: Неожиданно.
5: Неожиданно здесь зачесался, да, среди сообщений.
6: Но если токийский дрифт, пора уже немножечко на более высокие нотки переходить.
5: Андрей, ну что?
7: Нет, брутально.
5: Ну, что? Неужели мы, что мы будем, хочешь сказать, что мы будем петь эту песню? Да нет уж, кто еще уж. Конечно уж, мы не будем вас обманывать. Токийский дрифт в эфире BIM Radio. Ребятоньки, все, готовимся, сейчас будем петь. Андрей, все, давайте, зажимайте все, что зажимается. Потому что без этого не справимся. Андрей, вы готовы? Ну давайте, прям по словам.

Дрифт, самое страшное, куплет. Наша и

thank you, haters, thank you, personal, like, and got... Это я, если честно, не понимаю, что вообще происходит. Это на английском все. Начимаем, а и на мисо, а и на японском немножко. Чики, чина, мы. What's again, no? Тини, ови, коло. Эсэ, го, эсэ, го. Я могу чинай. Никеро, ни ваксу.

0: ребята, давайте на этом завершим, пожалуйста, ради бога, потому что это самый сложный караоке в нашей жизни. Я бы без правил, я бы, конечно...
1: Сложнее только Гангнам Стайл.
0: Да ведь как будто Гангнам Стайл уже и не так сложно, кажется, после этого, конечно. Ну ладно, вы просили, мы заказали, ребята, потому что мы всегда отвечаем за свои слова. Если мы обещали, мы делаем. Потому что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Ой, ребята, где? Да, блин, конечно, сообщений много. Там нам пишут уже от всей души, говорят, отожгли как надо. Реально неплохо получилось.
1: Тут даже кто-то хочет на рингтон поставить мелодию.
0: Вы что, серьезно? Я не, ну, неожиданно, конечно. Ну, удивительно, но я вообще до этого, честно вам сказать, и не понимал, о чем эта песня. А там вообще это поется, ну, типа, условно, «Хотите вы узнать, как живем мы в Токио? Что мы делаем, как двигаемся, там так далее».
1: И дальше вот. «Дрифт». Дрифт, дрифт,
0: вот,
1: дрифт.
0: А там еще это, типа, я хочу очень быстрый дрифт, дрифт, дрифт. Вот так там поется. Очень быстрый дрифт, дрифт, дрифт. Вот так. Ну, вообще, вот заметили, есть такая тенденция, когда ты переводишь песню, она теряет какую-то ценность. Потому что ты такой, а, да там, ты думаешь, что у нас как будто, ну, смотрите, как это работает. Немножко подушню. Как это работает? Вот смотрите, когда вы на английском читаете, вы же иногда слова не понимаете. То есть мелодия красивая, какие-то сочетания красивые. Ну, чисто на звук вроде симпатично.
1: Ну, конечно.
0: Как только ты переводишь, ты понимаешь, что иногда там не то, что текст лучше, он иногда и хуже, чем, например, ну, на, та же самая наша, например, попса. Та же самая. Может быть, у нас очень хороший текст, как оказывается. Зачастую. Вот, я вот об этом, понимаете? Вы поете великолепно, 32 балла, Сергей. Из 1000, да, я правильно понимаю? Перепели оригинал, Артур пишет. Красава, столько сообщений. Ребят, если бы мы знали, что столько сообщений. Татарский дрифт.
1: Говорят, что вся болталка с нами пела.
0: Болталка, вас так люблю. Привет вам всем большое. Иногда слежу за вами. Как вы там вообще? Токийский дрифт вообще. Вы лучшие, Радиль пишет. Господин Бабай миллион прислал примерно смайликов. Я, надеюсь, так же сильно смеялся. Настроение на 102,8, говорит, поднялось, это точно. Я с ребенком еду, вам подпевала. Синий трактор, правда, но...
2: Едет, едет по полям, синий трактор.
0: Ну, в общем, надо переделать, я понял.
1: Дрифт, дрифт делать синий трактор.
0: Здорово поставленный рингтон, не надо нас пугать. Людмила, я не хочу... Кто эти люди? Да и хуже, чем, например, ну, на, та же самая наша, например, попса. Та же самая. Может быть, у нас очень хороший текст, как оказывается. Зачастую. Вот, я вот об этом, понимаете? Вы поете великолепно, 32 балла, Сергей. Из 1000, да, я правильно понимаю? Перепели оригинал, Артур пишет. Красава, столько сообщений. Ребят, если бы мы знали, что столько сообщений. Татарский дрифт.
1: Говорят, что вся болталка с нами пела.
0: Болталка, вас так люблю. Привет вам всем большое. Иногда слежу за вами. Как вы там вообще? Токийский дрифт вообще. Вы лучшие, Радиль пишет. Господин Бабай миллион прислал примерно смайликов. Я, надеюсь, так же сильно смеялся. Настроение на 102,8, говорит, поднялось, это точно. Я с ребенком еду, вам подпевала. Синий трактор, правда, но...
2: Едет, едет по полям, синий трактор.
0: Ну, в общем, надо переделать, я понял.
1: Дрифт делать синий трактор.
0: Здорово поставленный рингтон, не надо нас пугать. Людмила, я не хочу... Кто эти люди? Кто эти люди, почему?

0: 2,8, говорит, поднялось, это точно. Я с ребенком еду, вам подпевала «Синий трактор», правда, но...
1: Едет, едет по полям, синий трактор.
0: Ну, в общем, надо переделать, я понял.
2: Дрифт делать синий трактор.
0: Здорово поставленный рингтон, не надо нас пугать. Людмила, я не хочу... Кто эти люди? Кто эти люди? Почему? О, ребята, браво, вот Ангелин нам пишет. Вот. И сообщение Артамонстра до сих пор висит о том, что вы реально неплохо получил. Но мы тоже вот так же в шоке сидим, если честно. Ладно. Дамы и господа, на этом утреннее шоу завершается. Утромены сейчас пойдут отдыхать, и завтра в 7 часов утра обязательно мы вернемся. Впереди вас ждут наши коллеги. Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3. До этого наши коллеги тоже вам будут поднимать настроение уже буквально через несколько минут. Вечернее шоу «Вечерний трубим», естественно, там вообще, там постоянные песни, что там происходит интересное, что-то они общаются там. Иногда проводят втроем, у них тройнички какие-то там происходят. Ну, они сами так называют, в смысле, не я так называю. Ну вот, и чего там только не происходит, в общем, это все с 5 вечера до 8, с работы домой. Провожаться, ехать, угорать, веселиться. Слушайте нас через сайт Vimradio.ru, через приложение на Android, на iOS, подписывайтесь на все наши соцсети, обязательно через умные колонки нас слушайте. Ну и на личные соцсети ведущих тоже подписывайтесь, мы будем рады нас легко найти, например, вот так. Напротив меня Андрей Дмитриев.
3: Да, напротив меня Альберт Худиахметов.
0: И на этом все, хотя подожди, на этом еще не все, секунду.
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Ребята, нас уже 2 недели просят спеть Валерия Леонтьева, Казанова. Возможности пока такой нет, поэтому пусть Валерий Леонтьев пусть справляется сам. Все, завтра...

чудо грешных рук Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал,

0: бродяга один, Казанова.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
5: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: следующей коробке передач, но она состоится. Она будет. Меня зовут Игорь Никитин. Всех приветствую. Всем желаю хорошего настроения. Сегодня прохладненько, 22 градуса тепла. Замечательное настроение, замечательная погода. Ну и у меня для вас есть подарки. Да. Если вы приедете первым, получите 10 литров топлива. За второе место предусмотрено 7 литров топлива. За третье место 5 литров топлива. Ну и, в общем-то, нахожусь я в Осиново. Люблю иногда сюда заезжать. Люблю местных жителей, ну и тех, кто приезжает на коробку передач. В общем, традиционная парковка торгового центра по Садовой 9. Заезд с улицы Комаров. Здесь небольшой шиномонтаж. В общем, я здесь буду на аварийных сигнализациях, в черной футболке с надписью «Бимрадио». Найти меня будет легко. Ну а сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7, 790 километр. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей. А также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-иликом.ru. В общем, подъезжайте, троих слушателей «Бимрадио» с удовольствием порадую подарками от «АЗС-иликом». Я в Осиново, около торгового центра по улице Садовая 9, заезд с улицы Комарова, здесь шиномонтаж. Я буду на аварийных сигнализациях, в черной футболке, с надписью «Бимрадио». Игорь Никитин, жду, обожаю, приезжайте.
1: По будням с 10 до 12, коробка передач на «Бимрадио». «Бим-новости». Спонсор выпуска новостей на «Бимрадио» – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о запрете увольнения женщин, воспитывающих детей до 8 лет. Депутаты подчеркивают, что после 3 лет у семьи начинается особенно напряженный период. Ребенок идет в детский сад, сталкивается с болезнями и адаптацией, а позже начинается подготовка к школе и первые учебные годы. В это время матери особенно нужна стабильность на работе. В Татарстане намерены провести масштабное обновление почтовой инфраструктуры. Планируется привести в порядок свыше 200 отделений Почты России. В перечень включено не менее 125 зданий, причем 115 из них находятся в сельской местности. Согласно исследованию ученых, самые сильные ностальгические чувства у людей вызывают места рядом с водой. Морские побережья, реки и озера. При этом городские пространства хоть и бывают эмоционально важны, но зачастую кажутся обыденными. Вероятно, причина в шуме, плотной застройке и бурной городской жизни. Из-за этого такие места выглядят менее выразительно с эстетической точки зрения. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Доброго, не жаркого, приятного, вполне себе летнего дня. Ну все, наверное, это были самые жаркие дни лета 2026 года. Это были хорошие дни. Ну а впереди коробка передач, она уже началась. Игорь ждет вас с призами, подарками Васинова.

0: Ну что, не успел я завершить свой спич, свою красивую реченьку, но приехали они, наши слушатели, получают подарки, счастливые и довольные, сейчас мы с ними будем знакомиться, собственно говоря. Здравствуйте, первым приехал...
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Алексей получает 10 литров топлива, кстати, проезжал мимо, топливо есть, поэтому можете смело сразу ехать на заправку. Давайте по приветам.
1: Своей супруге большой привет, Альбине, очень сильно ее люблю. Дочке Алине, Оскару, моему сыну. Зятю Гарипу и у моего друга Ильнара день рождения сегодня, тоже днем рождения его поздравляю. Ну и Бимрадио большой-большой привет.
0: Ну, здоровья давайте пожелаем хотя бы.
1: Ну, всем здоровья, удачи, хорошего дня, как говорится.
0: Вот такой вот он, красавчик, спасибо большое. Так, второй, кто приехал, быстро-быстро подлетел, такой, здрасте, смотрит, не верит, но второе место есть. 7 литров топлива тоже есть, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, большой привет всем родным, близким, пассажирам. Огромное спасибо, то, что, ну,
0: не опаздывают быстро, видимо. Но вы довезите быстро.
2: Ну, вот здесь. Ну, все Казани. Огромный привет.
0: Спасибо большое. Итак, целая большая семья приехала. Мы, говорит, успели? Я говорю, успели. Все хорошо. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Хочу передать привет большой всей своей большой семье, родным, близким, ну и всем, кто меня узнал.
0: Здорово. Так, семья ваша, семья. Здрасте, как дела?
4: Все хорошо.
0: Как зовут?
4: Софья.
0: На каникулах?
4: Да.
0: Где отдыхала уже?
4: Да, в деревне.
0: Ну там же классно, там же очень. Практически трогательный зоопарк.
4: Да.
0: Ну ладно, здорово. А ягодки какие кушала?
4: Да, черную смородину.
0: Сейчас как раз созрел, собирать заставляют?
4: Да.
0: Ну ладно, ничего, мы все через это проходим. Мама стоит где-то далеко, ну ладно, маме тоже большой-большой привет. Я не прощаюсь, у меня будет еще одно включение, поэтому внимательно следите за эфиром.

В разгаре самая семейная, как показывает практика, программа «Коробка передач» на волнах любимого радио. Приезжайте всей дружной своей семьей, передавайте привет. И еще целых два включения, две возможности не только выиграть призы, но и поднять настроение близким любимым.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: рекламы. Бюрорадио представляет вечеринку «Раз колбасы» с 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан», осторожный уровень ностальгии и веселье будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Путевые заметки на Бим Радио.
2: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики Татарстан. Яндекс.Карты нам помощь. 3 балла выставляется, местами затруднения. Ну, знаете, места этих особо-то и не наблюдаю. Вот есть 3 балла, 3 минуты на Гвардейской улице от Макарика до улицы Аделькутой. Но это не серьезно. Это не может быть серьез. Ремонтные работы на Сибирском тракте, обращаю ваше внимание, будьте предельно внимательны в районе Канавта. Да, небольшие, приостановка движения происходит, пробки там нет. Ну и все остальное движется очень хорошо, соблюдаем правила дорожного движения. Вахитова, Большая Крыловка. В сторону Вахитова, если двигаться, ДТП, средний ряд. Наверное, это все-таки самый аварийный перекресток в нашем городе. Как правило, все на ровном месте. Внимательно смотрим на впереди едущий автомобиль. Это прям запомнить, зазубрить и соблюдать.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. МВД предлагает обновить регламент сдачи экзаменов на водительские права. На экзамене у кандидатов будут изымать телефоны, а использование любых устройств или шпаргалок станет основанием для прекращения испытания. Кроме того, с марта 2027 года от бумажных медсправок откажутся. Сведения будут храниться в электронном реестре. В Госдуме рассказали, что школы бесплатно обеспечивают учащихся учебниками за счет бюджетных средств. Однако школа не обязана предоставлять материалы для факультативов, кружков, а также для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Прописи, контурные карты и атласы выдаются только в том случае, если они входят в утвержденный обязательный перечень. В остальных ситуациях их покупка остается на усмотрение родителей. В Казани работы по ремонту медицинских учреждений выполнены более чем на 50%. Развитие системы здравоохранения в столице Татарстана остается в фокусе внимания, особенно в активно застраиваемых районах, где растет нагрузка на медучреждения. Важный элемент модернизации – оснащение клиник новой техникой. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну что ж, давайте продолжать коробку передач. Немного переехал, буду также ожидать троих наших любимых слушателей, потому как есть три места. За первое место предусмотрено 10 литров топлива, за второе место 7 литров топлива, за третье место 5 литров топлива. Я далеко не уехал, но нахожусь на Залесной 38. Здесь большая парковка, 4 небольших торговых центра, поэтому здесь у дома по улице Залесной 38 нахожусь я, Игорь Никитин, в черной футболке с надписью «Бимрадио» с подарками, поэтому заезжайте сюда. Ну, а сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7-790 километр. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilikom.ru. В общем, подъезжайте. Три подарка есть. Залесная 38. Я Игорь Никитин. Жду всех вас. Заглядывайте в гости.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Специально для фанатов похороненных вкусов на своем официальном сайте этого кладбища есть возможность проголосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определенного количества голосов вернуть их в продажу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: Ну что, у меня тут целый мальчишник получается. Мужчины подъехали, довольно счастливы, улыбаются, с подарком в руках практически. Но мы с ними сейчас познакомимся, обязательно передадим приветы и подарим все те самые важные подарки. Первым, кто приехал, получает 10 литров топлива. Здравствуйте, давайте знакомиться.
1: Добрый день, меня зовут Наиль. Передаю всем привет, особенно сообществу «Мотодрайв». Всем хорошего дня, хорошей недели.
0: Сам ведь на машине приехал. Ну ладно, видимо, может быть, погода сегодня не располагает, но привет передали. Так, камень, ножницы, бумага, вот второй, да, они друг за другом просто прибежали, практически из машин выбежали. Но главное, они здесь и как будто бы друг друга знают. Итак, 7 литров топлива держите. Здрасте.
2: Добрый день. Всем передаю огромный привет, всем таксистам, всем хорошей работы, хорошей погоды. И спасибо вам, Вемрадио, за такие акции.
0: Ну, а за Эсоликому тоже спасибо, за топливо, как минимум, да. Приятные сюрпризы у нас сегодня получаются. Итак, третий, кто приехал, получает 5 литров топлива. Здрасте.
3: Здрасте. Передаю всем привет, всем хорошего настроения, хорошего дня. Спасибо, Эликом. Спасибо, Вемрадио.
0: Вы как будто без клиентов прям. А то у меня тут все с клиентами приезжают, практически разрешение спрашивают и привет передают им. Ладно, отлично, что вы приехали, отлично, что вы здесь. У меня будет еще одна локация, поэтому я не прощаюсь. Следите за эфиром и включениями.
4: Что-то кажется мне, это был не настоящий таксист, чтобы таксист желал хорошей погоды, оставив себя без заработка. Слабо верится в этом все. Ребята, он засланный. Ну, а Игорю мы желаем найти еще одно хорошее место, чтобы также приехали необходимое количество. Три участника нужно нам. И следующий

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Ну что же, финальное третье включение от меня, как и обещал. В общем, переехал, стою на большущей парковке Залесная 150А, здесь строительный гипермаркет. В общем, в него туда заворачивать не надо, просто как заехали, едете по прямой, увидите аварийные сигнализации, меня в черной футболке с надписью «Бим Радио» буду ждать вас с подарками. Ну и, как говорит Махмуд Аракаев, голос Вселенной 3, наших любимых слушателей, получат подарки. 10 литров топлива, если приедете первым. 7 литров топлива. За второе место, за третье место 5 литров топлива. Сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 километров. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs-иликом.ru. Залесная 150А. Гипермаркет строительный, огромный. На парковку заезжать не нужно, просто проезжайте прямо, увидите аварийные сигнализации, увидите меня в черной футболке и с подарками в руках. В общем, жду.
1: Лето на любимой волне.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. МВД предлагает обновить регламент сдачи экзаменов на водительские права. На экзамене у кандидатов будут изымать телефоны, а использование любых устройств или шпаргалок станет основанием для прекращения испытания. Кроме того, с марта 2027 года от бумажных медсправок откажутся. Сведения будут храниться в электронном реестре. В Госдуме рассказали, что школы бесплатно обеспечивают учащихся учебниками за счет бюджетных средств. Однако школа не обязана предоставлять материалы для факультативов, кружков, а также для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Прописи, контурные карты и атласы выдаются только в том случае, если они входят в утвержденный обязательный перечень. В остальных ситуациях их покупка остается на усмотрение родителей. В Казани работы по ремонту медицинских учреждений выполнены более чем на 50%. Развитие системы здравоохранения в столице Татарстана остается в фокусе внимания, особенно в активно застраиваемых районах, где растет нагрузка на медучреждения. Важный элемент модернизации – оснащение клиник новой техникой. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: итоге у меня есть трое любимых слушателей. Они слушали, приехали. Кто-то собирался на дачу, кто-то просто рядом проезжал. Кто-то, видимо, специально ехал издалека. Сейчас мы это точно узнаем. Итак, первым, кто приехал, получается 10 литров топлива от АЗС Ликом. Здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, Рифат меня зовут.
0: Привет.
1: Привет всем слушателям Бимрадио, всей Казани. Большой привет моей любимой дочке, любимой жене. Все, спасибо большое Ликому и Бимрадио.
0: Спасибо, спасибо. Итак, второй, кто приехал, удивился, что успел даже вторым. 7 литров топлива тоже завоевал. Давайте знакомиться, здравствуйте.
2: Меня зовут Эдуард. Вот, хотел большой привет передать всей Казани. Вот, своему сыну, в машине которой. Вот, Казанскому Суворскому военному училищу. Ну и всем самого хорошего. Спасибо за подарки. Так, всем участвовать. Случайно можно и выиграть когда-нибудь. Спасибо.
0: Все, спасибо вам большое. Третий, кто приехал, получает 5 литров топлива. Издалека, видимо, ехали. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я с Осиново ехал. Как раз на обед ехал. Думаю, дай повезет. Повезло все-таки.
0: Ладно, как зовут-то?
3: Дмитрий.
0: Ага.
3: Всем привет, всей Казани. Спасибо Бимрадио, спасибо Иликому. Газ там заправляю.
0: Да, отличная есть такое.
3: Заправка. Все, спасибо большое.
0: Слушайте, топливо тоже завезли, поэтому если нужен какой-то бензин по наличию, он тоже есть, поэтому заглядывайте, заезжайте. Ну что ж, я прощаюсь, мы с вами услышимся в эфире Бимрадио обязательно, ну, возможно, завтра, ближе к ночи, к вечеру, будем передавать особенные приветы. Ну и всем, кто участвовал, всем огромное спасибо за ваши сообщения, за ваши улыбки, и я сегодня буду самым счастливым. До свидания всем, пока.
4: Большое спасибо, Игорь, удачи, хорошего настроения. Ну и всем, кто в коробке передачи не только участвует, оставляйте отзывы о любимом радио на Яндекс.Картах и Дубль-ГИС. Делитесь своими положительными эмоциями. Игорю будет приятно.
5: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
6: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством. А

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: И вновь перемещаемся на казанские дороги, смотрим на Яндекс.Карты и рассказываем вам. 3 балла выставляется, как и час назад. Ну, есть сейчас назад самый максимальный заторчик был 3 минуты, но сейчас вот есть 11 минут потраченного времени. Аграрная улица, улица Космонавтов, от Назиба Жиганова до улицы Патриса Лумумбы. 1 километр проезжается за 11 минут со скоростью 6 километров в час. Чернышев, склад Нариманова до Профсоюзной, 7 минут, 900 метров, 8 километров в час скорость потока. Ну и все остальное едет вполне себе. Все мосты и дамбы зеленого приятного цвета. Будьте предельно аккуратны за рулем. Ну а на Аграрной там, да, авария. Стоит значок на перекрестке Космонавтов и Патриса Лумумбы. Чуть не доезжая, средний ряд.
0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани появилось 45 новых участков платной парковки. Стоимость стоянки будет варьироваться в диапазоне от 30 до 70 рублей за час, а на части парковок с номерами серии 300 водителям дадут 30 минут льготного времени, это больше стандартного периода. Летом 2026 года в Татарстане зафиксирован внушительный рост спроса на свадебную фотосъемку. Он превысил уровень аналогичного периода прошлого года более чем в 2,5 раза. Параллельно вырос интерес к отдельным форматам. Количество запросов на выездные регистрации увеличилось на 38%, а на съемку венчания – на 25%. Исследование выявило связь между фоновым шумом во время сна и ухудшением памяти. Звуки, например, работающий телевизор, подкасты или короткие видео, нарушают формирование медленных волн сна и снижают активность гиппокампа. В результате люди, засыпающие под шум, хуже запоминают информацию по сравнению с теми, кто спит в тишине, и это происходит даже при достаточной продолжительности сна. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Начиная с 1980 года, музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание, и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Совершенно точно. Начинаем прямо сейчас. Рабочий полдник. Всем хорошего, замечательного настроения. Спала жара, замечательная погода в столице Татарстана. Сейчас 24 градуса. Жарче уже... будет жарче до 27, но вот с 3 часов начнется облачность. Но осадков при этом не обещают, что, согласитесь, тоже очень хорошо без осадков. Сейчас самое оно, потому что сельское хозяйство, друзья мои, за которые можно попереживать в этом году, но думаю, что все будет хорошо. Я не специалист в этом. В чем специалист? Это в устраивании музыкальных баталий на любимом радио. Самое ближайшее время жду вас. 292-102-8 в прямом эфире. Мы узнаем, кто из вас лучше разбирается в подсказках. Угадываем песню. Песня очень легкая, известная, на слуху до сих пор, что неудивительно. Ну, а победитель получит сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». Поэтому жду звонка вашего. 292-102-8. Помните, условия: участвуем раз в месяц. Далее будем поздравлять, счастья, радости желать. Программа «Первый тост». В ней, как всегда, тоже можно принимать участие. Услуга платная. 2-930-800. Здесь все просто. Ну, а сейчас музыкальный пересказ. Все сюда. 292-102-8. Вот прямо сейчас набираем.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.
7: Наши любимые слушатели.
8: Как

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, давайте знакомиться с теми, кто будет участвовать в сегодняшнем музыкальном пересказе и готовится бороться за главный приз. Первый дозвонилась Юлия. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: На работе. Как у вас там?
2: Да, все хорошо. Тишина.
1: Тишина, покой? Это плохо. Нет. Это не больница или морг?
2: Нет.
1: То это плохо. Должна быть суета, люди, народ, вот это все. Вам?
2: Сейчас в отпуск.
1: Хотя, а вдруг это милиция? В милиции же хорошо, когда тишина, покой. Вот это все никто. Или МЧС тоже хорошо, когда тишина, покой. Значит, а вам противостоит Артур. Артур, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, как у вас настроение?
3: Все хорошо.
1: Юлька вон хвастается, что в отпуске. Вы в отпуске были?
3: Я в отпуске, да.
1: А, тоже в отпуске? Итак, два отпускника, не боюсь этого слова, бездельники, вот, не знают, куда деть время. Вот, наслаждаются они, понимаешь, мы тут вкалываем все. Сошлись в битве, друзья мои. Что будем делать? Я вам рассказываю фактики такие общие, да, тумана будет много. Ваша задача распознать, что это за группа, что это за песня, и первым назвать это все, хорошо?
2: Угу.
3: Принято.
1: О, принято. Так говорили в приемках, Секлотар Ильич. Ну что, начинаю рассказ и жду ваших ответов. Значит, первую строчку популярности в караоке занимают эти народные любимцы во главе с Валерием Жуковым. Солист, вокалист и придумщик всех песен. Ну, а их песня вот эта вот является главный караоке-хит на протяжении уже многих-многих лет, несмотря на то, что песня была написана в конце 90-х. Она не растеряла энергетику, оставаясь таким же задорным, жизнерадостным гимном, как и 27 лет назад. Песня повествует о любви между мужчиной и женщиной, а точнее, завершение.
2: Батарейка.
1: Ты смотри, что, а группа?
2: Группа «Жуки», что ли?
1: Ну, все. Ты что молчал, Артур-то?
3: Да, я вообще не понял.
1: Ну как? Завершение отношений, все. Тот момент, когда вот ощущаешь, как любовь перегорела, но приятная ностальгия и хорошие отношения друг к другу остались в сердцах. Кстати, там у песни, как появилась песня? Значит, Валера встречался с девушкой, и вдруг она ему звонит: слушай, нам надо встретиться. Он такой: ну давай. Только, а он вышел из дома, чтобы у него в пульте для телевизора сели батарейки, и он пошел купить как раз две эти батарейки, и они у него в кармане лежат, чтобы не забыть, какие купить. Я тоже до сих пор так поступаю. И он, значит, пришел к ней, она говорит, что все, нам надо расстаться. И он тут рукой в кармане шелудит по старой привычке. И оп, батарейки. И понимает, что вот их отношения, они вот тоже как эти батарейки сели. И вот так вот быстро родилась песня. Ну что, Артур, не рачаивайтесь. Будет и на вашей улице праздник. Закончится отпуск. Да, и вы, как все, пойдете на работу с утра. А сейчас можно привет передать. Кому что?
3: Передаю привет своей супруге Алине. Она сейчас с моим сыном в больнице лежат.
1: Угу. Поздравления. Поздравления.
3: Поздравления. Пусть там не переживает. Все будет хорошо. Жду дома.
1: Да, ну все ждут, что там, бабушки, все уже, давайте, выздоравливайте. Юля, я вас поздравляю, вы победитель сегодняшнего дня, именно вам достается вкуснейший, обожаю, Бизнес Ланч, баварский клубный ресторан «Максимилис», и возможность передать приветики. Здорово. Приветики, кому что?
2: Привет вам, в первую очередь.
1: Спасибо.
2: Всем, кто нас слышит сейчас, кто узнал.
1: Хорошо.
2: Всем хороших
1: выходных.
2: Да, и выходных.
1: Июльских выходных, да. Будут ли они только в этом месяце, уже неизвестно. Потому что июль, БТ, как раз в пятницу вся эта красота закончится. Вам большое спасибо, не кладите трубочку, объясню, что, где, да как. Ну, давайте слушать.
3: С моим сыном в больнице лежат.
1: Угу, поздравления, поздравления.
3: Поздравления, пусть там не переживает, все будет хорошо. Жду дома.
1: Да, ну все ждут, что там, бабушки, все уже, давайте, выздоравливайте. Юля, я вас поздравляю, вы победитель сегодняшнего дня, именно вам достается вкуснейший, обожаю, Бизнес Ланч, баварский клубный ресторан «Максимилис», и возможность передать приветики. Здорово. Приветики, кому что?
2: Привет вам, в первую очередь.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Всем, кто нас слышит сейчас, кто узнал.
1: Хорошо.
2: Всем хороших.
1: Хороших выходных.
2: Да, и выходных.
1: Июльских выходных, да. Будут ли они только в этом месяце, уже неизвестно. Потому что июль, ну, БТ, как раз в пятницу все это, вся эта красота закончится. Вам большое спасибо, не кладите трубочку, объясню, что, где, да как. Ну, давайте слушать, это, конечно же, жуки, конечно.

Июльских выходных. Да. Будут ли они только в этом месяце, уже неизвестно. Потому что июль, ну, БТ, как раз в пятницу все это, вся эта красота закончится. Вам большое спасибо. Не кладите трубочку, объясню, что где, да как. Ну, давайте слушать. Это, конечно же, «Жуки», конечно же, «Батарейка». Трек номер один во всех караоке Российской Федерации.

0: такое. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов, за пультом наш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и профессионал на maximilians.ru/18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани появилось 45 новых участков платной парковки. Стоимость стоянки будет варьироваться в диапазоне от 30 до 70 рублей за час. А на части парковок с номерами серии 300 водителям дадут 30 минут льготного времени, это больше стандартного периода. Летом 2026 года в Татарстане зафиксирован внушительный рост спроса на свадебную фотосъемку. Он превысил уровень аналогичного периода прошлого года более чем в 2,5 раза. Параллельно вырос интерес к отдельным форматам. Количество запросов на выездные регистрации увеличилось на 38%, а на съемку венчания – на 25%. Исследование выявило связь между фоновым шумом во время сна и ухудшением памяти. Звуки, например, работающий телевизор, подкасты или короткие видео, нарушают формирование медленных волн сна и снижают активность гиппокампа. В результате люди, засыпающие под шум, хуже запоминают информацию по сравнению с теми, кто спит в тишине, и это происходит даже при достаточной продолжительности сна. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Традиционно начнем с тех, кто состоит в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Антон Шибалов из Зеленодольска, именинник сегодня. Юлия Капралова из Альметьевска. Дочка красавица, что-то. То ли закончил, то ли отмечали вместе всей дружной семьей. Иван Мурзин из Арска. Арску большой привет. Наталья Фиалковская. Нет женщин, которые хотят быть одинокими. Есть женщины, которым не все равно, с кем делить свою жизнь. Из Зеленодольска. Радугу это, Наталь, прибери. Прибери. Зариночка Скворцова, она же Назипова, справляет именины сегодня. Екатерина Егорова, также именинница. Динар Шакиров, у вас потерялся ребенок или пропал родственник, телефон горячая линия, молодец, доброе дело. Дмитрий Мазильников из Альметьевска, он с красивой девушкой, а дочка у него гимнастка, между прочим, да, думает о будущем, какой зятю подарок готовит. Кто еще родились в этот день? Маганов Наиль Ульфатович, генеральный директор ПАО «Татнефть» имени Шашина, председатель совета директоров ПАО «Танэко», председатель совета директоров банка «Зенит», президент ХК «Акбарс», президент Федерации хоккея РТ. Когда все успевает, молодец. Шацких Павел Александрович, генеральный директор УАО «Казанский завод электро». Прибор. Нутфулин Рамиль Рашитович, глава Балтасинского района. Никиташин Андрей Геннадьевич, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по РТ. Латыпова Айгуль Фаритовна, руководитель дирекции парков и скверов города Казани. Также в этот день родились Иван Александрович Праксин. Родился он в Буинске. Врач, хирург, доктор медицины, профессор. Елена Дмитриевна Белова, фехтовальщица, рапиристка, четырехкратная олимпийская чемпионка. И там выиграла, в общем, все, чего можно было. Билли Бойт, актер театра и кино, музыкант, исполнитель роли Перегрина Тука в трилогии «Сын колец» и Баррета Бонда на фильме «Хозяин морей на краю земли». Гарри Эдвард Кейн, футболист, нападающий. Данна Фредерик Уайт, это тот, что из UFC. Наталья Николаевна Белохвостика, наша прославленная актриса. Юлия Сергеевна Захарова и еще одна артистка. Это, помните, Лена из «Счастливы вместе». Владимир Павлович Басов, актер и режиссер, сценарист. Замечательный актер. Юлия Владимировна Меньшова, актриса театра кино, телеведущий, телепродюсер. Анна Бурда, это Бурда Морден. Помните, журнальчик был модный такой в 90-х. Александр Наумович Колкер, композитор, автор песен. Самый, наверное, яркий. Стоят девчонки, платочки в руках, теребят, потому что по статистике на 10 мальчишек приходится 5 алкашей, 4 неадеквата и 1 нормальный, но он уже женатый. Вот такие люди родились. Если у вас сегодня день рождения, сегодня 28 июля, мы вас сердечно поздравляем.
4: Ветер гонит пыль, подними стекло.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: «Золотые нулевые» подвезли женских гимнов. Эта песня стала платиновой 9 раз, благодаря чему и альбом, в который вошла эта песня, также был продан 9 миллионов. Это много, даже для Америки. И это, кстати, был последний хит номер один для Бьонси. Бьонси сделала громкое заявление в этой песне, адресованное девушкам, застрявшим в неопределенных отношениях с парнями, которые никак не решатся на серьезный шаг. Ну, а устоять перед заводным битом было невозможно. Видео изобило энергичными танцами. По сути, клип состоял из танцев. Черно-белый исполнение клипа и только танцев. Ну, а посыл был ясен, парни. Беритесь за ум. Не зря второе название песни «На день кольцо». Ну, а идея родилась из размышления о женской независимости. Праве требовать от мужчин конкретных шагов. Если любишь, то женись. Женись и надень кольцо. Бьонс записал песню, кстати, незадолго до своего реального тайного брака Джей-Зи. И считал, что это было такое тайное объявление о свадьбе с Джей-Зи. И, кстати, в клипе прекрасные девы отплясывают в купальниках, которые разработала мать Бьонси Тина Ноус. Все в дом, все в семью.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Дёвые заметки на Бим-радио.
1: Вновь Яндекс.Карты, и вновь мы рассказываем вам о загрузках дорог в столице Татарстана. Сейчас выставляется 3 балла, как и час назад. Ничего страшного не происходит. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 11 минут, 1,5 километра, 10 километров в час. Но там идет ремонт дороги. Идет уже довольно продолжительное время года. С весны. Там же Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 7 минут, 900 метров, 8 километров в час. Чернышевск от Шехни до Профсоюза 7 минут, 800 метров и 7 километров в час скорость потока. Мосты и дамбы все прекрасно зеленого цвета. Будьте аккуратны, особенно там, где идут ремонтные дороги. Уважайте друг друга, как бы пропускайте, что ли. Относитесь с пониманием.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

вылезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Этим летом Роспотребнадзор впервые признал пригодными для купания два пляжа в Казани – озеро Большое Лебяжье и Комсомольский. Оба объекта успешно прошли необходимую экспертизу. Статистика показывает, что лишь около 40% занятых россиян трудятся по специальности, которую получили в учебном заведении. При этом среди выпускников вузов доля работающих по профилю достигает почти 50%, а среди обладателей среднего специального образования – около 33%. Основными причинами смены профессионального пути стали невысокая оплата труда, отсутствие интереса к выполняемой работе, нехватка подходящих вакансий и устаревание профессии. Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к дождливой погоде. Важно отслеживать прогноз и выбирать для парковки возвышенные места. Обязательно проверяйте, плотно ли закрыты окна, двери и люки. Это защитит электрооборудование от попадания влаги. Если вода поднялась до середины двери, запускать мотор нельзя. Нужно дождаться, пока вода уйдет из салона, и доставить автомобиль в сервис. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: 19.02 в столице. Сегодня 28 июля. Праздник, день крещения Руси. Вот этот день, день памяти равноапостольного великого князя Владимира Красносолнышко, как его еще называли. Владимир Святославович, он молодец. Отец Святослав поделил по себе трем сыновьям три княжества. Владимир объединил это все, неважно каким методом, главное объединил. Вот. И он был еще внуком Ольги, которая в Константинополе уже приняла, крестилась. И в 1983 году Владимир Святославович совершил удачный поход на Ятвягов, а в 1987 году захватил город Херсонес. Херсонес, если что, находится на территории современного Севастополя. То есть нет еще ни слова об Османе Первом, который только через 300 лет начал основывать вот эту Османскую империю. Нет еще ничего о крымских татарах, которые пришли только через 300 лет после вот этого того, как был взят, по сути, Крым, по сути. Вот. Ну да ладно. Ну и он пригрозил Константинополю и Византийской империи, что я, дескать, пойду походом на Константинополь или отдавайте мне царевну Анну в жены. Ну, они ему и говорят, ну, отдадим, только ты давай веру Христову прими. Принял в Херсонесе, замок, это церковь красивая там стоит, около вот где развалины этого Херсонеса, очень красиво построили. Вот, и была еще история, что Владимир внезапно ослеп, но после крещения к нему вернулось, собственно говоря, зрение. И он, взяв церковных людей, утварь, вернулся в Киев и начал, собственно говоря, насаждать новую религию. Уходить от идолопоклонничества. А почему Красное Солнышко его прозвали? Потому что он вдруг стал щедрее. Он одежду стал раздавать, питание, еду. И вот за это народ простой его и полюбил. Прозвали Красное Солнышко. Ну, всегда, когда ты добрый, ты всегда солнышко. Будьте добрыми, и вас тоже будут называть солнышком.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги. Подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей. Последний получил наибольшее распространение. Самым экстремальным видом является подледный хоккей. Он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замерзшем водоеме или бассейне.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Имрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Два трека послушаем. Ну, Хоя бы надо было, конечно, у него вчера день рождения было бы, но тут нашлись другие люди. Ну, во-первых, рок-музыкант, актер, продюсер, фронтмен группы The Rolling Stones, это, конечно же, Мик Джаггер, которому исполнилось, сколько там, 80 лет, наверное, уже он. 83 года. 83 года человек. И, они выпустили новый альбом, они собираются в мировой тур. 83 года. Мик Джаггер встретился с Китом Ричардсом на станции Датфорд в 1961 году. И этот день они отмечают. У Мика Джаггера в руках были две пластинки Мадди Уотерса и Чака Берри. Кит Ричардс тоже обожал блюз. Они, естественно, не могли не познакомиться. Вот. И удивительно, что эти энтузиасты блюза с писклявыми голосами на тот момент сделали группу, которая стала, ну, величайший. Мика Джаггера всегда высмеивали за его жадность. Он действительно очень жадный до денег человек. Но он всегда оправдывался тем, что музыкантам надо платить столько, сколько они стоят, а не столько, сколько вы хотите. В принципе, золотое правило. Именно Мик Джаггер создал стандарт фронтмена, вокалиста группы, лидера группы, который двигается на сцене, может, пусть нестандартно, пусть крючковато, плюс некрасиво, но всегда узнаваемый силуэт, и всегда можно сказать, кто на сцене. И если начать вот разбираться в современных солистах, то в каждом есть кусочек Мика Джаггера, в каждом, хотя бы 1%. Группа ссорилась все время. Был скандал, когда в 1986 году Мик Джаггер не поехал из-за ссоры с Китом Ричардсом в гастрольный тур, хотя он был лидером группы, он должен был бы решать, кто едет, кто не едет. Но он сам был момент, когда он с Чарли Уотсом, они подрались в Амстердаме, и Джаггер чудом не выпал из окна отеля в канал. Вот такие были отношения. Мик Джаггер снимался в кино, сотрудничал с другими музыкантами, записал сольные альбомы. У меня есть его пластинка 2001 года. Кстати, она настолько была неудачной, что в первый день, в день, когда народ стоит обычно за всем в очереди, удалось продать 954 экземпляра этой пластинки. Ну и всегда надо помнить фразы Мика Джаггера. Одна из них золотая. Прежде чем кричать «Привет, Сиэтл», убедитесь, что вы в Сиэтле. Да, иначе как в том анекдоте про Ротару, да. Привет, Ялта. Привет, Пугачева! Кричали жители Алушты. И второй именинник Андрей Григорьев Аполлонов, российский музыкант, солист группы «Иванушек Интернешнл». Тот самый рыжий из «Иванушек». Вот достаточно просто. Да, рыжий из «Иванушек». Все понимают, о ком идет речь. У него музыкальное образование. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, параллельно увлекался настольным теннисом. Он окончил педагогическое училище в Сочи, успел немного поработать по специальности учитель. Представляете? Учить сейчас ученики, да? Ну, а знаешь, что получить? Ну, работал манекенщиком и режиссером, постановщиком в сочинском театре МОД «Мини-Макси». Он первый раз засветился в клипе группы «Любэ» на песню «Не валяй дурака, Америка». Если приглядеться, можно его разглядеть. В 92 году он, как победитель творческого конкурса, уехал и до 94 года работал в США, выступая в бродвейских различных мюзиклах, ну, как танцор. Участвовал в мировых гастролях мюзикла «Метро» вместе с Игорем Сориным, кстати. Ну, а в 1994 году началась самая яркая история, история группы «Иванушки Интернешнл». Билетик в кино послушаем, ну и начнем все-таки с Мика Джаггера и группы «Роллинг Стоунс».

0: 100 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит – быстрое решение от Энергобанка. До 700

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Этим летом Роспотребнадзор впервые признал пригодными для купания два пляжа в Казани. Озеро Большое Лебяжье и Комсомольский. Оба объекта успешно прошли необходимую экспертизу. Статистика показывает, что лишь около 40% занятых россиян трудятся по специальности, которую получили в учебном заведении. При этом среди выпускников вузов доля работающих по профилю достигает почти 50%, а среди обладателей среднего специального образования – около 33%. Основными причинами смены профессионального пути стали невысокая оплата труда, отсутствие интереса к выполняемой работе, нехватка подходящих вакансий и устаревание профессии. Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к дождливой погоде. Важно отслеживать прогноз и выбирать для парковки возвышенные места. Обязательно проверяйте, плотно ли закрыты окна, двери и люки. Это защитит электрооборудование от попадания влаги. Если вода поднялась до середины двери, запускать мотор нельзя. Нужно дождаться, пока вода уйдет из салона, и доставить автомобиль в сервис. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: ну давайте рок-н-ролл послушаем. Ну, такой не самый, может быть, быстрый в мире. Отчаив оранжевое настроение. Кстати, еще на заре рок-н-ролла провели исследование и выявили, что водители тратят больше денег, если настраивают свой приемник в автомобиле на рок-н-ролльную музыку. Фирма солидно исследовала все это, ЭССО. Опыты показали, что ритм заставляет водителей бессознательно нажимать, отпускать педаль газа в ритм с музыкой. Ну, а это, как известно, лишний расход топлива, так что предельно экономно.
1: С утра я почитаю газету, и, может

0: чай тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики,
2: родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM-радио.
1: А вновь время дорожной информации. Давайте заглянем на Яндекс.Карты и посмотрим, что происходит на дорогах. По-прежнему журналистов от остановки Щевой рынок до Сибирского тракта. По-прежнему 9 минут, 900 метров, 6 километров в час. Гвардейская улица от улицы Макаренко до отеля Кутуя 5 минут, 600 метров и 8 километров в час. Скорость движения в данном, на данном участке дороги. Чернышевского от Кремлевской до Московской 5 минут, 700 метров, 8 километров в час. На мостах и дамбах все прекрасно мчаться. Мчаться будьте предельно аккуратны. Что там на Гвардейской-то? Там ремонтные работы идут. По Николаю Ершову будьте аккуратны. Рядом с вами также находятся автомобилисты и их движимые имущества, которые следует, естественно, уважать.
0: Дёвые заметки на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Совете Федерации отметили, что знакомить детей с правилами использования искусственного интеллекта стоит уже с первых школьных лет. При этом подчеркивается, что технологии никогда не смогут полностью заменить педагога, а приоритет естественного человеческого интеллекта остается безусловным. Окончательные решения в образовании, медицине и других областях по-прежнему должны принимать люди. Косметологи советуют после загара пить воду и использовать спецсредства. Загар провоцирует воспаление, потерю влаги и ослабление защитного барьера кожи. Помочь могут продукты с церамидами, холестеролом и жирными кислотами. Эксперты объяснили, почему не стоит заполнять холодильник до предела. Если продукты стоят слишком плотно, нарушается циркуляция холодного воздуха. Из-за этого устройству сложнее поддерживать нужную температуру. При этом совсем пустым холодильник держать не нужно. Достаточно оставлять небольшие зазоры между упаковками и не перекрывать вентиляционные отверстия и пространство у задней стенки. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: 26 градусов это погода, осадков не ожидается, но облачно будет, 17.00, небо и солнце закроет тучки, но без дождя. В этот день, в 1586 году, в Англию были привезены клубни картофеля. И сначала никто не воспринимал ведь картофель как еду. Их выращивали в лучших ботанических садах. Коллекции даже появились, и всем нравились изысканной красоты цветочки. Вспомните цветочки картофельные. Какая там красота. Либо розовенькие, либо беленькие. Вот. И очень тяжело было доказать, что это еда. Ребят, сажайте, ешьте. Но все решал за картошку голод, не урожай хлеба. А картошка в это время, когда не было хлеба, рождалась всегда очень хорошо. И так вот потихоньку картофель завоевал ведь весь мир. Ну и мы помним, как французский, естественно, испытатель Антуан Парматье, это реальная история, чтобы люди сажали картофель, он днем охранял поля с картофелем, а на ночь снимал охрану. Ну и люди, они же везде одинаковые. Вот. Ну и так вот потихоньку они этот картофель пересаживали в свои участки. В этот день, кстати, началась Первая мировая война. Поводом было, вы помните, убийство Франца Фердинанда 28 июня 1914 года. Венгры дали сербам месяц, чтобы они лишили себе автономии, чтобы австрийцы ввели свои туда, как они называли, полицейских. Вот. Первыми они же и начали, австро-венгры, мобилизацию. Потом немцы. Мы последние начали. А вот уже 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Ну и началось. Ну а кончилось все на самом деле очень плохо. 10 миллионов человек только убитыми, 22 миллиона ранеными. И прекратили ведь свое существование. Об этом тоже надо помнить. 4 великие империи. Российская, германская, австро-венгерская и османская просто канули. Просто канули.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах – блошиный вальс. В Болгарии – кошачий марш, а в Финляндии – кошачья полька. В Венгрии – ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Однажды в Казани.
5: Это «Однажды в Казани», и мы с вами отвечаем на вопросы. Несложные. Отвечаем «Макс» плюс 792-7242-1028. Это «Макс». Не забывайте, туда и только туда. Плюс 792-7242-1028. Ну и правильно 10-й, верно ответивший, наш слушатель получит подарок, фирменный подарок от «Бима Радио». Да-да-да. Если 10-го не будет, то это подарок забирает первый, правильно ответивший. Вот такая вот вилочка. Можно сразу ответить, можно подождать, да. Вот, но вопрос с одной стороны сложный, с другой стороны и не очень. Нам повезло, у нас замечательный объект, и есть центр пляжных видов спорта у нас. На Карталах прекрасное место, очень удобно. И вот там в 2018 году 24 июля, продолжалось это все по 29 июля, проходил чемпионат мира. Представляете? Казань, чемпионат мира. Вот. И вам нужно ответить, как назывался этот вид спорта, по которому проводился чемпионат мира в столице Татарстан в 2018 году. Центр пляжных видов спорта с 24 июля по 29 июля. Напомню, плюс 792-72-1028. Ну и, как всегда, у вас две песни, чтобы прислать нам правильный ответ.
4: Однажды в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Однажды в Казани.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Вопрос был 24 числа в столице Татарстана. Открылся чемпионат мира в центре пляжных видов спорта. Вот по какому виду спорта? Тут много вариантов. Прыжки с парашютом даже были, между прочим, шахматы предлагали, но мы не брали. Волейбол, естественно. Почему-то плавание. Плавание на песке в таком случае, наверное. А вообще было знатное дело. 32 команды участвовал в сборной. 16 в женском, 16 в мужском. А это говорит о популярности вида спорта. У мужиков победили бразильцы, серебро забрали хорваты, бронзу в Венгрии. А победителем же в женском турнире стала Греция. Второе место Норвегии, бронзовые медали у Бразилии. У нас это молодой вид спорта. У нас сам гандбол убили за последние 20 лет, втоптали. Возрождается наш казанский клуб. Я просто не знаю сейчас, как он называется. Там такая длинная. Наверное, Акбарс. Что-нибудь связано с Акбарсом. Сейчас все Акбарс. А это был гандбол, но пляжный. Обязательно надо было слово пляжный. Мы не набрали правильных 10 ответов. Но первый была Аделина. Аделина молодец. И ей достается фирменный подарок от БИМ-радио. Вообще, наступит время, мы и Российская Федерация, и Татарстан, я думаю, мы вернемся и опять будем принимать крупнейшие соревнования по различным видам спорта. Мы это умели, мы это доказали, и объектов у нас предостаточно. Ну и терпение, естественно, миролюбие, дружелюбие, гостеприимство хватит на всех с избытком. Ну, кроме Макрона. Макрона нет. Мы его не пустим. Спасибо, спасибо, но не надо. Аделину мы поздравляем с тем, что она первой написала пляжный гандбол.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
0: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
1: Вот кто-то скажет: «Ва, чемпионат мира по пляжному гандболу, ерунду какую-то придумали, они бы еще провели чемпионат мира по ремонту телефонок». Так вот, 17 и 18 августа в Казани впервые состоится чемпионат мира по ремонту телефонов. В нем поучаствует около 100 мастеров из Китая, Бразилии, Индии, Пакистана, Индонезии, России. Участникам нужно будет на скорость починить материнскую плату iPhone и заменить стекло на Samsung. Призовой фонд свыше 1 миллиона рублей. Что-то мне кажется, китайцы выиграют вот это все. Я подсказываю нашим. Смотрите, в Южной Корее ежегодно проходит

от ничего не делания ежегодно в Южной Корее. Я предлагаю повторить, я готов даже стать главным тренером, капитаном сборной России, сборной Татарстана, сборной города. Любой сборной, это прям мое вот ничего не делание. Обожаю, это мой любимый вид спорта. Давайте возьмемся и как выиграем только.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, настало время любимых песен. Здесь тоже традиционно все просто. Наберите 292-102-8. Назовите свою любимую песню. Она зазвучит в эфире любимого радио. 292-102-8. Ну и, конечно, приветики попередаем.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Совете Федерации отметили, что знакомить детей с правилами использования искусственного интеллекта стоит уже с первых школьных лет. При этом подчеркивается, что технологии никогда не смогут полностью заменить педагога, а приоритет естественного человеческого интеллекта остается безусловным. Окончательные решения в образовании, медицине и других областях по-прежнему должны принимать люди. Косметологи советуют после загара пить воду и использовать спецсредства. Загар провоцирует воспаление, потерю влаги и ослабление защитного барьера кожи. Помочь могут продукты с церамидами, холестеролом и жирными кислотами. Эксперты объяснили, почему не стоит заполнять холодильник до предела. Если продукты стоят слишком плотно, нарушается циркуляция холодного воздуха. Из-за этого устройству сложнее поддерживать нужную температуру. При этом совсем пустым холодильник держать не нужно. Достаточно оставлять небольшие зазоры между упаковками и не перекрывать вентиляционные отверстия и пространство у задней стенки. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Ну что, время любимых песен, и мы традиционно рады приветствовать наших радиослушателей. В данный момент это Лиля. Лиля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У Лили очень важная новость. Внимание, казанцы, горожане, слушайте. Давайте, Лиль, жгите.
2: Всем большой привет. У наших близких друзей родилась дочка долгожданная, Камилюшка. Вот мы едем с ее выписки. Хотим их поздравить, родители Ранис, Афинка, сыновья Айнур, Аяс. Мы вас очень сильно любим. Поздравляем вас с долгожданной дочкой, сестренкой. Пусть растет на радость вам и всем родным и близким.
1: Вот поняли важность? Наш в Казани прибавилось, одной горожанкой стало больше. Это радостный момент. Ну что там на вывеске? Этот аист какой-нибудь ходил там, этот ростовой?
2: Конечно, все ходило.
1: Мне нравится этот цирк на колесах, который происходит при выписке. Ну, что делать? Что делать? Это же надо сделать запоминающимся. Там человек еле на ногах стоит, быстрее бы домой. Они там, давайте вот это, давайте. Ну, ладно. Вам большое спасибо, вы молодец. Вашим друзьям дружная семья. Было вот два мальчика, неугомонная мамаша. Все, я представляю. Как вы сказали, папашу-то зовут?
2: Рамис.
1: Рамис, я представляю, сколько там на тебя вот это. Давай, сюда иди, свет выключи. Вот, ну, теперь сыновья будут следить, чтобы они там не запирались, свет не выключали. Хватит уже, да, пацаны? Или они там еще братишку хотят, сестренку, не знаю. Ну, давайте послушаем по этому поводу. Что послушаем?
2: Иванушки. Младшая сестренка.
1: Ну, правильно, да, младшая сестренка, которая теперь этих два здоровых парня будут оберегать от всего, холить и лелеять, и помогать, конечно же, папе и маме. Ты все

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Путевые заметки на Бим Радио.
2: Традиционное время заглянуть на Яндекс.Карты. Давайте же посмотрим, что с затруднениями. Ну, во-первых, выставляется 3 балла, как и час назад, как и 2 часа назад. И что? Ну, все там же, на журналистов от остановки Вечевой рынок до Сибирского тракта 7 минут 900 метров и скорость проезда этого участка 9 километров в час. Ну, и все остальное значительно быстрее и значительно меньше по длине. Мосты и дамбы в прекрасном состоянии. Все зелененькое, все едет. Это вот так бы круглый год. Ну что, друзья мои, ну такая дорожная ситуация.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 14.54. Прощаюсь с вами. Как всегда, впрочем, услышимся на волнах любимого радио. Всем вам замечательного.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме выдвинули инициативу по решению проблемы бездомных собак. Вместо возврата отловленных животных на улице предлагается содержать их в приютах и подбирать им новых хозяев. Также депутаты считают нужным усилить контроль за опасными породами, расширить их перечень, ввести обязательную регистрацию и чипирование питомцев. Согласно исследованию, траты россиян на доставку еды варьируются. 54% тратят не больше 5000 рублей в месяц, еще четверть опрошенных – от 5 до 10 тысяч рублей. Аналитики считают, что для большинства доставка – это скорее ситуативная замена готовки, а не ежедневная статья расходов. Интересный факт. Существует редкая генетическая особенность, позволяющая отдельным людям полноценно высыпаться за 4-6 часов сна. Таких краткоспящих людей немного. Они составляют лишь от 1 до 3% населения. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Всем привет, у микрофона Алина Поспелова, это все еще Бим-радио, и хочу сказать вам, чтобы вы прибавляли погромче музыку, потому что скоро будет очень много хорошей музыки, а еще, совсем еще, скоро мы разыграем два билета для двух счастливчиков на вечеринку «Расколбас» из 90-х, поэтому готовьте свои извилины, напрягайте свои пальчики, готовьте смартфоны, скоро мы с вами поиграем и разыграем две проходочки. Сразу запоминайте номер, на который нужно будет присылать правильные ответы в МАКС на номер 8-92-72-42-102-8.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Народные советы.
4: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Йолов, друзья, а в чем заключается ваша любовь? Расскажите, пожалуйста, признайтесь в любви Бим-радио. Оставьте отзыв на Яндекс.Картах или 2GIS. Расскажите, за что вы любите это радио. Может быть, за классные вечеринки, которые так часто проходят для вас, для вашего досуга и крутого времяпрепровождения. Или, может быть, за классную музыку, за крутых ведущих. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, еще раз повторю, на Яндекс.Картах или в 2GIS. Ведь самое ценное для нас – это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы поддерживаем каждый день. Спасибо, что вы у нас есть.

0: Бимбабайки, твое греческое настроение.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
2: Друзья, у нас сейчас прямо зайдет с вами игра «Расколбас. Мы из 90-х». И для начала информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас. Мы из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, друзья, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, друзья, готовы с вами немножечко, надеюсь, поиграть? Сейчас я задам вам вопрос, а вы обязательно готовьте свои телефончики и пишите правильные ответы нам в МАКС по номеру 8-92-72-42-102-8. Давайте с вами немножечко напряжем наши извилины. Итак, внимание, вопрос, друзья, слушайте внимательно. В конце 90-х эта компьютерная игра была настолько популярна, что ее называли главным убийцем офисного времени. Игрок должен был собрать колоду по правилам, упорядочить карты по мастям в 4 стопки. В порядке возрастания от туза до короля. Название игры схоже с названием женского головного убора. Так что это за игра? Пожалуйста, пишите. Пишите свои ответы, и я рандомным образом выберу двух счастливчиков, которые выиграют проходку на крутую вечеринку, на которой можно будет по полной расколбаситься. Расколбас из 90-х. Давайте, вот вижу ваши ответы, друзья. Так, так, так. Сейчас выберу, знаете, первый и какой-нибудь пятый вариант ответа. Итак, первым у нас был Ильнур. Ильнур. Так, давайте я отправлю вам небольшой смайлик в сообщение, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Итак, и еще один у нас пятый по счету победитель, который верно

смог ответить. Раз, два, три, четыре, пять. Так, и давайте Татьяна. Татьяна, поздравляю. И тоже вам отправляю смайлик. Ну, а ответ, ответ на вопрос, конечно же, косынка. Самая легкая такая подсказка была, это, конечно же, название игры схоже с названием женского убора. Ну, что же еще, кроме косынки? Ну, не корона же и не пасьянс. Вот, друзья, очень-очень много правильных ответов. Вы молодцы, поздравляю всех, кто победил. А те, кто вдруг не смог победить, то вы не расстраивайтесь, потому что таких розыгрышей будет еще много. Вечеринка классная, на нее в любом случае обязательно нужно попасть. Либо самостоятельно купить билеты, да, на сайте maximilians.ru, там подробности узнать. Либо вот так же снова выиграть на очередном конкурсе, на игре. Так что, друзья, следите, пожалуйста, за эфирами, и таких розыгрышей будет еще очень много. А пока, знаете, небольшая такая музыкальная композиция от группы «Комбинация», «Бухгалтер». Что-то вот так навеяло. Давайте вместе с вами послушаем.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме выдвинули инициативу по решению проблемы бездомных собак. Вместо возврата отловленных животных на улице предлагается содержать их в приютах и подбирать им новых хозяев. Также депутаты считают нужным усилить контроль за опасными породами, расширить их перечень, ввести обязательную регистрацию и чипирование питомцев. Согласно исследованию, траты россиян на доставку еды варьируются. 54% тратят не больше 5000 рублей в месяц, еще четверть опрошенных – от 5 до 10 тысяч рублей. Аналитики считают, что для большинства доставка – это скорее ситуативная замена готовки, а не ежедневная статья расходов. Интересный факт. Существует редкая генетическая особенность, позволяющая отдельным людям полноценно высыпаться за 4-6 часов сна. Таких краткоспящих людей немного. Они составляют лишь от 1 до 3% населения. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим Радио.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Арендодатели Казани оказались лояльнее к животным, чем в соседних набережных Челнах. Казань вошла в число самых дружелюбных к животным городам. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа. В России 57% объявлений о сдаче квартир в аренду допускают заселение с питомцами. В рейтинге столица Татарстана уступает лишь Владивостоку. А набережные Челны, напротив, оказались на последнем месте среди крупных городов. Лишь 8% арендодателей готовы пускать жильцов с животными. Это самый низкий показатель среди городов, включенных в исследование. Вот я тоже снимаю квартиру, и хозяйка нашей квартиры разрешает нам завести домашнее животное, но у нас животного нет. Но иногда друзья дают нам на передержку своих котят, собак, и наша хозяйка, храни ее, вселенная, всегда рада тому, чтобы мы кого-нибудь приютили. Это очень мило, очень здорово. Расскажите, а ваши арендатели согласны на животных или все-таки против? А может быть, кто-то из вас завел животное в квартире, которую снимаете, и даже не рассказываете об этом своим арендодателям? Вот есть такие, кто вот так вот шалит. Это, конечно, неуважение. Но бывают очень хорошие домашние животные, которые никак не вредят квартире, а их почему-то все равно нельзя. И кто-то вот идет на такие махинации, обманы, предательства. Я, конечно, такое не уважаю, но люди идут на разное ради своих пушистых животных. Расскажите, вы живете с домашним животным или все-таки без? Вот эта вот эта шерсть, прогулки по утрам с собаками, это все ваше или все-таки вы предпочитаете вот это вот уединение, никакой шерсти, чистота, никто не лает, не мяукает. А может быть, вы сдаете квартиры и против кошек и собачек. И, может быть, хотите поделиться, почему. Может быть, есть какие-то негативные истории. Расскажите. Но вот у нас, кстати, все хорошо. Вот сейчас как раз сегодня живет кошечка, и чувствует она себя прекрасно. Ничего нигде мимо там не ходит, диваны не обдирает и культурно, прилично себя ведет. Вот так вот. Ну, дальше у нас, кстати, Леди Гага. Так вот.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане синоптики прогнозируют резкую смену погоды. Жаркие и сухие дни уступят место дождливым и более прохладным. Завтра ночью погода останется спокойной, без существенных осадков, а днем вновь не исключены дожди и грозы из-за надвигающегося фронта. На портале госуслуги появится сервис, позволяющий получать льготы через карту МИР. Держатели карты смогут автоматически пользоваться разными преимуществами. Например, скидками в магазинах и аптеках, льготными билетами в учреждения культуры и выгодными условиями оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас проект находится на стадии пилота, его запустят сначала лишь в ряде регионов. Про моду. Летние образы этого года невозможно представить без трендовых аксессуаров. Косынка смотрится непринужденно и мило, не перегружая образ. Шелковый платок – настоящая палочка-выручалочка, его можно стилизовать десятками разных способов. Банты используют и как декор на готовых вещах, и как отдельный акцент. Бахрома – еще один безусловный тренд. Она уместна на одежде, в сумках и в самых неожиданных деталях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Если хочешь танцевать.

0: Хим Радио.
1: Иногда мы ищем телефон, пока держим его в руке, а еще можем открыть холодильник и забыть, зачем вообще к нему подошли. Ну, а потерять очки, которые висят у нас на голове, вообще база всех баз. Но не переживайте, потому что это случается почти со всеми. Главное, что музыку хорошую искать не нужно, а...

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
3: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Позади.

0: Бим Радио.
1: Друзья, поделитесь, какой бы совет вы дали бы себе 18-летнему? Вот я бы, наверное, сказала себе, так, покупай биткоины, ходи к стоматологу, пока ты за это еще платят родители, не бросай свои мечты ради парня. Да, ох, сколько девушек на этом себя погубило. И обязательно отучись на права в школе. Вот это все мои ошибки, которые бы я захотела бы изменить в 18. Так, а что еще пишут люди в интернетах, да? Давайте почитаем. Вы можете поделиться тоже с нами своими такими мыслями. Чем, что бы такого вы посоветовали себе, 18-летнему молодому, если бы могли к нему сейчас подойти и что-то посоветовать. Вот Алексей пишет: определить четкую цель и идти к ней. Ежедневно делать физические упражнения, высыпаться и так далее. Так, еще что нам тут пишут. Если бы мне было снова 18, пишет Николай, главный совет, который я бы себе дал, выбирать ту специальность, с которой действительно пойдешь по жизни и от мастерства, в которой будешь получать кайф и удовлетворение. Учи английский язык. Кстати, английский язык, это вот прям в точку, потому что я в школе учила французский, и он сейчас мне вообще нигде никак не нужен. Вот тоже бы такой совет я себе бы, 18, наверное, не 18, а 13-летний дала бы, когда мы распределялись на французский и английский. Выбирай английский. Французский ни туда, ни сюда. А расскажите, что бы вы посоветовали себе 18-летнему, если бы была такая возможность? Свои ответы можно присылать к нам в Telegram или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8.
0: Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Радио.
1: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане синоптики прогнозируют резкую смену погоды. Жаркие и сухие дни уступят место дождливым и более прохладным. Завтра ночью погода останется спокойной, без существенных осадков, а днем вновь не исключены дожди и грозы из-за надвигающегося фронта. На портале госуслуги появится сервис, позволяющий получать льготы через карту МИР. Держатели карты смогут автоматически пользоваться разными преимуществами. Например, скидками в магазинах и аптеках, льготными билетами в учреждения культуры и выгодными условиями оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас проект находится на стадии пилота, его запустят сначала лишь в ряде регионов. Про моду. Летние образы этого года невозможно представить без трендовых аксессуаров. Косынка смотрится непринужденно и мило, не перегружая образ. Шелковый платок – настоящая палочка-выручалочка, его можно стилизовать десятками разных способов. Банты используют и как декор на готовых вещах, и как отдельный акцент. Бахрома – еще один безусловный тренд. Она уместна на одежде, в сумках и в самых неожиданных деталях. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Интересный факт о парнях. Если они засыпают раньше вас, это значит, что им с вами комфортно, и они хотят, чтобы вы залезли в их телефон, да. Но вообще, девочки, запоминайте, как подписать фото с парнем. Вот я всегда тоже думаю, как бы мне интересно подписать со своим мужчиной фотографию. Вот вам варианты, очень интересные, и мне они понравились. Итак, вот так можно подписать фото с парнем. В жизни он красивее, это на фото так получается. Ну что, ребята, что думаете? Пока так, дальше больше. Пацаны, только не отписывайтесь, пожалуйста. Искала медь, золото не нашла. Потянула на благотворительность. Решила подниматься с нуля, в перспективу взяла. Этот молочный дождался свою очередь. Ну и самый прекрасный комментарий в адрес мужчины с вами на фотографии. Самый высокий каблук в моем гардеробе. Ну это все, конечно, шутки. На самом деле фото с парнями вообще лучше не выкладывать. А то как же тогда остальные поклонники разочаруются?
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Мы из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Мы из 90-х. Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

пришло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Бим-радио.
1: Час подходит к концу, это значит, что мне пора с вами прощаться. С вами была Алина Поспелова, дальше вас ждет шоу «Вечерний Трубим» с Петром и Ярославой. Всем пока-пока!

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я на жестких бисиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.
6: А ты встал? Не чтоб танцевать, что ли?
7: Again?
6: Да?
7: Again?
6: Да.
7: Again?
6: Да.
7: Again?
6: Да.
7: Again?
6: Да.
7: Again?
6: Да.
7: Again?
6: Ну да.
8: А где Гена, кстати?
7: Again?
6: Да. Давай сначала с Чебурашкой разберемся.
8: А слушай, мне нравится, кайфово. Давай опять прям это, можно энергию кундалини прокачивать.
6: Угу. Да, наконец-то. Вот да. Я ждала, вот когда ты вот, наконец-то вот. Тоже просветишься.
7: One, two, three.
6: Изиках. Подожди, подожди, сейчас будет. Давай!
7: Again? Again? Again?
6: Да.
7: Again? Again?
6: Ну да.
8: Знаешь, люди в ночные клубы ходили, не знали, что они вот так вот первую чакру свою качают. Вот она так и качается вот так вот.
5: У меня дедлайн.
6: Всем здрасте.
8: Здравствуйте.
6: Всем здрасте. Вечернее шоу «Трубим», как вы поняли, да? В общем, пока мне эта песня не надоест,
9: Hello,
6: но я...
9: Hello, Исамисис Ифташлер.
6: Шалом еще можно сказать.
8: Пожалуйста, шалом, Исис Ифташлер.
6: Да, Дуслар.
8: Мархаба, пацаны.
6: Все сказал. Петр Нежинский сегодня вот такой говорливый. Стоя, кстати, работает.
8: И Ярослава.
6: Ты что, в туалетик хочешь, что ли? Стоя стоишь.
8: Да,
6: тут
8: слушай,
6: мешает,
8: так
6: пожалуйста.
8: Больше ходит.
6: Больше что?
10: Ходит и выходит. Вот замечательно выходит.
6: Давай не в мою смену.
8: Ладно, договорились.
6: Сожмись. +7 9 2 7 2 42 102 8. И сегодня мы, знаете, будем о чем говорить.
8: Так.
6: Смотрите, у меня есть дочь. Ну, у меня всего их 3, конечно, но есть младшие, у которой стали выпадать зубы. И фея почему-то ей приносит больше денежков,
8: чем другим,
6: чем старшим, когда
8: да
6: у них выпадали первые зубы.
8: Да
6: и тут старшие дети стали кидать мне предъяву.
8: Так, а почему
6: а
8: тебе?
6: Это?
8: Почему
6: а
8: тебе?
6: Это? А, не знаю. Ну,
8: феи, надо фея. В профсоюз феи писать. То есть там им наверняка обратное письмо придет там за подписью с печатью, что, ну, девочки, инфляция, как бы, понимаете?
6: Я тоже сказала, что инфляция. Почему я вообще должна отвечать за какую-то непонятную мелкую женщину?
8: С крылышками вот
6: я
8: это
6: вот 1.71 метра, и мне нормально.
8: Да.
6: А она тут, понимаешь ли, у нее план. Я должна отвечать за ее план. У меня свои планы.
8: Ну, она, похоже, все-таки план-то выполняет.
6: В общем, сколько бы вы дали, и будь вы феей, вот бабай, представьте, что вы фея, такая миниатюрная, такая с крылышками, такая вот такая. И вы несете денежков детям за их зубы. И вот сколько бы денежков вы положили, вообще, ну, будь вы феей, конечно, феи, не родители, дети, родители не кладут на нас, на вас, на...
8: И под подушку.
6: Да, и под подушку. Это все фея.
8: Конечно.
6: Это все фея.
8: Конечно.
6: Фея, да. Фея. В общем, и она приносит денежков.
8: Сколько? А давай еще пофантазируем, какой бы вы феей были.
6: И за что бы вы еще клали денежков?
8: Опять все деньги вам. Все, все про бабки.
6: Ну, я не меркантильная, конечно, но сегодня тот самый случай. Просто я вот сегодня свою дочь спросила, сколько бы ты хотела, чтобы тебе принесла фея за первый зуб? Она говорит, за первый зуб 300 рублей. Я говорю, за второй, а за второй 10 тысяч.
8: А почему?
6: А я говорю, а почему?
8: А как так вот работает?
6: Ну, она, что бы она там понимала, ей 6 лет исполнилось только что. В общем, плюс...
8: Нет, уже кое-что понимает, как будто бы.
6: 9-2-7-2-42-102-8. Будь вы феей, какой феей бы были, и сколько денежков клали бы за зуб. И вот эти бонусы бы учитывались. Чистый зуб, грязный, с кариесом.
8: Хорошо себя вели или плохо, да, вот такие вот моменты тоже.
1: Вечерний.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Странные дела. Когда в доме у кого-то выпадает зуб, у кого-то мелкого, взрослых эта история никак не касается. Ночью родители ложатся спать поздно, а если проспали, утром их ждет неприятное событие. Нужно будет отчитываться, почему маленькая, крошечная, милая, добрая феечка не прилетела ночью. А почему фея не прилетает ночью к деткам, которые плохо чистили зубы, мы сегодня расскажем в рамках вечернего шоу «Трубим». Петр, здравствуйте.
11: Здравствуйте, волшебница.
10: Я думала, вы будете эльфом сегодня.
11: А?
10: Эльфом.
12: Баралгином?
10: Нет, эльфом.
11: А как эльфы разговаривают?
12: Не знаю, как-нибудь вот так.
11: Они ж такие, типа, возвышенные должны быть, да?
12: Ну вот еще подложка возвышена, а ты ворчливый эльф.
13: Вот, понападали тут зубы, потом фею дома не дождешься.
11: Я эльф...
13: Куда в такой короткой юбке полетел?
11: Я эльф-боксер. Денег не напасешься. За каждый зубик-то по 3000.
12: Ладно, все, хватит глазками хлопать. Плюс 7 972 72 102 8. Мы сегодня говорим на тему того, если бы вы были феей, сколько бы денежков, ладно, денег, будем грамотно разговаривать, вы бы положили ребенку под подушку.
11: Угу.
12: Я вот общалась со знакомыми, у меня-то как бы, ну, вообще затратная история, да, сам понимаешь, что трое детей.
11: И все каждый... это зубы там.
12: Да, они же еще друг за другом. А вот те, у кого по одному ребенку, этим детям фея приносит 3000 рублей за зуб.
11: Что вы говорите?
12: Прикинь, 3000. 3000. 3000 за зуб. Это за первый.
11: А за второй?
12: Не знаю, надо будет уточнить.
11: Там интересно, инфляция как растет? Вот она растет или на уменьшение идет? Или
12: а
11: как
12: вообще
11: бы...
12: от чего это зависит? Кстати, есть сообщения, давайте, потом мы вам интересные факты приведем. Сколько сообщений.
11: Вот тут Гаджижан один из первых написал. Он,
12: а вам еще не отказали ваши зубы, Гаджижан?
11: С ним все хорошо, слава богу.
12: Да, да.
11: Он написал: добрый вечер, опросники.
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я был бы добрый алкогольный фей. Приносил бы людям счастье в виде... и разных сортов, вот, напитков. Под подушку, ну, видимо, в бутылочках вот раскладывал бы.
12: А утром забирал пустые,
11: представьте,
12: да?
11: Говорит, они с утра просыпаются, а под подушкой спиртяжка.
12: Ну, я бы не обрадовалась, Костяжан.
11: А? Куда вредит вот вашему здоровью.
12: Ну,
11: сразу продезинфицировался,
12: когда прыщ,
11: шлепнул.
12: Когда прыщ выдавило, в принципе, можно есть чем смазаться.
11: И пошел по делам.
12: По каким делам? К терапевту? Говорит, жаловаться на проблемы с печенью. А где фея будет, когда ему будут этот ставить? Катетер. Где фея-то будет?
11: Катетер?
12: Да.
11: А там свои это феи, вот это.
12: Они платные.
11: Алкогольные.
12: Они платные.
11: С катетером.
12: У меня тоже зубы выпадают. Тоже надо фее написать. Или Татьяне Голиковой бабай пишет.
11: Кстати, вот да, вот а пенсионеры же тоже зубки-то нет-нет, да.
12: Баба еще не пенсионер.
11: Ну, я понимаю, там надо из нас фактически уже никто.
12: У пенсионеров это начинается уже игра. Тут выбираешь, на что ты обращаешь внимание. Поджелудочная, зуб, глаз,
11: ну, а там вот фея не приходит уже, да, это к пожилым.
12: Там, если она приходит, ее уже плохо видишь, плохо слышишь, мне кажется.
11: И она как бы просто зубы отымает, и все. и денег не дает. Еще и пенсию зажимает, наверное, да? Потом говорит, ты мне еще должен?
12: Еще.
11: Однозначно. Через полчаса зайду, чтобы больше было.
12: Очень актуально. Сегодня только выпал снова зуб. 100 рублей феи приносят, но зубы стали слишком часто выпадать.
11: Ну вот, вот, понимаете?
12: Понимаю, понимаю. Здравствуйте, я хочу побыть... О, девчонки пишут, Алиночка пишет. Здравствуйте, я хочу побыть феей. А какой можно быть, злой или добрый?
11: Пожалуйста,
12: а мы, женщины, любой. Вообще имеем право быть разными. То есть вот буквально 5 минут назад я добрая, а потом я злая, а потом я говорю, что не было такого. Вот так еще.
11: Ну, абьюзер, или как это называется? Да. Газлайтер.
12: Газлайтер, да, да. Абьюзер, да.
11: Вот-вот,
12: да,
11: модные, да, слова-то.
12: Фея та еще, зараза, ушлая. Сначала 300 рублей за зуб кладет, потом 1,5 миллиона за челюсть требует.
11: Вот, Александр, зрите, как говорится, в зубной корень.
12: Дай бог, если он там остался. Здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить... Ой, это не то, пожалуйста. Давайте это...
11: С появлением нового зуба,
12: да,
11: в нашей жизни. Так.
12: Всем привет. Я думаю, что каждой семье, конечно же, все по возможности. Но такие события, как первый выпавший зуб и т.д. и т.п. надо делать как праздник. Кстати, у армян, по-моему, если я не ошибаюсь, есть праздник первого зуба.
11: Что вы говорите?
12: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Да, они прям собирают людей, гостей.
11: Зубы.
12: И там все в зубной тематике. Торт в форме зубика. Ну, это такой у них ритуал, традиция.
11: А,
12: такая.
11: То есть, когда вышел первый зубик,
12: да,
11: у младенца.
12: Вышел, да-да-да, вышел.
11: И
12: вышел.
11: Они сразу это празднуют.
12: Да.
11: Ну,
12: да,
11: ну, почему бы
12: так,
11: и нет?
12: По суммам, по возможности, семьи в то же время, чтобы не избаловать ребенка. Здесь согласна. То потом приносит фея, а они такие, в смысле? А сейчас вот у феи все по терминалу. Мы вот что должны делать? Ну, мы, в смысле, мы те, кто хотят стать феями. Да, мы. Что за трек играл в начале часа в передаче? О, ну это сейчас, ну это... Вы что, это же, на...
11: Хитяо.
12: Это Хитяо, да, мы вчера видео записывали. Так, подождите, идем дальше. Кстати, кто голосовал, женщина засидит за пультом, если вдруг кто не понял. Здравствуйте, пупсик. Привет, Бим. Петр, отнимите, пожалуйста, у Ярославы пульт.
11: Да пусть сидит, работает.
12: И ставьте для нас песни на свой отличный вкус.
11: Нормально, нормально, у него тоже хороший вкус, не переживайте.
12: Ой, ты мне сегодня засисяешь. Держите, это вам, МД.
11: Засисяю, да.
12: МД, это вам, это вам.
14: Осисяй!
15: Изика.
12: Нате вам, держите, это вам от меня лично! +7 972 72 42 102.8. Есть еще сообщения, очень много сообщений. Попозже зачитаем. Пока уж слишком хочется хорошую музыку послушать от Ярославы. И если бы вы были феечкой, сколько бы денег вы приносили? И какой феей были бы? МГ, я надеюсь, что вы танцуете. Сейчас сделаю погромче.
15: Я перезвоню. Двигайся на изиках.

0: вечернего шоу «Вечерний труби» моего доктор ЦИТа клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия приятного.

Прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, на данный момент в городе Казань плюс 25 градусов, облачно, без осадков. Вечером и ночью также будет облачно,
2: без осадков.
1: Плюс 20 градусов ночью. Завтра, 29 июля, в Казани будет ясно, осадков не ожидается. Плюс 29. Сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Молодец, умничка.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
4: Извините, вы не могли бы посетить ночью вот эти три адреса, фея? Фея, хватит бухтеть, фея.
5: Я учусь играть на трамболе. Мне некогда ездить по адресам.
4: Фея, есть три адреса. Остальные разобрали, остались самые дальние районы. Ну, ладно, Авиастрой, Кировский.
5: Хорошо, что там, почем там?
4: И горки. Один ребенок, он был капризный, не чистил зубы.
5: Так.
4: И ему вам надо будет положить два уголька.
5: Два уголька.
4: Да. Другой вел себя чуть лучше, поэтому ему три уголька.
5: Ладно.
4: А одному можно положить 10 тысяч рублей, потому что просто там, ну, его родители, они наши эти, ну, эти, ну, они нам помогают, нашему сообществу. Там папа очень активный, любит, когда к нему фея. Кстати, как вы насчет того, чтобы еще к папе залететь?
5: Нет, спасибо, но залеталась я уже, хватит, не хочу.
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, хочу, не хочу, болит, не болит, надо. Секрет успешного брака.
1: Серьезно?
4: Сказала я. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И сегодня мы рассуждаем, мы воображаем на тему того, вот были бы вы феи, сколько бы денежков вы клали бы под подушку детям? Вообще, дети, фея, она есть, она прилетает, она счастливая. Но вот взрослые же тоже иногда хотят верить в чудо.
1: У них просто зубы не выпадают. Пока.
4: И вот нам тут сообщение пишут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Павел нам пишет.
1: О!
4: Ох уж этот Павел. Конечно же,
1: Павел.
4: К моим деткам ночами прилетала госпожа фея с деньгами. Забирала молочные зубы в обмен на купюры. А если бы я был феей, я бы еще и желания все исполнял точно в срок. Хорошего вечера всем бим-болталки. Привет, не злитесь там. Павел, а вот вы как взрослый мужчина, который выкладывает странные фотографии в сеть, вашу фамилию просили не называть, а вы бы, вот если бы к вам прилетала фея, какая бы она была? Вот. Какая бы была фея, Павел?
1: У тебя все время феи под эту музыку летают.
4: Ты же Павел, ты видел? А, тебя же нет в бим-болталке.
1: Зачем? Я вот вижу, он в шляпе, как ковбой.
4: Павел очень любит выкладывать свои фотографии, где он качается на качели.
1: На
4: где
1: качели?
4: Видно только его правую ляжку. Ну, или левую, я там не разбиралась. Да.
1: Что значит ляжку? Ногу вы хотели сказать?
4: Ну, ляжка, есть же вот ляжка вот. Это ляжка.
1: Мясистая часть ноги.
4: Да, в общем.
1: Ну, ладно.
4: Да, ну это просто...
1: Не надо завидовать, завидуйте молча. Да, Павел, катается, пусть катается на качелях. А, качается на качелях. На качелях качаются?
4: А по воде ходят.
1: Правильно.
4: Все.
1: Это вот ИИ, еще об этом Сус
4: говорил.
1: Здравствуйте,
4: любимое радио. Хотим. Так, сейчас, минуточку. Добрый вечер, дорогие ведущие. Моей дочке фея на первый выпавший зуб положила под подушку небольшой подарочек. Кстати, да. А нет ли у детей вопроса, почему кому-то фея приносит денежки, а кому-то подарочки? Тут, наверное, дети сами решают, да? Так как я считаю, что детям в этом возрасте деньги не нужны. А вот эта финансовая вся грамотность.
1: Я вот, знаешь, пытаюсь вспомнить. Давайте-ка это помогите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, особенно те, кто из СССР, земляки, соотечественники, товарищи.
4: Бабай, делайте громче.
1: Товарищи, ну вы помните, чтобы в вашем детстве к вам фея какая-то приходила с партбилетом? Ну я что-то не помню, вот, ну выпал, это, и фея не пришла, даже в кожаной тужурке фея не приходила ко мне.
4: Может, ты плохо себя вел?
1: Может быть. Но мы тогда не могли себя плохо вести, потому что пионер, всем пример. И Октябренок, и вот это Тимуровцы, его команда.
4: Ну, ты-то Петр.
1: Ну и что?
4: Ну все.
1: Мальчишки, бальчиш. Летят самолеты. Салют мальчишу. Плывут пароходы. Салют мальчишу.
4: Так, вот нам Сергей хорошее сообщение написал. Сейчас я готов феи заплатить, чтобы она мне пару зубов принесла обратно. Хочу фею Робин Гуд.
1: Прикольно.
4: Чтобы она забирала зубки у деток и приносила старикам.
1: Вот.
4: Ну да, но вы не забывайте, что у деток зубы, они же крошечные, а у стариков рты большие.
1: А там
4: Там надо несколько
1: два
4: зубов,
1: зуба
4: чтобы... четыре.
1: В один.
4: Там четыре молочных надо между собой собрать, сварить. Вот как переплавляют золото, так четыре зуба и сделать один.
1: Наклей, Маша.
4: В стоматологии эта услуга стоит 80 тысяч рублей, называется имплантация.
1: Серьезно?
4: Да.
1: Вот так, да.
4: Так, да. По 100 рублей кладет фея детям. Кладет, да, Мария? Кладет. Вы написали, кладет. Ярослава, что ты там Петру прищемил? У него голос меняется. Сейчас, подождите, сейчас я кину вот батарейку. Смотрите, вот беру батарейку. Петр, говори что-нибудь обычным голосом.
1: Зачем?
4: А сейчас тебя кину. Меняется голос?
6: Зачем?
4: Всего тайна раскрыта.
1: Видите, как все просто.
4: Так, хватит тоже, надо нам, говорят. Отдыхать вам надо, говорят Ярослава и Петр.
1: Да, конечно.
4: Это что это вы нас отправляете, что ли? А я, кстати, скоро в отпуск пойду, вообще прям очень скоро. А ты нет. Ну, я не злорадствую.
1: Да-да, это не было слышно, да? Нисколько вот. Вообще по голосу, да? И по манере подачи было прям такое доброжелание. Такое доброжелание.
4: Ну, вот видишь, я искренне коллега. Бим, привет. Отдельный привет. Привлекательной, веселой Ярославе. Не помню, спасибо большое. Не помню в моем детстве никаких купюр, но помню, за первый зуб принесла плитку шоколада. Аленка. Угу. То есть, зуб выпал, давай ускорим процесс.
1: Еще пусть выпадают. Жуй шоколадку.
4: Ну да.
1: Примерно, да? Вот так?
4: Примерно так, я думаю. Так, привет, Нижинские.
1: Здравствуйте.
4: Нет, а почему твою фамилию под нас двоих? Я вообще-то отдельная личность, привлекательная. Какая там еще написана? Ты не запомнил?
1: Ты сегодня малая ручья.
4: Так, подожди. Привлекательная и веселая, вот, веселая. Ладно, я не запоминаю. Так, по теме рыночных отношений между нами и родителями не было. Петр, я с вами. А я тоже, кстати, не помню. Чего ты?
1: Не было, не было.
4: Я тоже вообще-то в 90-м родилась.
1: Но ты рожденная в СССР, я тебя поздравляю.
4: Да, спасибо. У меня паспорт об этом всем рассказывает.
1: Ну
4: подожди, я тоже не помню, чтобы мне что-то приносили.
1: Так и не было такого. Это все пришло, вот это Михаил Сергеевич сначала приоткрыл нам вот это.
4: Нет, а кто бизнес-то развернул в итоге?
1: А потом
4: с кого спрашивать?
7: Понимаешь, и понеслись феи какие-то.
4: Не какие-то, а зубные.
7: Зубные феи, зубные, понимаешь, импланты. Вот так.
4: Да, кстати, а почему феи не приносят, импланты?
1: Для груди, что ли? Это грудные феи. Это рангом повыше там, как бы.
4: Девчонки, а вы бы хотели, чтобы к вам прилетали вот такие вот феи? Ну, там сразу раз подтяжку сделала. Подтяжки на вас.
7: Я тебе понимаешь, импланты, оно мне.
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
7: Я устал, я мухожу.
4: Короче, бежите.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
8: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

0: Еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И сегодня мы общаемся на тему того, если бы вы были феей зубной, сколько бы денег вы положили под подушку ребенку? Зависит ли это от возраста, от качества зуба, от того, какой по счету зуб, от того, написал ли ребенок записочку. Ну, там, дорогая фея, ты самая лучшая.
1: Положи мне 500 рублей на банковскую карточку.
2: Это бабушка написала.
1: А я тебе... Давай так, дорогая фея. Ты 500 рублей мне. А нет. Нет.
2: Все, зачеркнула такая.
1: Дорогая фея, пишет тебе девочка...
2: Какое имя, скажи.
0: Иллюзия.
1: Иллюза.
0: Да, Иллюза. Да.
1: У меня вот-вот выпадет...
0: Иллюза.
1: У меня вот-вот выпадет зубик. Слушай, поэтому мы... положи мне под подушку 500 рублей.
0: Мы не успеваем даже сообщения зачитать с твоими фантазиями. Вот
2: пожалуйста.
0: Этими. С мультиков из этого, Диснея, все это
2: началось. Да. Ну вот.
0: Нам фея ничего не клала. Мы зуб под ванну кидали и говорили, мышка, на тебе простой, дай мне костяной.
2: Сделай нам ремонт.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Мышка, где кубышка? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Дорожная информация у нас по данным Яндекс.Карты. Можете тоже делиться, что там происходит в городе. Итак, 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналиста. Время проезда 20 минут. Улица Николая Ершова от улицы Вишневского до Гвардейской. Улица время проезда 17 минут. Улица Журналистов от остановки Пищевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 15 минут. Улица Обжалилова от улицы Шмидта до улицы Николая Ершова. Время проезда 13 минут. Улица Патриса Лумумба от улицы Николая Ершова до улицы Шуртыгина. Время проезда 11 минут. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Почему она так шевелится, я не пойму. Я говорю, она, смотри, видишь? Так, минуточку, извиняюсь. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Куда бы вы ни ехали, берегите себя и будьте с нами на одной волне.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: ресурсе. Двигайся на изика.
1: Такое ощущение, что это день сурка, вечер сурка на Бим-радио.
2: Со вчерашнего вечера, по-моему, идет.
1: Да.
2: Вот этот вот как раз.
1: Мамочка на бизиках, да. Всем здрасте, вечернее шоу «Утро Бим». А я все еще за пультом, как вы поняли, да?
2: Я тоже всех приветствую.
1: Петр Нижинский, да.
2: И Ярославушка. Здравствуйте, в этом часе играть будем, кстати, в зубы.
1: Да, сейчас, подожди, телефон звонит, надо будет звонить, но не сейчас пока.
2: Середине часа где-то.
1: Да.
2: Примерно там.
1: Да. А сегодня мы обсуждаем с вами такую интересную тему, как молочные зубы у детей, феечки, которые прилетают, кладут денежков безвозмездно. И вот сколько, если бы вы были феей, сколько вы считаете нужно класть детям за зубы или подарки, или вообще ничего? Ну как-то одноклассникам принесли же.
2: Серьезно? Ну, да. Вот мы же в интернете нашли информацию по поводу вот этих зубов-то, что единого как бы ценового стандарта не существует, и это, слава богу, хотя бы спасибо на этом, нету ГОСТов по этому поводу, не составляли еще. А то ведь можно было налогом обложить, кстати говоря, тоже.
1: Но там не только налогом, вот этим отборным можно было
2: вот
1: обложить.
2: А вот это идея. Итак, от 50 до 200 рублей. Вот как бы вот такое вот есть предложение подкидывать феи на карман. Скажем так. Но вот вы сами в прошлом части рассказывали, что 3000 рублей за первый зуб давали. Угу. Это ж надо.
1: Это ж надо.
2: Это ж надо.
1: Осуждаем.
2: Это ж надо.
1: Осуждаем. Осуждаем.
2: Это ж надо.
1: В СССР только мой тренер по боксу знал, сколько зубов у меня не хватает. Он говорил, не ссы, новые вырастут.
2: Вот. Только они не росли.
1: Да при чем тут было раньше или нет? Идут года, мир меняется, жизнь меняется. 100 лет назад тоже многого не было. Да и никто не заставляет вам делать праздник или деньги ребенку давать через фею.
2: Так, кто это там у нас такое-то пишет? У нас тут такое вот это...
1: Какую, через какую фею? Она сама, Руслан. Вы что? Вы откуда вообще? Вы откуда упали? Вы Лунтик? А это все ваш сосед Лунтик, может быть? Это все внутреннее дело семьи. Любая семья может придумать какой-то свой собственный праздник, ритуал или традицию. Так мы же не против.
2: У нас нет ничего из «Крестного отца» сейчас там музыки какой-нибудь? Да? Это было, конечно, интересно.
1: Так, отец рядом с тобой не то.
2: Нету. Но мы сейчас не найдем так быстро. Просто когда появляется вот эта фраза «Это дело семьи!» Сразу почему-то у меня вспоминается «Крестный отец», знаете ли.
1: Нету.
2: Нету. Mm-mm. Или этот лысый. Не из оттуда. И Торетто.
1: Не из Бразерс?
2: Нет, другой.
1: Нет, да, но...
2: Который
1: другого
2: вот
1: не
2: тоже,
1: знаю.
2: Все там, за семью все тоже чихал.
1: А, ну лысый из этих, он не за семью.
2: Да, он не чихал.
1: Он чихал. Плюс 7-2-7-2-42-128. Мы говорим сегодня о фее. Если бы вы были феей, сколько бы денег, считаете, нужно было бы приносить ребенку за молочные зубы?

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» у доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+. Часто.

0: Скорее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин.
9: Немножко нас волшебством сегодня отдает эфир, сентиментальностью. А вообще, говорим мы о зубах. Если бы вы были феей, нет, не о зубах, о феях.
10: О зубных феях.
9: Если бы вы были феечкой, сколько бы денежек вы положили ребенку под подушку? Ну вот при условии, что вы феи, прям только если... Я тут песенку подготовила.
10: Она такая... Послушаем сейчас, что ли?
9: Чуть-чуть.
10: Поплачем маленько.
9: Тут я уже.
10: Давай.
9: Давайте, смотрите. Песня, которая меня растрогала прям.
11: Зубик мой, мой первый зуб.
9: Пока все идет нормально. Как будто плакать пока не надо.
11: Первый зуб. Зубик мой, молочный зуб. Как же случилось?
9: Если бы зубы отпевали, да? Здесь можно плакать реально.

0: Ольгу было, не слышал? Да, слышал?
1: Это на зуб поменяли.
0: Ой, зубик мой. Ну все, я не могу это больше слушать. Это очень трогательно, очень мило.
1: Давай посмотрим, что пишут нам наши слушатели.
0: Да, давай.
1: Давайте посмотрим. Да, плюс 792-7240-2128. Вот, что же вы нам пишете на тему того, что про зубы-то, если бы вы были феей, сколько бы денежек клали? Вот, например, такое сообщение есть. У нас в семье за каждый зуб дети находили 1000 рублей от феи. 1000 рублей от феи. А зубов сколько? Ну так, в среднем, в человеке-то.
0: Ну, 32.
1: В среднем человеке 32 зуба. Ну, не все же они падают, да?
0: Ну, то смотри, сначала падают передние два, а потом верхние два. Бывает сразу 4, это если прям повезет.
1: У меня что-то сразу это все, бизнес-схема какая-то стала в голове прокручиваться. Не, я думаю, это долго придется...
0: Воровать чужие детские зубы?
1: Капитал зарабатывать на зубах.
0: Главное, чтобы не как парфюмер.
1: Вот смотрите, Зюскин, да, парфюмер вы имеете в виду? Да?
0: Да, да.
1: Хорошее произведение. Угу. Нужна фея на новые слова. Вот предлагает нам Пергюнд. Сами понимаете, Пергюнд интересно.
0: Ничего хорошего не предложишь.
1: Ну, послушай, послушай. Ну-ну. Нужна фея на новые слова. Что это такое значит? Выучил хорошее слово. Подарок. Тебе от феи. Выругался грязно. Фея забирает все призы. Все.
0: Пусть... Подожди, а если надо выругаться грязно? Ну вот вечер, там вот романтика, вот это все.
1: А это надо как-то с ассоциацией фей договариваться, уметь.
0: Ну там надо нормальных, адекватных
1: там
0: фей.
1: Там надо прямо
0: найти.
1: Это своих людей надо. Там
0: которые
1: надо,
0: такие одобряем,
1: там,
0: да.
1: С феей надо там прямо это
0: Вась. Я бы была, кстати, адекватной
1: Вась,
0: феей.
1: Вась, Альбертика Хромова, знаешь?
0: Можно не с Васей, да.
1: Альбертика Хромова, знаешь? Вас, вот так вот, понимаешь? Тогда вот, тогда можно договориться. Ну, так ну. Вот, фея забирает все призы.
0: Ну.
1: Пусть с детства учится жить в кредит и ипотекой. Поведенческая фея.
0: Пергюнд, вы молодец.
1: Подожди, дальше тут что есть. Выучил стишок. Про заворот кишок, добавлю я от себя. Получил подарок. Не дотянулся и намочил стульчак, прости господи, в эфир говорю. Злой колдун похитил накопление. Тоже в жизнь пригодится. Ваш добрый Пергюнд.
0: Вот Пергюнд, знаете еще, я услышала недавно такую мудрость, что очень важно, для самое важное для женщины, это вот он да кишок и денег мешок.
1: Да.
0: Вот сейчас напомнили мне что-то.
1: Понятно.
0: Да. Он это интерес к жизни.
1: Конечно.
0: Вот он. И денег мешок. Есть еще сообщение. Хотелось бы, Павел пишет, что Павел размечтался. Угу. Хотелось бы, чтобы ко мне прилетели разные феи зубные. И денежные, и беспроблемные феи, и беззаботные феи. Представляешь, да?
1: И чтоб они еще это в чулках, наверное, были. Вот такие, знаешь, это...
0: Да, мне кажется, Павлу главное в шляпе, наверное. Вот Павел уже в шляпе.
1: Чтобы только в шляпе были.
0: Чтобы обменивались.
1: С крыльями.
0: В общем, каждый день возле меня кружились, чтобы. А вы возраст не указали. Беспроблемная она, может быть, знаешь. Ну, у нее хорошая пенсия. Она вырастила детей. В общем, вот такая фея еще может быть. Ну да, артрит там, но это же не проблема. В общем, это же не ваша проблема, это ее проблема. Артроз там, вот это все. Так-то, в принципе, можно не брать на свой счет. Добрый вечер. Дочки всегда говорили, что за зубик фея монетки даст. Угу. И вот выпал зубик, а мелочи нет.
1: Все на карте.
0: Фея бумажные деньги в итоге. Дочка с утра спрашивает, что теперь фея бумажные деньги дает? А вы там, скрипя зубами, да!
1: Да, цифровыми рублями еще может фея давать.
0: Я, кстати, помню, у меня тоже у дочки выпало, а у меня налички вообще нет. И вот я тогда написала своему немолодому человеку, и он говорит, давай полтосики привезу.
1: Вот 500 обычно ложим, написал нам наш слушатель. Дочке 13 лет, понимает, кто принес. Добрый вечер, добрый вечер. Что такое? Что такое?
0: Да там Марина. Там Марина.
1: Где Марина?
0: А ты помнишь, когда мы рассуждали на тему того, что Марина говорит, вот, я там одинокая девушка.
1: А, это вот эта Марина-то?
0: Да-да-да-да-да. Вот она, помнишь?
1: Помню. Помнишь, такую Марину раз забудешь, ты что?
0: Да, и мы еще тогда вот... Ну, можно, знаешь как, можно просто ее называть, мне кажется, Марина, добрый вечер.
1: А.
0: Можно вас так называть?
2: Добрый вечер, Мариночка.
3: Незнакомым, незнакомым.
2: Добрый вечер, Мариночка.
4: Добрый вечер.
1: Отвечай.
0: Марина, да-да, Марина тут вот, Марина говорит, без меня вечеринка и сексуальная началась. Вот Павел, кстати, тут вот ждет фею. Марина, вы как вообще к этому?
1: Добрый вечер. Костюм феи?
0: Ну да.
1: Добрый вечер.
0: Ну, беззаботная ему нужна.
1: Можно из целлофанового пакета крылышки
0: сделать. Смотрите, Марина уже первые шаги предприняла. Говорит, я живу в квартире 69. Ну, не 6-7 уже.
1: Вот это намек для Павлика сейчас.
0: Павлик, ваш выход.
1: Парируйте.
0: Да, в общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если бы вы были феей, сколько бы денег вы клали?
1: Давайте мы про феи все-таки продолжим и про зубики детские.
0: Да, не портим, вы что на это? Мы вообще сюда...
1: От сладкого, знаете, зубики портятся.
0: И крылышки не порхают.
4: Вечерний Трубин.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Шить одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шелка, получаемого от тутового шелкопряда. Совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метра. Для ее получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущим вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM

0: радио. Первое в Казани.
1: Спасибо большое за угощение, которое привезли нам только что в студию. 292-102.8. Сейчас будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Нам нужны мальчик и девочка. 292-102.8. Не бойтесь, мы с вами.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, на данный момент в Казани облачно. Облачно без осадков. Плюс 25 градусов показывает нам термометр. Вернее, не термометр, а Яндекс Погода. Ночью плюс 20, облачно с прояснениями. Завтра в Казани преимущественно ясно. Осадков не ожидается. Но к ночи, кстати, вот дождик может полить. А температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. В общем, жаришка возвращается. Все сведения о погоде... Звучит как название фильма. Жаришка возвращается. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: 18.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Ну что, самое время поиграть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Правила, наверное, уже все знают, но давайте еще раз напомним. Сегодня Александр нам не звонил, поэтому... Поэтому будет тоже очень весело и интересно. Итак, что нужно сделать? У нас два участника, ровно по одной минуте у каждого. Наша задача, как у ведущих, объяснить за одну минуту слова, не называя однокоренных слов.
1: Ну да, все верно.
2: Да, ну как-то я стрёмно объяснила сегодня, ну да ладно. В общем, давай знакомиться, что-то я сегодня...
1: Давайте знакомиться. Первым до нас дозвонился Роман. Здравствуйте, Роман.
4: Добрый вечер.
1: К вам фея зубная приходит?
4: Уже лет 35 не приходило.
1: К вам уже лет 35 не приходит, да?
2: А какая фея к вам приходит?
4: Старенькая такая.
2: Терапевт?
1: На палочке фея?
2: Со скандинавскими, что ли?
1: Фея со скандинавскими палочками и с кукурузными палочками, чтобы вместе было весело и вкусно.
4: Сейчас все зубы у стоматолога остаются.
1: Ну, понятненько. Ясно.
2: Там вы денежков оставляете. Сегодня против вас будет играть прекрасная, милая...
1: Екатерина.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Екатерина, если бы вы были феей, сколько бы денег вы положили ребенку, не своему ребенку, под подушку, за зуб?
5: 15 тысяч.
1: Нехило.
2: Екатерина, ты была не права.
1: Екатерина, давайте друг. У меня зуб зашатался.
2: Вы знаете, у меня тоже два.
5: А вы не мои детишки.
1: Роман, почему вы не кричите, что у меня тоже зубы шатаются сейчас все?
4: У меня уже вот три подшатываются.
1: Один уже выпадает. Екатерина, давайте на раздачу.
2: Так, ладно, правила ясны вам, Роман, да? Екатерина?
5: Да, да.
1: Прекрасно.
2: Роман?
4: Да, я знаю правила, да.
2: Роман,
4: да?
2: Перестаньте расшатывать зубы. Так, Роман, вы дозвонились первым. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: С Ярославой.
2: А почему?
4: Ну, мне... Хочется с вами поиграть.
1: Вот и все, правильно, хороший ответ.
2: Нормально. Все, просто я слова еще не звучила, я хотела потянуть время.
1: Там у вас финальное слово такое нехиленькое, я сказал бы вам. Вот. Да-да-да. Да-да-да.
2: Будем выкручиваться.
4: Ну, давайте попробуем.
3: Ты зубы не заговаривай!
2: Их показывают. Тру-ля-ля, говорят.
4: Мультфильмы?
2: Нет, из шляпы вот достают, например, зайца. Что это? Ну, фокус еще. Да, это конечно. А ведьмы его варит.
4: Зелье.
2: Да, а еще магический он бывает такой, вот по нему гадают. А еще воздушный, да, молодец. А вот он как раз шатается у вас.
4: Зуб.
2: Да, а еще он из теста. Та-та-та-та-та-та, памбармитен.
4: Колобок.
2: Да, а еще на курьих ножках.
4: Извушка.
2: Да, а еще из лампы у Аладдина вылетал он.
4: Блин.
2: Да, а еще он такой вот плохой человек, говорят. Да ты потому что ты лох, как вот по-другому он сказать. А еще Шурале он был. Шурале он был еще.
4: А, Шурале.
2: Ну такой с рожками, вредный, плохой, как демон. Ну вот про таких людей плохо говорят.
4: Лесный.
2: Да ты черт, говорят, ладно. А, смотрите, она на ветвях сидит с хвостом.
4: Русалка.
2: Да, а еще он мореходом был. Такой вот он был мореходом.
4: Тимбак.
2: Да! Тимбак. Да, он угадал!
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Обалдеть.
2: Я вообще тут ору. Обалдеть. Ну, потому что, во-первых, слово было последнее. А во-вторых, я вот просто сказала, он моряком был, он сразу симпатичный.
1: Мореход, ты сказала. Ты сказала правильно. Мореход.
2: Да. Ну, как бы все равно надо было догадаться, что Симбат. Но главное...
1: Ну, Роман знает Симбата морехода, потому что, ну, слышно, там человек зубы же, говорит, уже 35 лет
2: не теряет. Нет, а черта что, не знает, что ли? А
1: ну, черта, вот это, ты просто далеко, надо было сказать, в аду они это, грешников жарят.
2: Ну, в школе же это последний там, что-то тебе не дали.
6: А надо было, черт, надо было через ад проходить, понимаете?
2: Но мы вот не такие.
4: Есть Попом, есть Чушпан и все.
2: А я лох сказала, ну лох. Ну, черт. Но вы не черт, вы нормальный. Давайте посмотрим, как будут играть у нас Петр с Екатериной.
1: Екатерина, Екатерина, вы готовы? Можно мне чуть погромче ушки на макушке?
7: Ты да, я не... готова.
1: Ага, вы готовы, Екатерина. Ну все, отлично. У нас, смотрите, все слова, как вы поняли, так или иначе связаны со сказочными персонажами или с магией. Вот что-то такое все.
7: Хорошо.
1: Ну тогда давайте стартовать.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ну вот как раз вот она зубная.
7: Где?
1: Отлично. А у Гарри Поттера она была волшебная.
7: Палочка.
1: Правильно. А это такой персонаж сказочный, маленького роста, маленький. Прям очень маленький. Его вызывает...
7: Гном,
1: совершенно верно. Все ходит по цепи кругом. Он.
7: Кот.
1: Правильно. Баба.
7: Яга.
1: Правильно. Посадил дед вот ее?
7: Репку.
1: Молодец. А это вот у нас Горыныч, а в других культурах он по-другому называется. Ну, китайский. Атамыч. Китайский он бывает, японский бывает, по небу летает.
7: Дракон.
1: Дракон, да. Емеля, рыб такая, исполняла его желания все.
7: Щука.
1: Правильно. В Египте перед пирамидами статуя.
7: Фараон.
1: Нет, ну еще кошка такая есть, лысая. Кошки лысые, без шерсти. Их также называют, порода такая.
7: Сфинкс.
1: Сфинкс, отлично. И скажите, как его зовут?
7: Буратино.
1: А, Буратино.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Я хотела сказать, кто выиграет, тот черт. Но не сегодня, ладно.
1: Она мне тут сегодня делала знаки, что кончились пакетики.
2: Но раки. Зато остались средние пальцы и большие пальцы. Все, в общем-то, осталось. Роман, я за вас болела очень.
4: Спасибо. Не получилось, знаете, раз получится.
2: Ну, потому что мы не черти с вами.
4: Да, да.
2: Да, да, Роман, мы хорошие люди. Мы даже через ад не пошли, чтобы... Через ад, я бы уточнила, на всякий случай. Но вы молодец, очень хорошо поиграли. Но слово «черт» действительно, мне кажется, было сложно
1: отгадать. Ну, какое ж сложное-то, ты что?
2: Ну, сложно.
1: Ну, не фартануло, не срослось. Пацан
2: не
1: с успеха ушел.
2: Роман, вы большой молодец. Я надеюсь, что у вас настроение подупало. Так. Привет, кому будете передавать?
4: Привет своей семье, детям, жене, тем, кто меня узнал. Спасибо. И вам большое спасибо за конкурс, кстати, подняли настроение.
2: Роман, какую песню вы бы хотели послушать в этом часе?
4: Так, ну, можно что-нибудь из «Руки вверх».
2: «Руки вверх»?
4: Да, что-нибудь на вас.
2: Отлично, это будет лично от меня для вас и для вашего хорошего настроения. И давайте будем... До свидания, Роман. Будем поздравлять Екатерину. Екатерина, мы вас поздравляем.
1: Ура, ура.
7: Спасибо, ура.
2: Екатерина, главное, так сосредоточенно играла.
1: Молодец, во все аккуратненько прям. Да, да. Ну, 15 тысяч, знаешь, тоже направо-налево не просто так дают люди. А что у нас там Екатерина-то заберет? Смеется.
2: А что-то не знаю. Надо посмотреть.
1: 15 тысяч.
2: Ну, не 15 тысяч. Вы выиграли, Екатерина, на всякий случай.
1: Там, по-моему, сертификат в кафе национальной кухни. Да? Что-то такое.
7: О, классно.
1: Ну, ладно, мы посмотрим сейчас за эфиром, какой у вас подарок. В любом случае, подарок какой-нибудь замечательный вам достанется. Екатерина, и, конечно же, ваша возможность уже передать привет, кому вы пожелаете.
7: Любимому мужу, дочкам и, конечно же, Ярославе и Петру.
1: Ой, спасибо.
2: Спасибо большое. Кстати говоря, о подарке, мы вас поздравляем. Билеты в кино на два лица вы сегодня выиграли.
7: Ой, как класс. Здорово.
2: Так что вот так вот зуб выпал у ребенка, раз, и там билеты в кино. Представляете, совпадение какое? Трубочку не кладите за эфиром, расскажите.
7: Петр, вы мне песенку поставите?
1: А вы какую песенку хотите?
5: Иванушки-кукла.
1: Иванушки-кукла.
2: Ярослава за пультом, поэтому...
1: Сейчас мы с ней договариваться будем. Это кукла Маша, не плачь, не плачь. Кукла Даша, не плачь.
2: Сейчас, подождите, вы мне напомнили, что я еще не поставила никакую песню.
1: Никакой.
2: А какую песню, как вы думаете, вот для Романа поставить из руки вверх?
1: А он тебя целует.
2: Нет, она грустная, он женатый человек. Сейчас на свой счет это все воспримет.
1: Ты назови его, как меня. А у руки вверх все песни такие.
2: Все, я выбрала. Спасибо всем за помощь. Спасибо.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики,
2: родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
12: Дёвые заявки на БИМ-радио.
13: Мужчина делает комплименты. Диджей Айон к нам тут заглянул. Ай, говорит, ты не загорелая, ты сгорелая. Представляете, представляете? Я тут загораю, понимаешь, стараюсь. Ну ладно, дорожная информация, в чем и все обо мне, да обо мне. Итак, 3 балла местами затруднения. Крупнейшие пробки, это по данным Яндекс.Карты. Крупнейшие пробки улиц Николая Ершова от улицы Обжалилова до Советской площади. Время проезда 12 минут. Улица Закиев от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 7 минут. Ленинградская улица от улицы Копылова до улицы Айдарова. Время проезда 5 минут. Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Аделя Кутуя. Как будто первый раз, да, услышала улицу Макаренко. Вообще так и есть. Время проезда 3 минуты. Так, ситуация на мостах и дамбах. Везде 0 баллов. Единственная кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. В общем, берегите себя. Помните, что вас ждут дома.
12: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Ну что, еще один часик у нас практически пролетел. Вот так вот вы, мы и зубные феи. Конечно же, зубы чищенные, нечищенные. Кому уже это важно, когда они выпали и покинули рты? Да, давай, садись, присаживайся. Чувствуй себя как на работе, пожалуйста.
1: Ладно.
0: Все. Давай, хочу, чтобы все слышали, как ты садишься.
1: Чего тут у вас происходит?
0: Совсем ты ноги не поправил.
1: Чего тут у вас происходит?
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102.
1: Чего тут у вас происходит? Происходит что-то у вас.
0: Ну ладно, ты просто так шумно все делаешь. Так, интересно, а это фея? Ну это, фея к 55-летним мужчинам приходит, и как ее вызвать? Надо у Марины, конечно, спросить.
2: А там, это же переписка у них была, ты видел, нет? Паша там, Марина там.
0: А, Марина, ваш, вы сказали, что вы живете в квартире 69. Павел сказал, что он обожает
2: эти цифры.
0: Обожает. Это одна из его любимых цифр, он сказал. Как вы считаете?
2: Я бы даже сказал, он, знаете, как сказал? Он в конце очень...
0: Ями-ями!
2: Он сказал, да, мням.
0: В общем, Марин, что делать-то будем?
2: Вы математики, вы мои.
0: Да, хорошо, что мы гуманитарии, нас вот это вот 6-9, 6-7 вообще не трогает, да?
2: Вообще никак. Мням-мням.
0: Не трогает же. Короче... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: А я ни разу не бывал в Маринках до этого дня. Точнее, до вечера.
0: Ням-ням. Все сказал?

0: делаем сердечки. Давно не было. Что смотришь?
1: Да-да-да.
0: Мои человечки. Сегодня же у нас про детей.
1: Да-да-да.
0: Делаем сердечки.
1: Да-да-да.
0: Мои человечки, поднимайте руки вверх.
1: Да-да-да.
0: Вверх.
1: Да.
0: Вверх.
1: Да-да-да.
0: Опять не угадала.
1: А тем временем, 19.01 на часах в студии, третий музыкальный час вечернего Трубима здесь на 102.8. По-прежнему с нами Ярослава.
0: И Петр Нежинский.
1: Здравствуйте.
0: Всем здравствуйте, да, всем хорошего настроения.
1: А, чем мы будем делать-то?
0: Во-первых, в этом часе мы будем разыгрывать пригласительные билеты на вечериночку, которая совсем скоро состоится от Бимрадио. Но об этом немного позже, подробности.
1: Ну, про расколбасы из 90-х, вот давай хотя бы так намекнем, поэтому ни в коем случае никуда не переключайтесь. В этом часе также поздравлять будем именинников обязательно в середине часа это у нас состоится. Ну и, конечно, продолжим обсуждать тему фейства. Злофейство и злодейство.
0: Ф, Фёкла.
1: Да.
0: Здесь, кстати, вот не я спрашиваю. Добрый вечер, уважаемый Пётр и Ярослава. А как правильно говорить Петру? Ударение на У или Пётру? Ударение на Ё. Это как свёкла, там же всегда ударение на Ё.
1: Ну, как вы говорите, паутру или паутру?
0: Ну, слушай, ну в этом же что-то есть. Ну, Пётру.
1: Нет.
0: Это я Петру кусок торта отложила.
1: Это ну, если как... это около Рязанец, Краснодарского края, можно
0: там,
1: Петру.
0: Опа,
1: можно
0: нет.
1: Вот так вот, да. А так вот по-другому нельзя.
0: А так вот-то нет.
1: Нету.
0: В общем, все не ясно. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Я и Петру ответили на ваш вопрос. Салют, Ярослава. Я знакомлюсь с вашим сообщением, Александр. А что сегодня до меня докапываются все, что-то не пойму. Я что-то не так выгляжу, что ли, сегодня?
1: А что
0: Александр написал.
1: Подождите, а что докапывается?
0: Нет, говорит, что слово «черт» нельзя произносить в эфире.
1: Почему?
0: Почему? Это же леший.
1: Ну?
0: Петр, ты же, это Петру написал это слово. Я же заикаться начала. На меня когда наезжают, я не могу. Я не могу.
1: Вот.
0: Я нервничаю.
1: Вот.
0: А зачем он наезжает на меня?
1: Непонятно.
0: Но меня нельзя наезжать, я
1: права
0: же это самое.
1: Понакупали, потому что вот и наезжают на всех, кому не попадя. Совсем все расслабились. Раньше расслаблялись ослабительным, а сейчас просто расслабились. И наезжают. Полосатые. Вот чтобы их это в котле с маслом вот этим вот это. Умные все стали, на вас не угодишь.
0: Угодишь. Помнишь рекламу?
1: Не кайфа, услада.
0: Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Зовут. Шок. Бим. Это по-нашему. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вечерний поворчим, что у нас тут получается, да?
1: Игорюшка, вы кого там приглашаете в студию? Я не понял.
2: Вечерний.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Спонсор игры «Утромани». На Бим Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий Квикстеп.
4: Ламинат Квикстеп. Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
9: Кот-кот, супа-кот, кот-кот, супа-кот, кот-кот, супа-кот, али супа-кот.
10: Прямо сейчас мы готовы разыграть 3 пригласительных билета на вечеринку «Расколбас» из 90-х от Бим-радио, который состоится... Ну, сейчас Петр вам все расскажет.
11: Все обязательно расскажу. Состоится она совсем скоро, между прочим, 14 августа все это будет. Там официально будет разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Сразу напомню, что это все для лиц старше 18 лет. И, в общем-то, у нас что будет? Один вопрос.
10: Один вопрос.
11: Может, даже варианты какие-то.
10: Варианты какие-то.
11: И в Макс нужно будет отправлять свои варианты. Плюс 792-72-42-108. Напомним еще эти заветные цифры. Первые 3 правильно ответивших, в общем-то, и отправить у нас на замечательную вечеринку «Расколбас» из 90-х.
10: Итак, внимание, вопрос. Color Lines – одна из первых массовых компьютерных логических игр, созданных в России. В игре нужно было перемещать элементы по полю, выстраивать их в линии по 5 штук. Все, представили? Какие фигуры, элементы использовались в игре? Есть варианты ответов. Первый, второй, третий. Квадратные плитки с числами, как в пятнашках. Второй вариант – круглые шарики разноцветных цветов. Третий вариант – треугольные пирамидки.
11: Ну и пока, в общем-то, вы отвечаете, да, принимаем ваше сообщение. У меня информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный-полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно. Уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну, я думаю, уже есть правильный ответ.
10: Да, но большинство почему-то за первый вариант. Это, напомню, вопрос. В игре нужно было перемещать элементы. Color Lines называлась игра. По полю выстраивать их в линии по 5 штук. Какие фигуры использовались в игре? Большинство говорят, что квадратные плитки с числами. Но правильный ответ – круглые шарики разных цветов. Пожалуйста.
11: Вот так вот.
10: Альбиночка Фазылова отвечает правильно. Я огонечек скидываю. Сейчас минуточку. Здесь надо пройти мимо тех, кто неправильно ответил. Альфия Хабибулина отвечает также правильно.
11: Поздравляем.
10: Поздравляем. И Дамир. Номер телефона заканчивается на 7557. Тоже отвечает правильно. Второй вариант.
11: Тоже поздравляем.
10: Все молодцы. С вами обязательно свяжемся и расскажем, как забрать ваши пригласительные билеты на вечеринку, которая совсем скоро состоится. 14 августа, 18+.
11: Максимилианс.
10: Да.
8: Вечерний Трубин.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На территории норвежского городка Лонгир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено умирать. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты погребенные тела не разлагаются, а привлекают внимание белых медведей. Поэтому всех тяжело больных отправляют в другие части Норвегии. А если смерть все-таки была зафиксирована в Лонгире, хоронить покойника придется все равно в другом месте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Вечерний Трубин.
5: Тут это плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это вечернее шоу Трубим. Петр Нежинский, Ярослава.
6: Здрасте.
5: Мы как будто эту тему уже, не знаю, это обсуждаем.
6: С прошлой
5: усолим.
6: Недели как будто, да?
5: С прошлого года.
6: Да.
5: Как будто даже вот такое у меня ощущение. Да. Да? Ну, у тебя тут что-то похожее, да?
6: Да,
5: в общем,
6: что-то,
5: да?
6: Что-то похожее.
5: В общем, если
6: Мусолю, тут, понимаешь, все.
5: Никак не до мусоли.
6: Про это.
5: Все потому, что Маринка нам не пишет. Но, кстати говоря...
6: А может, они встретились?
5: Нет, Павел такой говорит, вы такие молодцы, что связали наше сообщение с цифрами в эфире. Супер огонь. Вообще огонь. Марина, напишите мне, поболтаем. Давайте вы, Марине, вы же мужчина. Мужчина, наверное, все-таки первый. Первые шаги, на мой взгляд, вот как женщины. Мужчине следует, я не буду говорить слово «должен». Следует первому проявлять шаги, тем более, когда дело касается квартиры 69.
6: Точно.
5: А где вот эти твои шуточки? Ни разу не бывал в Малинке. Все, закончились?
6: Все.
5: Прошлого года, да?
6: Я уже все.
5: Ты все? Так, люблю вас, Павел нам пишет. Я вот Павлу прям сердечко поставлю.
6: Спасибо, Павел.
5: Так, есть еще сообщение, сейчас надо отмотать немножечко. Кто на Ярославу наезжает? Нормально все, он извинился. Кстати, я погуглила, слово «черт» означает «злого духа».
6: Ну,
5: ругательство,
6: но.
5: Или человека с плохим характером.
6: Ну, а там не знаю, что
5: подумать. А также тюремный термин. Но вот я говорила про злой дух. Но. Просто неправильно выразилась, получается.
6: Да как неправильно-то?
5: Ну, когда я объясняла, там ведь все в моменте, я ведь не сказала, что это злой дух. А он бы подумал, что это певец. Вот вчерашний Александр Ливочкин, он бы точно подумал, что это Серебрякина. Понимаешь, о чем я?
6: Тысяча чертей!
5: Вот, кстати, так же можно было пойти, что-то мы с тобой не догадались.
6: Это вы и не догадались.
5: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, все затерялось на самом-то деле. Вот, в конкурсе я всем все выслала. Так, сейчас, минуточку.
6: Так, давайте напомним просто, и пусть напишут, если бы вы были зубной феей, да, сколько денежек вы положили бы под подушку?
5: Очень плохо, когда мужчина не может домусолить, здесь пишут.
6: Нормально.
5: Знаешь что-нибудь об этом?
6: Нормально.
5: Смотри, тут мои подтянулись. Что за злой дух обижает Ярославу?
6: Нормально.
5: Все нормально, мы разобрались. Не переживайте, со мной Петр, он знает толк в этом домусоливании.
6: Да.
5: Да?
6: Конечно.
5: А тут написано, что если не знает толк, то надо к врачу идти.
6: Я вижу, я прочитал, да.
5: Почему именно к этому врачу? Ты что-то знаешь об этом?
6: Ничего не понимаю вообще. Так, как ты это... Да. У меня мыслительный процесс выше, понимаете, этого проходит, где вот...
5: Вот мы что-то об этом разговариваем.
6: Они ниже вот там вот, где вот это все что-то про это вот, а у меня не про то вот.
5: Да, ты как раз рассуждал про Маринку недавно, мы слышали. У меня, кстати, запись эфира есть.
6: Песня вдруг... просто такая хорошая была.
5: Да, и да. Жизненный опыт, да.
6: И жизненный
5: опыт. Неопыт получается, вот. Да?
6: Ну, это как посмотреть.
5: А злой дух
6: как
5: сыграл
6: посмотреть.
5: Злую шутку?
6: Посмотреть.
5: Я не хочу смотреть. Я хочу послушать, мне вдохновение пришло, и послушать песню, которая, ну, сейчас тебе поставлю, она очень хорошая.
6: Ну, давай, ставь.
5: Знаешь ее, смотри? Нет, не смотри, слушай. Ну, вот прям, я угадаю эту песню с трех нот.
7: Вокруг иные миры.
5: Что-то грустно мне стало.
7: Разбиваюсь.
5: В общем, слушаем Юта. Песня, кстати.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что ж, на данный момент у нас облачно, без осадков, плюс 25 градусов, ночью до плюс 20, обещают нам синоптики. Завтра, 29 июля, с утра будет солнечно, очень даже жарко, днем будет еще жарче, до плюс 29. Ну и небольшой дождь, вполне возможно, будет идти только уже ночью, поэтому все отлично. На все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Настало время поздравлять именинников сегодняшнего дня, львят. Львят, прекрасный знак зодиака, будем это делать с удовольствием. Но я предлагаю сегодня немножко с обратного начать.
1: Давай. Давай. 2-930-800 номер телефона, по которому вы можете позвонить в будние дни и в рабочее время. С 10 до 17.00 желательно это делать, чтобы поздравить своих родных, близких, ненаглядных, дорогих сердцу, дорогих ненаглядных. 2-930-800, звоните, и будет вам счастье.
3: А также счастье будет тем, кто отмечает свой день рождения. Итак, заходим в группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Напоминаю, что у нас еще есть в Максе БИМ-болтал, где наши слушатели уже сдружились там как одна большая семья, поэтому вступайте обязательно. Наше сообщество есть в Телеге, в Максе, в БИМ-радио тоже там на ведущих можно посмотреть. Да, что-нибудь хорошее написать. Так же, как в 2GIS, например, можно зайти написать про БИМ-радио хорошо. Или очень хорошо. Итак, Фидаил Гумеров сегодня отмечает свой день рождения. Ну, такое, фотография такая прям строгая. Вот без слов человек вот орет, бывает. Вот. Фидаил, с днем рождения, 55 лет сегодня, серьезный мужчина. Лилия Сибгатулина, Инна Яникеева, Иван Мурзин. Хорошая фамилия, Мурзин. Денис Шевякин, Айгуль Мадиярова, Фанис Нуреев, Эльмира Сигидина и Антон Шибалов из Зеленодольска, 41 год сегодня. Всему Зеленодольску добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Зеленодольск. Добрый вечер.
3: С днем рождения, именинники. Будьте счастливы, конечно, куда без этого. И пусть у вас все обязательно получится в вашем новом году жизни. Ура!
1: Ура! Ура! Кто же знаменитости появился на свет в этот день? Давайте я вам расскажу. В этот день родились Уго Чавес, Жаклин Кеннеди. Ну вот политических деятелей много, кстати, появилось. Актриса Валентина Березуцкая, композитор Александр Колкер, футболист Гарри Кейн, кинорежиссер Виктор Мережко, телеведущая Юлия Меньшова сегодня отмечает свое день рождения, актер Матвеев Максим, а также я вот смотрю, прекрасный актер Владимир Басов, советский актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР. Ну, если кто помнит мультфильм, сказку про Буратино, там Дуримара играл. Но вообще ролей у него масса интересных, безусловно. Из рок-музыкантов сегодня на свет появились Стив Морс, хорошо, когда холодненький. Известный рок-гитарист, заменивший Ричи Блэкмора в Deep Purple. Также Рик Райт, клавишник и один из основателей Pink Floyd, в этот же день появился на свет. Ну, еще я смотрю, вот, почти Виктор, но не Виктор, Анатолий, но Цой, отмечает сегодня свой день рождения. Российский певец, телеведущий, солист группы My Band. Также, в общем-то, вот он, все.
3: Но поэтому мы слушать будем то, что... Ну, в общем-то, мы не нашли, естественно,
1: Анатолия. То, что Цой прописал.
3: Нет, мы будем слушать немножко другое сейчас. Я не буду сказать, просто вместо тысячи слов я вам поставлю эту композицию, которую мы будем слушать, да. И не говорить, что у меня вкуса нет. Прекрасный у меня музыкальный вкус. Прекрасный, лучший. Ну, на одну минуту лучший.

0: узнаешь.
1: Вечерний Трубин.
2: Оставлять денежки за молочные зубы уходит корнями в средневековый европейский фольклор, в котором главными героями были зубатые мыши и дары за взросление. Мышиные поверья. В странах Европы, например, во Франции или в Испании, существовал миф о грызунах, которые легко меняли зубы. Считалось, что если отдать молочный зуб мыши, то новые коренные вырастут такими же крепкими и острыми, как у нее. Что они будут лазить попом.
3: Никаких денег тогда никто никому не давал, как вы видите.
2: А во времена викингов, эпохи викингов, в средние века существовал обычай, родители давали детям особую плату или подарок, когда у малыша появлялся или выпадал самый первый зуб. А в России что, откуда?
3: А в России просто копали картошка. Тогда ее не было, правда, еще.
2: На Руси зуб безвозмездно отдавали грызуну, чтобы взамен вырос крепкий, здоровый.
3: То же самое.
2: Нет, так грызун что, его брал, что ли, прям?
3: Брал,
2: да мимо пробегал.
3: Нет, они, у них же целый склад зубов детских был. Вы не знали об этом, что ли? Там находили археологи потом.
2: Так поэтому сейчас в домах мыши, что ли, заводятся?
3: Пермского периода. Вот это они раскопки делают, там куча детских зубов находят. Вот же откуда. Мыши там забирали. Строили. Это строительный материал был. Они украшения себе делали из детских зубиков. Как вот у нас женщины любят вот из жемчужин делать. То же самое. Угу. Вы что, не слыхали?
2: Нет.
3: Ну вот теперь знаете.
2: Так, подожди, а зубная фея это вообще?
3: Откуда
2: ну да,
3: взялась?
2: Да, сформировался образ в США на основе старинных европейских легенд о зубных мышках благодаря авторам. Тут вот разные авторы есть.
3: А вот я еще, знаешь, вот тоже вот, почитываю, вот, на что влияет как бы итоговая сумма-то за зубы. История зуба. История у зуба должна быть. Если зуб выпал сам, например, да еще и в необычной ситуации, например, во время игры на празднике или после визита к стоматологу, сам выпал, фея может оценить его чуть повыше.
2: Ну, то есть ну без, сколько? 1.70 метра?
3: Ну, без мучений зуб выпал. Сам.
2: Без мученого.
3: Сам. Вот так вот, понимаешь? Чуть побольше можно, значит, монеточку подкинуть. Внешний вид очень важно влияет. Очень, как бы, идеально сохранившийся.
2: Вот почему вот даже для зубов важно внешность иметь? А кому вот мы страшненькие нужны? А? Не поняла твоего.
3: Идеально сохранившийся, я продолжу, ровный белый зуб оценят дороже, чем потемневший или со сколами. Вот уже там подешевле будет, как бы не ликвид.
2: Слушай, а
3: так.
2: Почему человек, когда мучается, ему меньше платят? Он же мучился, ему надо больше. Это даже вот если ты кесарево, у тебя было сечение во время родов, род разрешали, тебе больничного больше дают, чем когда ты естественно.
3: Ловлю.
2: Апти? Поймал? Ну давай, продолжай, ты там не закончил.
3: Подача. Оказывается, еще важна. Если зуб положили в красивую коробочку, добавили записочку или рисунок, это тоже может добавить некого бонуса. Ну и локация, время. В мегаполисах феи порой щедрее бывают, понимаете ли. Вот так, из-за конкуренции. А перед праздниками или летом спрос еще больше растет. Вот так вот. А ко мне ночью лошадка приходила. Если вы знаете такой анекдот.
2: +7 9 2 7 2 42 2 102 8. Если бы вы были феей, сколько денег вы бы положили ребенку под подушку? Или, может быть, подарок какой?
1: Вечерний Трубин. Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
5: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Информация на правах рекламы. Вимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом, под пультом, на пульте, в пульте – ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным.
1: Подробности бронь столов на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: давай как Шакира, можешь? Ну, хоть потряси чем-нибудь, как она. Давай. Ай, бедрами трясет. А попеть можешь, как она?
1: Валя?
0: Скончалась, что ли?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которое, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Вечерний Трубим.
7: Я на жестких бисиках, мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: тебя на бизиках.
1: На бизиках? На изиках? На пизиках? На чем? На чем двигаться?
0: Осторожно, ты че, я уж... У меня сердце... А можно мне тонометр? Можно в студию, пожалуйста?
1: Двигайся. Можно? На чем двигайся? На великах?
0: Да.
1: На великах? На роликах? На шариках?
0: За роликах.
1: На ягуарчиках, может быть.
0: Ну, это что-то на богатом.
1: На богатом.
0: Мы сегодня про волшебное вообще-то говорили.
1: Про волшебство.
0: Мы сегодня были феями.
1: Волшебство — это прекрасно.
0: Я еще продолжу быть феей. Еще 2 часа эфира у меня впереди. Буду эфирной феей. От меня будет пахнуть лавандой.
1: Ладно, не ладаном.
0: Хвоей. Ладаном?
1: Ладно, не ладаном.
0: А было бы неплохо.
1: Парфюм с ароматом ладана.
0: С ароматом Ярославы. Че?
1: Отгоняй чертей.
0: Нет, не отгоняет, наоборот.
1: Нет, отгоняет.
0: Нет, наоборот.
1: Нет, отгоняет.
0: Воняет. А, извините, пожалуйста, мы немножко этот... Ты что, ты на работе еще вообще?
1: А что, я вот последний... Давай финальное сообщение. Вот приветики я отдавала зубы, мышки, наружки в подпол. В подпол. Угу. Мышка-наружка.
0: Угу.
1: Вот. Мышки отдавали. Видишь? А в деревне в детстве бабушка говорила: брось на пол между щелями в досках пола. Ну, опять же, под пол зубы кидали. Угу. Со словами... А, ну там вот какие-то слова. Я это так. А то сейчас вызову кого-нибудь еще случайно. Что в переводе переводится как «мышке зуб из теста, а мне из железа».
0: Угу.
1: Все, вот такие дела вот. Железные зубы. А потом, кстати, вот удивлялись, наверное, люди пожилого возраста, почему у них зубы железные.
0: Еще и золотом отдают.
1: Серебряные и золотые.
0: Да,
1: потому что вот, под пол кидали, и вот говорили, что пусть зубы будут железные. Чего заказывали, то и получили. Своему ребенку под подушку 1000 евро положил у нас Леон Гай. Понятно, Леон Гай, можете себе позволить, вы у нас на Кипре.
0: Я поняла, да.
1: А так можно просто под пол. А у кого нет подпола, вниз по этажу. Передай другому.
0: Смешно тебе, что ли, да?
1: Или по этому, по стояку.
0: А чуть не
1: кидаешь туда зубы. А еще можно зубы на полку класть. О чем это я?
0: И в стакан с водой вообще-то.
1: И в стакан с водой.
0: По старинке. Не обязательно куда-то ходить.
1: И самое приятное, понимаете, еще что? Вот Пергюнд с нами всем сердцем и всем своим гюнтом. Вот он писал, что я сегодня опрос для медиаскопа по телефону проходил. Так что если вы тоже, наши дорогие радиослушатели, будете проходить Энки Скайуокер, такой вот опрос, про радиостанции, говорит, Пергюнд спрашивает. И он говорит, везде, говорит, поставил вас на первое место. Спасибо тебе, Пергюнд, большое.
0: Вот за вами черти не придут точно, Пергюнд. Вот сегодня точно.
1: Не
0: так
1: придут.
0: Обычно они на вас претендуют, если что, имейте в виду. Все, вам, Петр, спасибо большое за
1: и
0: эфир.
1: И вам не хворать.
0: А завтра у нас, кстати, эфир втроем будет. Так что,
1: прекрасно.
0: Так что хворать я не собираюсь. Все, всем, а я не прощаюсь. Я с вами, короче, еще
1: на
0: 2 часа.
1: Но я говорю вам до свидоси.
0: Все, пока.
1: Пока.
0: Я тебя не завидую. Вообще нет.
2: Вечер.

смотреть, чтобы разглядеть душу. Вот Петр уверен, между прочим, еще не ушел, что нужно смотреть в глаза. И как бы человек не улыбался, мол, по глазам все видно. А что Павел, интересно, думает у нас? Всем добрый вечер, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе мы с вами будем общаться, а вот в следующем будет программа «Привет-привет». Можете уже накидывать ваши приветики в наши мессенджеры, а также в наше приложение «Бимрад».

0: Хим Радио.
1: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Раз, раз, раз, два, три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.

0: радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете уже накидывать ваши приветики. Вы накидывайте, прям накидывайте. Я обязательно их зачитаю, но после 21.00. В этом часе, кстати говоря, у нас появится. Она уже появилась здесь. Но в эфире она появится совсем скоро. Прекрасная женщина, не побоюсь этого слова, и расскажет свои интересные истории. Обязательно будьте рядышком. А теперь новость. Жена плохой дикции была бы, стала бывшей, да? Нет, жена с высшим образованием может продлить жизнь мужу почти на 46%, считают эксперты ВОЗ. По статистике, мужчины, чьи супруги образованные следят за здоровьем семьи, реже умирают внезапно. Все потому, что они, видимо, послушные, да? Все потому, что такие жены вовремя напоминают о врачах, обследованиях и то, что мужчины обычно откладывают на потом. А здесь вот хочется сказать о том, что неужели высшее образование все-таки нам пригождается в этой жизни? Это раз. Второе. А чего это вы нам сделаете со своим высшим образованием, свои 76? Что вы там нам напомните? Ну и третье, хочется, конечно же, стать на защиту тех жен, которые без высшего образования. Что похороны все равно всем будет организовывать надо. И этим, и тем.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.
1: С высшим образованием девчонки, возможно, это сделают подешевле. Они все-таки шарят в математике. И то не факт. Вот я, например, гуманитарий. С высшим образованием.

вообще есть у него высшее образование или нет. Неважно, какого она роста. Да ведь? Сергей, спасибо большое.

0: Бим Радио.
1: Я знаю, что Альберт Батанин уже рассказывал, но у меня есть свои комментарии по этому поводу. Многодетная мать из России — это не я. Пока я. Стала самой красивой женщиной Земли. Вот здесь уже не я. Людмиле Секри 39 лет. Она обошла 40 участниц из разных стран и победила в конкурсе Миссис Earth 2026. Это мой английский, знакомьтесь. Став самой красивой женщиной планеты. При этом она воспитывает 4 детей. Тут слово, кстати, что она их сама родила, да? Здесь вот я бы с ней тоже поспорила бы. Но это ладно, мы поздравляем, это не зависть. На самом деле я очень рада за Людмилу, им у нее очень прекрасно. Но, вот смотрите, если допинг запрещен в спорте, почему тогда косметика разрешена на конкурсах красоты?

Ярослава, что Петр убежал? Вот только что заходил. Говорит, не могу без тебя, коллега. На зарядник забыл, вернулся. Фу, говорит, целоваться с помадой, тут нам слушатель пишет. Не надо с помадой, надо с женщиной. Вы чё как маленький-то? На крайняк помидоры есть.

Ярослава, что Петр убежал? Вот только что заходил. Говорит, не могу без тебя, коллега. А зарядник забыл, вернулся. Фу, говорит, целоваться с помадой, тут нам слушатель пишет. Не надо с помадой, надо с женщиной. Вы чё как маленький-то? На крайняк помидоры есть.

0: Я бы плыл от тебя, давай, честно, Кузьмин.
1: Эй, красотка, хорошая подводка.
0: Иди смывай, сказал тебе.
1: Мне не нужна водка, мне нужна любовь.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: К подвигу солдата сердцем прикоснись – это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, помогающих людям в зоне СВО. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и благотворители, которые своими руками обустраивают освобожденные территории, поддерживают бойцов СВО. Сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Приветствуем сегодняшнюю нашу гостью Венера Низамова. Очень хрупкая, милая девушка, руководитель благотворительного фонда поддержки защитников Отечества и их семей «Служим вместе» и группы «Помощь рядом». Венера, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как у вас настроение? Вы не волнуетесь?
2: Есть немножко, с ним привычки.
1: А вы смотрите на меня, я с вами. Хотите, я даже буду вам подходить, руку свою сдавать.
2: Спасибо.
1: Если что, вы мне вот так вот сделаете, я буду понимать, это не значит до свидания, да. Итак, Венера, вообще расскажите, пожалуйста, как давно...

0: Но вы занимаетесь волонтерской деятельностью, и с чего начался ваш путь в 2022 году?
1: Мой путь в 2022 году начался, наверное, как и для многих, с разбирательства, да, в голове, что происходит, что к чему вообще, смысл вот всего происходящего. Но подключилась я в апреле, в телеграм-канале подписалась на «Два майора», есть такой телеграм-канал, и то есть они проводили сборы в помощь бойцов. Вот я туда потихоньку, значит, 500 рублей, 1000 рублей на каждый сбор. Это продолжалось примерно пару месяцев, потом я думаю, ну, как бы в Казани, наверное, тоже кто-то есть, кто помогает. И вот в поисках нашла небольшую группу, которая тоже занималась плетением сетей, поддерживала одно подразделение. К ним стала ездить плести сети. Постепенно, значит, ну, входя, да, в жизнь волонтерства, вот, поняла, что одной группой ограничиться нельзя. То есть помогать только одному подразделению, ну, это очень мало, потому что фронт большой, и ребят нуждающихся очень много. И как бы решила, думаю, нет, надо что-то свое и для большего количества ребят. Поэтому со временем уже организовала свою группу «Содействие фронту. Помощь рядом». И как бы пошли дальше.
0: Вы так уверенно говорите, такая хрупкая девушка. И прям вот... Вот прям вот так. Мне есть чему у вас поучиться, Венера.
1: Спасибо.
0: Я хотела еще спросить, помимо вот вопросов, которые у меня есть, хотела вам задать такой вопрос. А кто вас поддержал? То есть, возможно, все равно вы, как женщина, наверное, чувствовали свою неуверенность, мол, ну, я вроде как женщина, мужики там сами разберутся. Кто вас поддержал?
1: К большому счастью, меня окружают люди, в то время окружали и сейчас окружают, которые сильны духом. То есть я пока вот искала эти группы, да, мне судьба свела с людьми, которые пожертвовали, может быть, своим семейным счастьем. Ушли с работы, уволились для того, чтобы больше времени вот именно плести сети, да, ездить на фронт, помогать госпиталям, помогать бойцам, помогать семьям бойцов, которые здесь остались без поддержки. То есть я смотрела на этих людей, они мне придавали силы. Они мне и сейчас придают
0: мне
1: силы.
0: Мне подойти?
1: Да. От волнения. Спасибо. Вот. То есть есть на кого равняться, есть на кого брать пример. И просто не перестаю восхищаться такими людьми.
0: А я знаю, что вы ездили за ленточку. Я правильно поняла. Один раз или это серия поездок?
1: На сегодняшний день это уже больше 40 поездок.
0: Как вы решились и что повлияло на это решение?
1: Ну, повлияло, скажем так, неприятное событие. Вот в тот момент, когда мы ездили, значит, плести сети в первую группу, с которой я начинала, выяснилось, что вся та гуманитарная помощь, которая так активно от всего сердца собиралась
0: не вот,
1: членами этой группы, да, даже из Казани не выехала. То есть человек, который обязался вывезти эту гуманитарку, он хранил у себя где-то на складе.
0: Я думала, сердечный приступ.
1: Ну, приступ бешенства был. Нет, не сердечное, а приступ бешенства. Честно говоря, до сих пор питаю очень такие страстные чувства к этому человеку, но слава богу, судьба больше с ним не сводила. Хотя в жизни так получилось, что в одной из поездок именно этот человек поразил меня еще больше, скажем так. Вот. Ну и поскольку гуманитарку нужно было везти, а автомобиль у меня есть, как бы и прицеп, все, я сделала фаркоп к моему хюндайчику, вот, приобрела прицеп, и все, собрались в путь и поехали.
0: Я знаю то, что, или я неправильно поняла, расскажите поподробнее, вам пришлось уволиться с работы из-за вашей волонтерской деятельности.
1: Да, по образованию я профессиональный переводчик английского и турецкого языков. Really? Yes. Sometimes it happens. Вот. Много лет проработала переводчиком. Но вот когда наступил 22-й год, мой руководитель сказал мне: слушай, ну ты молодец, что ты помогаешь фронту и все такое прочее, но я вот как бы не поддерживаю все это дело. Вот, а мне же
0: за
1: уже...
0: ним не приехали через 5 минут?
1: К сожалению, нет. К сожалению, нет.
0: А сердечный приступ?
1: У него?
0: Да. Нет?
1: Не знаю, мы с тех пор больше не общаемся, и как бы вот, да, я для себя просто сделала выбор, вот, и как бы да, но сейчас я работаю банальным продавцом в рядовом продуктовом магазине.
0: Главное в удовольствие.
1: Да.
0: А как родилась идея создать группу содействия фронту «Помощь рядом», а затем и благотворительный фонд «Служим вместе»?
1: Ну, помощь рядом создалась как бы моментально, просто пришла идея в голову, что да, надо помогать большему количеству бойцов, ребят, большему количеству подразделений, потому что фронт не ограничивается только одной точкой, а он как бы тянется на тысячи километров. К тому же ребята каким-то образом стали сами на меня выходить, то есть звонить, откуда-то узнавали мой номер телефона.
0: Вот прямо сейчас, кстати, вам мужчина звонил,
1: да,
0: и у вас спрашивал вашего одобрения, да? То есть даже мужчины в форме вам звонят.
1: Можешь ли помочь перевести? Да, конечно, сможем, никому не говорим нет, никогда не отказываем, по мере сил, пусть мы не закроем всю заявку, хоть что-то мы поможем. Вообще, одной из идей, как бы не то, что идея, а ключевым моментом нашей деятельности является, пусть всем мы не сможем помочь, но мы поможем...
0: Всем по чуть-чуть.
1: Всем по чуть-чуть, да.
0: А как устроена вот ваша система помощи как раз-таки, работа с обращениями бойцов? Вообще, как происходит заявка, вот она родилась, дальше куда она идет, как она идет, кто участвует, как распределяются задачи, кто контролирует результат?
1: Начинается все с самого простого. Это либо в мессенджере записка, я считаю, так можно назвать от бойцов, либо же это телефонный звонок в любое время суток, кстати говоря, и даже ночью. Вот. Затем я говорю: слушай, ну все прекрасно, вот вы мне там устно все высказали, давай письменно напиши там хотя бы 3 строчки, что вам нужно по пунктам, и потом мы будем работать. Бойцы пишут. Я все это выкладываю у себя на канале, пишу в группу, что давайте, ребятки, поможем вот бойцам, нужно то-то, то-то и то-то. Отзываются мои подписчики, находят своих друзей, знакомых, предпринимателей, то есть круг расширяется. Конечно, приходится обращаться иногда в совершенно незнакомые организации первый раз. Есть люди, которые сразу отказывают.
0: А не обидно? Что вы чувствуете, когда они вам отказывают?
1: Обидно, конечно, обидно. До слез обидно. Иногда выхожу и плачу, что ну не в силах я здесь вот что-то сделать. Думаю, ну ладно, если закрылась одна дверь, откроется другая. Открываются.
0: И ведь открываются.
1: Слава богу, да, открываются, и к счастью, не одна. Иногда даже радуешься, что хорошо, что вот эти не помогли. Потому что если бы они помогли, не помогли бы вот эти. Поэтому
0: все
1: вот
0: всегда к лучшему.
1: Все всегда к лучшему, да.
0: Смотрите, Венера, я знаю то, что вы развиваете сразу несколько направлений: плетение сетей, пошивочный цех, а теперь еще и производство дронов. Как вы принимаете решение, что запускать в следующем, и как вы балансируете между разными видами помощи? И как вы делите вообще заявки на первостепенное и второстепенное? Или такого нет?
1: Заявок нет у нас первостепенные, второстепенные, там третьестепенные. Все заявки первоочередные. Вот, я беру, если, допустим, у нас на сегодняшний день есть несколько заявок, я их просто перед собой на стол выкладываю в распечатанном виде. И начинаем, допустим, закрываем первую позицию всех.
0: Чтобы энергию солнца еще не получали.
1: Да, закрываем вторую позицию всех, закрываем 10-ю позицию всех. И вот таким образом. Еще раз хочу сказать, что слава Богу, слава Всевышнему и всем богам, находятся люди, предприниматели, которые нам помогают. Это и простые люди, и бабушки, и студенты, и как бы... Ну, нельзя сказать, что вот богатые, бедные, да, все слои населения. И очень огромную помощь нам оказывают такие предприниматели, как Беляков Андрей Евгеньевич. Кстати, он нам помог с офисом, помог со складским помещением, с парковкой для наших автомобилей. У нас грузовик даже некуда было поставить. Вот, ну, человек просто сделал огромный шаг навстречу, огромную помощь нам оказал, потому что мы ютились по гаражам, по каким-то по погребам, вы понимаете, вот это вот
0: как
1: все.
0: Как в молодости.
1: Все это было очень сложно. Сейчас у нас прекрасный офис, прекрасная площадка. Спасибо Андрею Евгеньевичу Белякову за оказанную помощь, просто неоценимо. Очень большую помощь нам, кстати, тоже оказывают руководители предприятия «Волга-Автодор». Шеверев Станислав Вячеславович и Шеверев Иван Станиславович. То есть они с самых первых дней СВО помогали бойцам полков 12-31, 32, 12-34. Сейчас они активно помогают нашему фонду, нашей группе, в том числе и тем, что безвозмездно ремонтируют нашу грузовую технику, да, грузовой автотранспорт, потому что ну, машина приезжает просто никакая после военных дорог, потому что мы ездим не по асфальту, мы заезжаем непосредственно на ПВД. Вот. И всякое случается, конечно, в дороге. Вот. Огромное спасибо хотелось бы сказать также слесарям малой механизации организации «Волк Автодор». Это Евгению Николаевичу Михееву и Вагапову Айрату Шагитовичу. То есть эти ребята, они безвозмездно во внеурочное время, ночами целыми, я не знаю, исключая свои выходные, помогают восстанавливать наш транспорт.
0: Вот. Никого не забыли?
1: Огромное спасибо, кстати, тоже хочу сказать Гришагину Олегу Евгеньевичу. С первых дней вот создания группы помогает очень активно, ежемесячно просто огромные суммы выделяет. Также в приобретении грузовика нам помог Гафур Меджидов. Меджидов Гафур Мамедалиуглу. Предприниматель известный в Казани, помогает нам регулярно тоже большими суммами. Кстати, он отдельно, сам самостоятельно также поддерживает морпехов 155-й угу. Тихоокеанской бригады. Вот представляете, забыл название.
0: Ничего, старо мне подойти.
1: Большую помощь также оказывает нам Никольская Нина Сергеевна. Это один из руководителей Сибирского здоровья. Наверное, слушатели знают такую организацию, такое предприятие, да, которое занимается биодобавками и так далее. Ну, для все, что способствует...
0: В общем, она у вас главная,
1: да,
0: по здоровью там,
1: по,
0: да?
1: Здоровью, да, по здоровью главное. И хотелось бы сказать, то есть, поскольку у нас благотворительный фонд, то есть мы проводим благотворительные акции, в частности, мы уже... два раза проводили благотворительный концерт на площадке МКЦ имени Гайдара. И эту площадку нам безвозмездно предоставил руководитель этого МКЦ Алешина Ирина Валентиновна. И очень большой вклад вот в наше сотрудничество с этой площадкой вносит Сирозиев Артур Ильнурович, заместитель директора.
0: Ирину знаю лично, большой привет, если слышите.
1: Да, ну просто люди, вот, ну, просто достаточно было перешагнуть порог и сказать: слушайте, вот нам нужна была площадка, помогите, пожалуйста. Все, операторы, режиссеры.
0: Венера, пожалуйста. А как вот вы доносите смысл своей работы до новых людей?
1: Когда мы знакомимся, люди задают вопрос: зачем тебе это надо? Ну, там, неужели вот ты одна сможешь это все вытянуть? Я говорю: ну, одна, конечно, не вытяну, но если мы будем вместе, мы поможем вытянуть. И срабатывает, представляете, срабатывает.
0: А что вы пожелаете тем, кто хотел бы помогать, но не решается или думает, что да что я могу? Вот что бы вы им хотели сказать?
1: Я хотела бы сказать, что вы все сможете. Любая помощь, она имеет огромное значение. Иногда вот люди говорят: слушай, ну я вот весь в кредитах, ну я бы хотел помочь, но я не могу. У нас есть молодой человек в группе, Ильшат. Вот он говорит: слушай, я весь в кредитах, как мне помочь?
0: А насколько он молодой?
1: Ну, лет 30.
0: Угу, молодой.
1: Вот, да. Но, говорит, у меня есть машина, я могу в любой момент подъехать куда-то, что-то перевезти, вот, погрузить, перегрузить. Это тоже помощь.
0: Конечно.
1: Это тоже помощь.
0: То есть, в общем-то, можно куда-то прийти и сети сплести? Куда,
1: конечно,
0: можно подойти?
1: Конечно, конечно. Вообще по городу очень много точек плетения сетей. Желающие в каждом районе по несколько. Желающие могут, пожалуйста, присоединяться. В авиастрое очень сильная группа на Максимова 1 под руководством Алсу Фазулиной. Работают, можно сказать, круглосуточно там, ну, за редким исключением. У них огромные сейчас площади для плетения сетей. Пожалуйста, туда можно обратиться.
0: Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, нашли время, поделились своими историями, своим опытом. Напомню, что у нас в эфире рубрика «К подвигу солдата сердцем прикоснись», и в гостях Венера Низамова, руководитель благотворительного фонда поддержки защитников Отечества и их семей «Служим вместе» и группы «Помощь рядом». Спасибо большое, Венера. Приходите к нам еще. И ребятам большой привет от нас, от Бимрадио.
1: Обязательно передадим. Всего доброго. До свидания.
2: Подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Also, geh mal tanzen, geh mal weiter, komm, komm.

0: Бим Радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Меня зовут Ярослава, и мы с вами вместе готовимся вступить в следующий час, где нас ожидает программа «Привет, привет». А вы пишите ваши приветики, я их зачитываю в прямом эфире. Музыкальные пожелания тоже учитываются. Приложение, кстати, тоже у нас работает в Бимраде, можете туда тоже писать. Итак, россиян призвали отказаться от интернета из-за наличия в нем похабщины. По словам депутата, соцсети переполнены контентом, который разрушает моральные ценности. Нужно сделать так, в общем, всем главным, чтобы людям больше не хотелось заходить в интернет. Правильно, нужно слушать радио. Там тоже бывает, но меньше.
0: Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Узнаем, что думают звезды о ближайшем времени. Овны. Будут уместны большие физические нагрузки. Это день большой энергии. Пусть дело, на которое вы ее потратите, будет краткосрочным. Тельцы. Вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы. Любые научные проекты и трудоемкие процессы легко сдвинуться с места. Надо только соблюдать пунктуальность. Раки. Это день полнолуния, которая, как всегда, окажет на вас большое влияние. Сауна и массаж дадут восхитительный эффект, а работа подождет. Львы. Любое давление со стороны может нанести урон работе, поэтому не позволяйте вмешиваться в свои дела никому. Девы. Вероятно, вы получите материальную или моральную компенсацию за потери и затраченные усилия. Весы. Не замалчивайте проблему. Скажите все, что на душе. Подведите черту, чтобы все старое перестало на вас влиять. Скорпионы. Не удивляйтесь внезапной раздражительности. Это все влияние планет. Витамины, свежий воздух и смена деятельности помогут избавиться от этого. Стрельцы. Вы будете наполнены желанием проявить благородство и создавать что-нибудь монументальное. Почувствуйте свою мощь. Козероги. Многие представители этого знака будут очень активны. Усилится ваш сексуальный потенциал и желание нравиться. Водолеи. Редкий день, когда возможен поворот в личной жизни. Прежняя любовь может дать о себе знать с неожиданным звонком или лайком в соцсетях. Рыбы. Вы сейчас расположены строить свою жизнь, опираясь на любимого человека и с учетом возвышенных эмоций планеты с вами. Это был гороскоп для каждого знака зодиака. Желаем вам ярких эмоций.

вот только хотела сказать, что женщина, вот она поет, я не знаю. Вообще есть выражение, что женщина никогда не знает, чего она хочет. А вот есть мужчины, которые точно знают, что в 20-58 они хотят пойти

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всем здравствуйте, всем хорошего, доброго вечера. Меня зовут Ярослава, это программа «Привет, приветов». Вы пишите ваши приветики в наши мессенджеры, в наше приложение Beam Radio +7 972 72 42 102.8. Я их в прямом эфире зачитываю, передаю приветики вашим родным, близким, коллегам. И ставлю, конечно, ваши музыкальные пожелания, предпочтения. Итак, сегодня к программу. Здесь хочется вот что-то вот по бокалу как-то постучать хочется. Добрый вечер. Павел открывает. Добрый вечер, любимая. Добрый вечер, Ярослава. Вечерний пламенный привет вам всем. Также привет бим-болталке. Всем хорошего, позитивного вечернего настроения. И не злитесь там на меня. Вы уж два раза просите. Один раз достаточно для взрослого, зрелого мужчины, Павел. Так, извините, это... Кто спрашивал? Никто не спрашивал. Марине с квартиры номер 69 тоже привет. Мне кажется, она уже забыла про вас, Павел. Если можно, трек поставлю обязательно для вас. Трек, эта песенка откроет программу «Привет, привет» сегодня. Благодарю. Так, Светлана пишет. Светлана, нажимайте на запись, уже можно. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Желаю всем здоровья и счастья. И песню заказывает Светлана. У нас ее нет, но давайте... Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Но этой песни у нас нет, поэтому я вам поставлю «Седая ночь», ну и бонус от меня приятный. Добрый вечер, Бимка-любимка, передаю привет к всей болталке, всех люблю. Ярослава, поставьте, пожалуйста, что-нибудь из «Металлики». Nothing in metal. Ну, вот это вот что-то подобное прозвучит. +7 972 72 42 102.8. Это место для ваших приветиков. Целый часик будем с вами общаться, слушать вашу музыку. А если у вас не найдется, придется слушать мою. Так что это в ваших интересах. Кстати, с приложения тоже приветики увидел. Скоро зачитаю.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2 930 800.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Обязательно загляну в приложение Beam Radio, пока не забыла. Дочитаю, во-первых, Юрьевна, ваша композиция, она уже здесь стоит, ждет своего часа. Привет, Бим, добрый вечер, Ярослава. Прошу вас поздравить с днем рождения братишку Рамазана. Желаю всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню «Газан с днем рождения». У нас нет такой, но есть этот Six Seven. Вот ее и поставим. И договорились с Максом. Кому не нравится, ведра берем и сидим, терпим. Так, идем дальше. Вот сейчас приложение. Давайте заглянем с вами. Привет, Ярослава. Можно вопрос? Меня что, заблокали? Целую неделю пишу диджеям радио. Тишина. Я из этой энерго. Я могу обидеться и не буду ремонтировать светофоры. И уволюсь. А потом из-за таких, как вы, Валерий, дожди идут, потому что на обиженных воду возят. Ну, природа, дождь в нашем случае. Давайте ваш приветик, и на то мы с вами помиримся, носиками потремся. Добрый вечер. Так, сейчас, секундочку. Добрый вечер. Всей Казани отличного вечера. Привет, бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, «Формула-1» Шумахер. Понятия не имею, что это такое, Димка, но посмотрю, сделаю все, что в моих силах. Ярослава, привет. Поставьте, пожалуйста, Олега Газманова «Ясные дни». Ай-яй-яй, «Ясные дни». Вот так, Александр, надо говорить. Для меня, для всех, кто выгорает, и для всех сотрудников БИМа. А чего вы выгораете? А, дождь пойдет и еще больше вас погасит, поэтому давайте-ка как-то, ну, выспитесь для начала, базовые, вкусно поесть и хорошо поспать. Вот мой вам совет. Теория, она же очень простая. Привет, Бим, хочу пожелать всем хорошего вечера любимому Виталию Дмитриевичу и его другу Алексею кувшин. Страшно представить, почему он кувшин, боже. Сегодня хочу выразить благодарность своей маме Влах Ольге Владимировне. Хочу песню Стаса Михайлова «Сердце мамы как маяк». Если песня есть у нас в базе, обязательно поставлю для вашей мамочки-мамулечки. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Впереди у нас Металлика и Six Seven. Вот вас мотает, а?
0: Привет, приветов на Beam Radio.

0: что бы ни случилось.
1: Давайте для всех, кто выгорает.
0: От зари до зари.
2: Ай-яй-яй, ясные дни. Оставляю себе.
0: А я хмурые дни.
1: Не надо выгорать, мы же в

Здесь как будто танец коленочками делается, да? Так ниже приседаешь, ниже, ниже, сколько ягодицы выдержит, потом вверх. Да? Еще раз. А затекло? Через не хочу, через не могу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. +7 972 72 102 8. Наши мессенджеры, куда вы пишете ваши приветики. Привет, Ярославушка, красавица. Вы, конечно, не красавица, написали вас в одном слое миллион ошибок. Ну, в целом, я согласна. Передай, пожалуйста, привет моему напарнику Сереге, который сидит рядом. Еще главное, капслоком Сереге. Как будто, Серега, вам пора выйти из машины. Ну так, намеки такие. Который сидит рядом и не хочет идти спать. Поставь для нас с ним песню. Звучит, конечно, так себе от Дмитрия сообщение. Татьяна Овсиенко, дальнобойщик. Обязательно прозвучит. И давайте уже это, ну, по шконкам. Так, вы, Бим, спасаете нашу жизнь. Спасибо, что вы есть. Люблю вас. Ю-ху! Я вас слышу. Спасибо. На заре можно песню? Чего не на закате? Ладно, я поняла, я поставлю для вас песню «На заре». И будем друзьями. От Валерия. Все. Добрый вечер, Ярослава. Передаю привет семье Павловых, Кеннету и Регине, любимому мужу Рамису. Всем хорошего настроения. Хорошего настроения, приятного вечера. Поставьте, пожалуйста, Линкин Парк или Расмус. Лучше Расмус, дам предпочтение. In the shadows. В общем, так. Идем дальше сейчас. Это я в приложении тут шлястала. Добрый вечер. Хочу передать привет всей Казани, Василисе. Нет. Добрый вечер. Хочу передать старика Зане Бимрадио. Казани. Всей Казани, может? Болталки Василисе заказать песню «Ничего не говори». Добрый вечер. Хочу передать Василисе чат-болталки. Всем хорошего дня. Заказать песню «Ничего не говори». Передаю также привет Гульнаре Ильдусовне, Наталье Альбертовне, Татьяне Аркадьевне, Альбине Крылья и на земле. И маме Румье. Так написано, и это не я. +7 972 72 102 8. Впереди трогательная композиция Стас Михайлов «Мама». Так что запасаемся платочками и делимся соседами. Дайте Сереге платок, он пойдет домой.
0: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира.

иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800. Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Серега, иди спать. Тут, если подвести итог сообщения от вашего друга Дмитрия, ну, друг ли, не знаю. Иди, говорит, спать, Серега.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Еще успеваете написать ваши приветики. Полчаса на общение, вашу музыку и все. Ну и на мою музыку, если вдруг от вас не будет ничего. Так, про Сереги все сказала. Так, Серега ушел спать? Нет, там, доложите-ка, Дмитрий. Идем дальше. Сейчас, минуточку, сюда, сейчас сюда. Тут у нас приложение. Привет, Ярослава, всей Казани большой привет. Поставьте песню «Руки вверх», студент. Сейчас я запишу, чтобы потом без обид было. Поставим обязательно, еще вроде как умещается в этом часе. Так, идем сюда. Добрый вечер. Можно какую-нибудь песню, чтобы девушка не огорчалась и улыбнулась? Вечер жаркий, но ей всего самого наилучшего. Она поймет, для кого. Вы знаете, женщины не любят мужчин, которые делают намеки. Лучше прямо сказать. Вот я мой вам совет, Руслан. Приветик, дорогой Бим. Хочу передать привет городу Нижнекамску. И хотелось бы послушать песню «Улыбка». Это к феям зубным, да? Я посмотрю, что-то я не припомню эту песню у нас в эфире. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть еще приветики, нужно разобраться на самом-то деле. Пишите, все обязательно зачитаю в прямом эфире.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: А Серега сказал, что из машины не выйдет, пока я не дослушаю. Фу. Не трогай каку. Нет, на самом деле, пока меня не дослушают.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Я, конечно, вредная. Ну, не в эфире, ну, не с вами, по крайней мере, с Петром еще могу, там, с Ботаниным. Но песни обязательно бы поставила, быть они у нас в базе. Я ищу тут и по-русски, и по-английски. В общем, стараюсь, вот, а потом, как Серега, сижу и не могу найти. Плюс 7-9-8-2-42-102-8, пишите ваши приветики. Сейчас, минуточку, секундочку. Я еще, кстати, Димка, я все еще ищу эту песню, чтобы вы понимали. Привет, Ярославу, передаю привет всей Казани, Ченскому, по-моему, да? Правильное ударение? Вячеславу, болталке, всем, кто знает, хорошего настроения, отличного вечера. Поставьте песню «Верные друзья». Я такой не знаю, поэтому поставлю «Матушка-Земля», вы ее как запасную указали, Юльчик. Так, сейчас, минутку, секунду. Ну, ладно, не секунду, три. Здравствуйте, пожалуйста, поставьте «Пожалуйста». Передаю привет всем абитуриентам. Успехов в поступлении, только не туда-то, туда-то, пожалуйста. Здесь прям написано «никуда», я не буду читать. А я знаю, кто пуп земли, кстати. Поставьте, пожалуйста, Аллегрова «Перемирие». У Аллегрова что, есть песня, кроме «Угонщицы»? И «С днем рождения»? Ладно, посмотрю. Спасибо. Так, все нормально. Привет, Бим, привет, Ярослава. Привет, болталки, моей любимой Настеньке. Песню «Твое усмотрение про любовь» с пометкой «Настеньке». Ой, я сейчас поставлю. Надеюсь, все уместится в этом часе. Спасибо, Ярославушка, заранее. Рой нам, кстати, написал. Рой, нормально сегодня сходили? Вы что-то давно не отчитывались. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Впереди у нас... Просто без слов, впереди у нас классная песня.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio.
1: Мы двое с тобой, мы не разлей вода.
2: Твоя милашка пишет, ну поставь просто студент руки вверх, кричалка наша. А я

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: А я тут все песню про любовь подбираю. Кстати, у Аллегровой нет песни «Перемирие», ну, либо у нас в базе. Есть у другой группы, которая как лекарственный препарат для силы мужской. +7 927 242 102.8. Это программа «Привет, привет». Вы пишете приветики, я в прямом эфире их зачитываю. Ваши музыкальные заявочки тоже, конечно, учитываю, если они есть у нас в базе. Если нет, давайте как-то компромисс с вами находить будем. Так, Алёшка пишет: «Привет, Бимрадио. Передаю привет сыну Салима. Пусть скорее заживает сломанная рука. Хотелось бы даже сказать ручка в этом случае. Мужа Артуру. Люблю их сильно, спасибо. Песня на ваш вкус». Так, тоже две песни на мой вкус. На мой вкус. Я записываю, чтобы это никому не обидно было. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, всем миксеристам Казани песню на ваше усмотрение. Так, плюс один песня на мое усмотрение. Они все равно все не влезут, надо одну выбрать. Я тут пока про любовь еще определяюсь с чем-то. Так, привет, Бимрадио, Old Hall, Safar Hotel. Было диско-клуб. Кто-то в очень хорошем настроении. Привет, Бимрадио, супер, от Рамиля Сондухащ. Можно же просто сад сказать, или нет, или это прям важно. +7 927 242 102.8. Это наши мессенджеры программ «Привет-привет». Как будто кого-то потеряла. Если вдруг ваше сообщение потерялось или ваша музыкальная композиция, обязательно напишите. А впереди у нас пицца. Улыбка.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: атаке твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Кстати, человек, который заказал эту песню, написал: «Кричалка ты наша». Кричалка наша, вот так вот. Я подумала, если что-то на свой счет все взяла, как обычно. А может, это вот эти кричалки. Кто шагает дружно в ряд? Это лучше наш отряд! Как оно на самом деле?

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: +7 972 72 102 8. Именно сюда вы присылаете ваши приветы. Также приложение Beam Radio. Именно оттуда сейчас я буду все считывать. Я... Не сканер, конечно, но ну ладно. Привет, Бим! Передайте привет гостям из Стерлитамака, Альберту и Диане. Молодцы, что приехали. А летом вообще надо обязательно ездить. Ярослава, вы идете на вечеринку «Расколбас»? Нет, я в это время уезжаю с детьми в отпуск. У нас даже в городе-то не будет. Прошу передать привет Ване Зубаренко, чтобы его первый приезд в Казань остался только в лучших эмоциях.
2: Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках.
1: Камила Азамат Айгель. А сообщение написал Хаев Малик. Люблю такие истории, где надо вообще разбираться. +7 972 72 102 8. Привет, любимое радио. Вот свеженький приветик. Хочу передать привет любимому мужу Гусеву Алексею. Я его очень сильно люблю. Люблю тебя. Хочу сказать тебе, любимая, когда ты рядом, и все прекрасно, и дождь, и холодный ветер. Спасибо, любимая, за то, что ты есть на свете. Привет всем, кто узнал, всему Зеленодольску. И вам самое лучшее, любимое радио. Ярослава, ты лучше. И что-нибудь такая трепетная. Мне прям вот, Света, спасибо огромное. Очень доброе у вас сообщение. А пока, кстати, я тут песенку нашла. Рой просил для Настеньки песню про любовь. Ну, не факт, что вам зайдет, но вы же на мой вкус ориентируетесь. Он вот таков сегодня. Пошла у Сереги от него платок. Серег, двигайся!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ярослава, поставь, пожалуйста, феникс для бим-болталки. Не говори от кого. Ну, давайте валькирию хотя бы сегодня. Бим-болталка, это вам.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Заключительная партия ваших приветов. Здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить нашу любимую Гулечку Закирову с Васильевой с днем рождения. Желаем ей все сидящие за столом здоровья и всего самого наилучшего. Песенку, пожалуйста, «Люблю ириски».
2: О, значит, здоровые зубы.
1: Спасибо большое вам и хорошего вам вечера. Ну и нам тоже. Да, вам хорошего вечера, Анюта. Так, есть еще сообщение от Руслана. Передайте, пожалуйста, всем слушателям Бим-радио огромный привет. И поставьте, пожалуйста, что-нибудь позитивное на ночь. Вы знаете, вот у меня тут все зафиксировано, все записано. Написано, что вот трое попросили песню на мое усмотрение. Раньше бы я поставила что-нибудь веселенькое, но надо спать. Я и так тут наорала, перевозбудила вашу нервную систему. Поэтому поставлю что-то поспокойнее, что за новый приветик нам тут пришел. Хочу сказать, что я очень люблю своего Сережку. Поставьте, пожалуйста, Гузель Хасан. О, Серега дождался в машине, он только вас ждал. Так, в 5 утра Хасанову. В следующем часе, возможно, уже прозвучит от Ольги сообщение. Прямо вот успели, я уже почти ушла. Так, меня зовут Ярослава, услышимся завтра с вами в рамках вечернего шоу «Трубим». Всем хорошего настроения, спокойной ночи, не грустите, берегите себя и, конечно же, люблю вас, оставляю вам такую трогательную песню. Ну, себя не трогайте, просто слушайте. Спокойной ночи.

0: 4.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
7: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на BIM-е.
0: BIM Radio. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
1: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
0: Мама, я в эфире!
1: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 13 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Лето на старт, раскаленный асфальт.

Казани. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Интервью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Космос — это синяки.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать в камни тень, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: БИМ-радио. БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: только нет атамана.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.